0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Вячеслав Мысак из Краснодарского края мечтает о двухкомнатной квартире в самом центре Москвы. Заветная мечта Алексея Земцова из Свердловской области – голливудская улыбка. А вот Захарова Анна из Ханты-Мансийского автономного округа очень хочет попасть вместе с дочкой на балет «Щелкунчик».
2: Очень хочется узнать, чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
3: Радиоканал Авторадио Вологда. Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Реклама. Бесконечно можно смотреть на три вещи.
1: Нет.
0: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

Выбирать чудо очень легко, исполнять мечту тем более. Уже 4 июня, возможно, все в нашей фирменной суперигре «Много денег» на Авторадио. Суперфинал состоится именно в этот день. Кто-то из вас осуществит свою заветную мечту, это 100%. Правила просты. Заходите на наш сайт, устанавливайте фирменный гимн Авторадио в своем мобильном и рассказывайте о своем желании. 5 миллионов рублей и 5 ваших желаний – наш призовой фонд. Все у вас получится. Я, Ирина Лагутина, желаю вам победы. Для Авторадио нет ничего невозможного. Главное – слушать внимательно эфир.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие.
1: 4

0: Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
1: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Мы с вами тоже находимся на постоянном движе. Только вперед, только к удаче, туда, где много музыки, настроения и драйва. Где самые популярные артисты составляют вам компанию 33 года подряд. Круглосуточное вещание первого автомобильного радио страны. Спасибо, что выбираете нас. Микрофон Ирина Лагутина. Как всегда, движение только вперед. Всем отличного настроения.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Андрей Морозов из Томской области очень хочет закрыть ипотеку.
3: О новой квартире в Санкт-Петербурге мечтает Татьяна Федосеева из Мурманской области.
4: А Сергею Манойленко из Республики Саха нужна лодка на воздушной подушке.
2: Интересно, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

каждый день пусть будет невероятно в вашей жизни. Авторадио желает всем своим слушателям легкости, достижения всех намеченных целей. Пусть все складывается именно так, как вы сами этого захотите. С нашей стороны гарантировано звучание только первоклассных хитов в исполнении, конечно же, самых популярных артистов. Всем удачи, отличного настроения и хорошего дня. В студии Ирина Лагутина, добро пожаловать к нам на первое автомобильное радио страны.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Наталья Колясникова из Свердловской области мечтает построить баню на своей даче.
2: Олег Никулин, Тамбовская область, хочет отдохнуть всей семьей на Сейшельских островах.
1: А Юлия Белова из Башкортостана мечтает о щенке далматинца.
2: Вопрос: чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6

территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования Озон-карты, размещенным на finance.ozon.ru/documents/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности Озон-карта. Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе Озон-карта клиентских правил.

0: что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
4: 16+.
5: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секретмюзикл.ру. 12+.
1: Авторадио.

0: счастливых зрителей поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Авторадио. Реклама. Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
1: Указана стоимость автомобиля «Лада» в рамках комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Акция действует до конца месяца.
3: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+. При поддержке «Авторадио».
4: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
7: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем.
8: Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского, 22Б.
7: Телефон 522-331.
9: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
10: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу Вологда, железнодорожная 50В, корпус 1. Телефон 71 50 50.
11: Акция действует до конца мая.

0: Реклама. Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
1: Сергей Бурунов больше не официальный голос Леонардо Ди Каприо в России. Теперь он в жюри нового музыкального шоу «Соль. Легенда». Смотри 15 мая на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
3: Категория 16+.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Анастасия Романова. Главная новость к этому часу. Аэропорты нескольких стран усиливают меры безопасности из-за хантавируса. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Сразу несколько стран усиливают санитарный контроль в аэропортах из-за вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius. Накануне вечером инфекция подтвердилась еще у двоих человек. Это гражданин США и француженка, сообщает Первый канал. Судно стоит у испанского Тенерифе. За сутки на берег эвакуировали еще 22 человека. Всего на суше уже более 100 пассажиров. Всех развозят по странам и помещают под медицинское наблюдение. ВОЗ настаивает на 42-дневном карантине. Жертвами вируса стали 3 человека. Еще один зараженный британец остается в реанимации в ЮАР. Его состояние улучшается. Медики призывают не паниковать. Вирус переносит грызуны. От человека к человеку он передается крайне редко.
0: Про мошенников.
2: В преддверии летнего сезона мошенники активизировались и начали создавать поддельные сайты детских лагерей. Об этом РИА Новости рассказала юрист Елена Браун. По ее словам, злоумышленники оформляют фальшивые ресурсы под Артек, смену и турфирмы. Жертвы заманивают низкими ценами и ложными сообщениями о дефиците путевок. Как только родители переводят деньги, преступники исчезают. Эксперты советуют перед оплатой проверять адрес сайта, читать отзывы и по возможности звонить напрямую в лагерь или же турфирму. Официальные организации уже предупреждены и призывают граждан быть бдительнее. В случае подозрений на мошенничество необходимо сразу обращаться в полицию.
0: Про ЖКХ.
2: В новостройках и крупных городах России плановые летние отключения горячей воды могут прекратиться уже через 5-7 лет. Об этом ТАСС рассказал первый зампред Думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Он пояснил, что полный отказ от отключения станет возможен только после замены 70-80% изношенных труб. При этом к 2035 году в целом по стране сроки отключения планируется сократить вдвое. Сейчас норматив составляет 2 недели, но многие регионы, которые активно обновляют сети, уже перешли на 10 дней.
0: Про Америку.
2: Дональд Трамп назвал имена политиков, которые могли бы сменить его на посту главы государства. Выступая на ужине в Белом доме, он заявил, что вице-президент Джей Ди Венс и госсекретарь Марко Рубио – это команда мечты от республиканцев. При этом американский лидер не уточнил, кого именно президентом он видит, а кого вторым номером. Об этом пишет «Московский комсомолец». Следующие выборы главы государства состоятся в ноябре 2028 года, и республиканской партии предстоит определить своего кандидата.
0: Про работу.
2: Сегодня в России стартует короткая рабочая неделя. Всего 4 дня. Это связано с прошедшими длинными выходными в честь Дня Победы. Следующие праздничные дни ожидают россиян уже в июне. Трехдневные выходные продлятся с 12 по 14 июня включительно. На них придется День России. Кроме того, пятница, 11 июня, будет сокращенным рабочим днем, поскольку предшествует празднику, пишет РИА Новости. Официальный курс доллара на сегодня 74 рубля 30 копеек. Курс европейской валюты 88 рублей 55 копеек. Анастасия Романова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио.
1: Доброе утро, страна! Главное автомобильное радио, радиостанция номер один в России. Авторадио снова приветствует, открывает для нас двери. А для нас это драйв-шоу «Поехали». Стоило вас оставить, то буквально на неделю уже тут какие-то ханты-манты, я не знаю, что там происходит, какие-то всевозможные вирусы, не вирусы. Давайте это, трудиться, просыпаться, получать удовольствие, не напрягаясь. А мы здесь, Иван Броневой.
2: Доброе утро всем, Денис Курочкин.
1: Официально объявляем этот вторник. Да, многие думали, что не настанет этот день, но он настал. Рабочим, да, больно. Да, но мы справимся. Мы безумно по вам соскучились, по студии в том числе, по вашим сообщениям. План на сегодня у нас тоже простой. Мужественно стряхиваем себе остатки вот этого дачного шашлычного гипноза. Кто там еще где был. Завариваем самый крепкий кофе и пытаемся вспомнить пароли от рабочих компьютеров. Ребята, я знаю, что это сложно. Я вот сейчас буквально этим занимался минут 10.
2: Серьезно?
1: Серьезно. Я не мог вообще войти никуда. Ну ладно, впереди у нас 3 часа отличной музыки, свежих новостей. Посмотрим, что там на дорогах. Возможно, сегодня и пробок даже не будет. Мы вернулись, мы в форме, готовы страдать и радоваться этой весне вместе с вами на полной мощности. Поэтому прямо сейчас традиционно мы запускаем классный трек, а потом уже пробежимся по планам, которые у нас ожидают с вами 3 часа. Я надеюсь, все к этому готовы. 7.05, коллега уже в Москве, ты представляешь?
2: Еще чуть-чуть и закончится первый рабочий день. Такие мы сильно оптимистично настроенные люди.
1: Чуть-чуть, он только начнется. В общем, ребята, давайте, погнали. Всем доброе утро, поехали.
0: Драйв-шоу. Поехали! Поехали! Каждое утро на Авторадио.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно» – российский сервис бронирования жилья.
4: 6+. Реклама спонсора.
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру».

0: Владимир Пресняков. Странная, классная работа в эфире Авторадио. Правда, состояние у нас, правда, сегодня немного, наверное, странное. Вроде бы и май за окном, да, и солнце светит где-то.
1: Где-то, да. Вот хорошее уточнение.
0: А на душе легкая грусть по ушедшим шашлычкам. Ну, да ладно, страна с возвращением в реальность. Сегодня, 12 мая, первый полноценный рабочий день. И самое время подвести итоги наших с вами больших каникул. Всех же они были, правда? Я уверен, что многие все-таки нашли время, чтобы отдохнуть. Поэтому сегодня в драйв-чате объявляем нашу классную, большую майскую инвентаризацию. Вот это выговорил. Открываем драйв-чат.
2: Драйв-чат. Поехали.
0: Признавайтесь, ребята, где вы в итоге провели эти дни? Удалось ли, возможно, вам выбраться до ближайшего парка или любимых шести, а у кого-то, может быть, 26 соток? Самый интригующий вопрос, насколько сильно ваш кошелек похудел за это время? Вот нам тоже это интересно. У меня достаточно, не буду скромничать, похудел так похудел. Правда, я поднабрал так поднабрал.
1: Сколько?
0: Плюс 6. Да.
1: Где они? Удачный ракурс.
0: В области меня, где-то они везде разложились.
1: Может, под бейсболк прячется.
0: Ну, это в свое время так называли, знаешь, свинообразный. Ну это как так? Похудел и взял, ребята, просто за 2 дня, я не знаю, куда оно прилипло. Занос, как у автобуса, 1.5 метра.
1: Ну это прям многое, так и не скажешь. Слушай, а я наоборот бюджетно отдохнул. Очень как-то так сложилось. Проехал за 4 дня по Ленинградской области 383, по-моему, километра на велосипеде. Но ты знаешь самое обидное? Меня все спрашивают, насколько похудел ты? Ну, 382 километра или там 3. Солидно вроде бы. И там горки были, подъемы, спуски. Я набрал. Я реально набрал еще 2 или там 3 килограмма.
0: Это талант, коллега. Мы можем с тобой только так занимать, набирать. Но пишите вы, ребят, локацию, кстати, да, ваше главное впечатление. Примерный чек за удовольствие. Может быть, правда, действительно плюс какие-то килограммы. Посмотрим, кто у нас в эфире самый экономный стратег, а кто гулял на все деньги. Будто завтра не наступит. Об этом тоже, кстати, напишите. Ждем ваше сообщение на наш единый номер 915-459-2020. СМС, мессенджер Макс, группа ВК. Все сегодня прочтем и озвучим. А может быть, даже что-нибудь и вручим. Что, нам не жалко? Нам не жалко. Может быть, что-то найдем в нашей подарочной комнате.
1: Ну, ты магнитик какой-то привезешь наверняка?
0: Нет, конечно.
1: А, ну тогда нет.
0: Ты там в этом году как-то без магнитов. Так, но зато я привез вести от Владислава Яблонского, который нам сегодня расскажет правильное питание. Вот у нас как-то в эту дорожку опять вернет. А то хватит вот этих всех жирных блюд. Попробуем с вами нормализировать наше с вами пищеварение. Да, а еще пообщаемся с ветеринаром, потому что сезон летний все-таки уже надвигается. Как бы вот не пугала нас погода, но за окном надо подготовить свою животинку к летнему сезону.
1: А не только свое тело.
0: Да, да. Давайте, ребят, драйв-чат открыт, тема на ближайшие 3 часа объявлена. И, конечно, планы на ближайшие тоже 15 минут есть. Поехали.
2: Поехали! Драйв.

0: О, не было проблем.
1: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
1: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.
6: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ 4x4. Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-00.
7: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
8: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
9: В Доброцен, потом на дачу. Выполнять в саду задачи.
10: Нет, давайте на пикник. В Доброцен и на шашлык.
11: Май на праздники богат. Дача, шашлыки и сад. Все для этого есть в Доброцене. И все товары по выгодным ценам.
12: Компания «Альтопрофиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофиль» – безупречный стиль вашего дома.
13: Официальный представитель завода «Альтопрофиль» по Вологодской области – фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
14: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
15: Для лиц старше 16 лет.

0: шоу «Поехали!» Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Красиво, красиво, действительно, Холли Флейм погрузил нас в это состояние в эфире Авторадио. Тонул, да. Ну, давайте честно, сегодня хочется утонуть в чем-то, я не знаю, безумно вкусном. Или кровати, не вставая.
2: Ну, или же жидком и соленым.
1: Да. Ну, хватит, как говорится, доедать вчерашнее, а пора возвращать рецепторы к жизни, ребята, и поможет нам в этом настоящий маэстро вкуса. Сегодня у нас в гостях человек, который знает о еде все и даже чуточку больше. Сейчас мы пообщаемся с шеф-поваром Владиславом Яблонским, который нам расскажет как раз наивкуснейшее. Ну, правда.
2: И низкокалорийное.
1: Вот не уверен. Давайте узнаем лично.
3: Съешь меня. Съешь меня.
4: Хотим затронуть фешенабельное блюдо. Но, во всяком случае, я такое встречал на свадьбах в виде фуршета, когда, знаешь, люди очень сильно следят за своей фигурой. То есть это когда есть тыковка, есть клубничка и что-то там, что-то приправлено. Собственно, расскажи нам, что это такое за салатец и кого им можно удивить?
5: Итак, у меня есть в моей книге рецептов обалденный салатик. Я его, конечно, называю женский, потому что он очень легкий, да, мужчины все-таки больше любят мясо. Но, в принципе, как аперитив, он подходит всем
4: под
5: гендерам.
4: Под шампейн, да?
5: Абсолютно, да.
4: Ну, рассказывай, что там?
5: Воспоминания нахлынули. Итак, берем тыкву. Лучше взять сорт баттернат. Это, знаете, такой в виде гитары такая.
2: Еще... В виде гитары?
5: Ну, она такая, внизу.
2: Это...
5: Круглая,
2: как
5: да, и такая. Вот верхняя часть ее, она вообще же без косточек. Но если ее нет, можно взять, в принципе, любую тыкву. Значит, тыкву мы очищаем, режем кубиком примерно 2 на 2 сантиметра. Не слишком мелко, не слишком крупно. Далее берем оливковое масло. Mm-hmm. Ну, если нет, берем просто подсолнечное масло. Разогреваем. На разогретое масло бросаем тыковку. Она у нас слегка начинает прожариваться. После этого берем 1 чайную ложку меда, обязательно добавляем туда, и у нас тыква очень быстро румянится, карамелизируется, да? Отставляем тыковку, берем любые листья салатов, которые любите, может подойти и айсберг, и фрезе, и романа.
4: А чтобы красиво было?
5: А чтобы красиво, берем рукколу, фрезе, оно такое очень пушистое. Вот. Ну и радичо по цвету очень хорошо подходит, оно фиолетового цвета. В миску рвем, берем клубничку, режем ее на 4 части. Если она слишком крупная, добавляем туда к салату, бросаем туда тыкву, но только нужно подождать, чтобы тыква немного остыла, чтобы она не прям с кипящим маслом была. Теперь дело и секрет в заправке. Берем немного чесночка, совсем немного, тем более, если это у вас фуршетное блюдо на свадьбе. Берем сок половины лимона, берем растительное масло, либо оливковое масло, и берем 3 веточки мяты, обрываем листики, бросаем туда и разбиваем все это блендером.
4: О-о-о.
5: Вот, смесь
4: это
5: получается такая.
4: Свежесть.
5: Это будет обалденно свежий аромат.
2: Усилитель чеснока, кстати.
5: Тут именно такой баланс, то, что сочетание кисленького лимончика, сочетание чесночка, который чуть-чуть делает пикантность, и свежесть мяты. И этот салат мы поливаем. Срок годности этой заправки всего час, поэтому ее нужно разбивать блендером прямо перед подачей.
4: А что будет через час 0,5?
5: Мята поменяет свой аромат и вкус, она станет болотного цвета и, в общем, будет, ну, прям вообще так себе.
4: Понятно. Ну, на то оно и как бы первым курсом. Быстренько ням-ням и пошел дальше.
5: Да, все верно. После этого разыгрался аппетит, и мы готовы есть более сложные блюда.
4: Спасибо большое.
2: Человек, от которого легко разыгрывается аппетит, Владислав Яблонский, шеф-повар ресторана «Необыкновенный», был с нами. Спасибо.
5: Всем хорошего дня.
3: Поехали. Поехали.

0: только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
9: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru.
10: Трава растет, сезон идет. Насос Райоби. И без розетки, и ванна за 3 минуты, и всего за 8200 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торес, Каранда и Тиволи. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
3: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
4: Нет.
3: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muzdefis.tv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ.
5: Категория 16+.
6: Авторадио.
7: Большая дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Добро».
8: Привет всем слушателям «Авторадио». Это группа «Добро». Мы приглашаем вас на грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека «Авторадио». Мы там тоже будем, споем все свои хиты, поэтому ждем каждого из вас. 4 июля, ВТБ-арена. До встречи.
9: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Но на часах уже не 00, а 7.37, поэтому всем доброе утро, дамы и господа, приветствуем вас, мы, драйв-шоу «Поехали» в эфире. Авторадио, радиостанция номер один в России, Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Давайте перейдем к драйв-чату, тем сегодня касается каждого. Мы сегодня вас спросили, собственно, где в итоге вы провели эти прекрасные майские дни, эти выходные. Удалось ли выбраться дальше ближайшего парка или дачи? Насколько сильно ваш кошелек похудел за это время? Чем вообще вы занимались? 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Поехали.
2: Драйв-чат. Поехали.
0: Так, ну, начнем с того, что многие, и это очень радует, пишут о том, что присоединились к нашей невероятной акции, авторадио-акции «Страна поет Катюшу». Самые яркие ролики, напомню, попадут в итоговый фильм-проект, и многие, конечно, на это рассчитывают. Ребята, ну, сообщений прилетело тысячи, я надеюсь, что вы именно туда попадете. И Алексей, и Светлана, и Никита, мы тоже пели.
1: Но я уверен, что наши не войдут ролики.
0: Но это было действительно легендарно. Спасибо всем, кто принимал в этом участие. Оксан пишет: еще доброго после праздничного утречка. Месяц сидела на диете. Но тут эти майские, и мама с рассадой приехала в гости. Пришлось организовать шашлыки и все сопутствующие к ним. Второй день, все тело болит. Но то ли от грядок, то ли от обжорства. Оксана, сейчас трудовые будни все растрясут.
1: Наталья написала: любимые ведущие, доброе утро. Сразу как-то уровень лояльности к Наталье увеличивается.
0: Стерлась какая-то между нами граница.
1: Так вот, на первой майске ездили в Тулу и Кандуки, а вот вторые провели на даче, запустили тандыр, тут все сразу, фотоподтверждение, и, естественно, вспоминали наших героев. Наконец-то вы вернулись. А то утро было недоброе вообще, понимаешь?
0: Ну, я согласен. Я сам просыпался и вещал в пустой комнате. Тут, наконец-то, опять микрофон. Так, Арсений писал, что майские оказались диетическими. В пятницу не дали зарплату, зато минус пара КГ. И никаких лишних трат. Арсений, что такое? Давайте разбираться. Присылайте номер руководства. Призовем к ответу. В чем проблема?
1: Ну, нам тут Борис написал.
0: О чем?
1: Я думаю, вот... не все поймут. Говорит, что майские праздники решили с семьей продлить на несколько дней. И вот сейчас находимся в Крыму.
0: Ага.
1: Молодец.
0: Ну, это
1: Борис,
0: хорошо.
1: Молодец.
0: Павел написал, что наконец-то на майских праздниках нашлась у него минутка, и он приобрел билет на большую дискотеку «Авторадио» 4 июля. Как раз у него в этот день рождения, так что он будет праздновать в компании 30 тысяч человек.
1: Ну, вы такое точно никогда не забудете.
0: Так. Ну, предположим, что он их всех и пригласил.
1: Да можно считать, да, не только 30 тысяч человек, еще и Зиверт, Филипп Киркоров, Мария Крамбер, Егора Крида. Как будто вот, ну, может себе позволить, заслужил человек.
0: Шикарный у вас день рождения, я вам скажу. Прям действительно. Мы тоже придем. Причем без приглашения. Так, окей, давайте пока на паузу поставим. Пишите еще, ребята, собственно, насколько сильно похудел ваш кошелек за это время, за время майских праздников. Удалось ли выбраться куда-нибудь? Как вообще проводили? То, что вы присылаете фотографии, это вообще отдельное спасибо за это. Смотрим, наслаждаемся. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК.
2: Драйв-шоу.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха в течение дня плюс 12, плюс 15 градусов. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду.
3: Спонсор прогноза погоды – ЗАО «Агромясопром».
4: «Агромясопром» представляет.
5: Только такая женщина, как ты, смогла разжечь огонь в моем ледяном сердце.
6: Так вкусно пахнет! Это прекрасный шашлык!
5: Женщина, я тебе про пламя чувств, а ты...
6: А у меня такое чувство, что нужно было брать больше шашлыка.
4: С хорошим шашлыком на свежем воздухе можно забыть обо всем, кроме голода. «Агромясопром» – утоли жажду голода.
3: ОГРН 102-350-089-21-40.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
7: Больше за ту же заправку. На АЗС СВ «Нефть» кэшбэк теперь до 8%. Заправляйтесь чаще и возвращайте больше с СВ «Нефть». Подробности у операторов на sv-neft.ru. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года.
1: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профильцентре. От производителя. Звоните 54 54 54.
8: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене. От 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
9: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Акция действует до конца месяца.
11: Это не шутка. Межкомнатные двери всего за 1000 рублей. Двери дисконт. Большие скидки за маленькие недостатки. 5х4. Цокольный этаж. Шикарные двери. Открывайте с любовью.
12: Акция действует до 31 декабря 2026 года. ИП Мальцева Светлана Владимировна. ОГРН 317-352-5030-899.
13: Ваша «Ладушка» просит внимания? Мы знаем, как ей помочь. В «Спортавто» вы найдете все необходимое. Комплекты для технического обслуживания, надежные запчасти для подвески. И все это в наличии по выгодным ценам. Заезжайте в наши магазины, и пусть ваша «Ладушка» радует вас долгой и безотказной работой. Подробности можно уточнить у продавцов-консультантов в сети автомаркетов «Спортавто». Звоните 537-237.
14: «Прагматик Мебель». Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. «Прагматик Мебель», Ленинградская, 144, телефон 50-84-85.
15: Центр услуг «Партнер» сделает вашу декларацию за 20 минут. Декларации 3 НДФЛ и любые другие. Ждем вас, Батюшковый 7, офис 1. Звоните 504-905.
16: 504-905.
17: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.
18: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Реклама на Авторадио. 70-72-82. Музыка

0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Дамы и господа, я напоминаю, что скоро лето, и, возможно, вы думаете только о своем отпуске. Но я хочу вам напомнить, что у вас еще дома, наверное, живет четвероногий друг. И он тоже требует внимания. Да, тоже нужна панамка, крем от загара, а может быть, еще что-то. А вот что еще, нам в этом вопросе поможет разобраться Игорь Богоподобный Айболит Рубель.
2: Ветеринар и автор блога доктор Игорь Рубель.
1: Игорь, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Ну, действительно, а необходимо ли готовить домашнюю животинку тоже к летнему сезону?
3: Всем нужна подготовка и людям тоже, но я сегодня буду говорить о домашних питомцах. Первое. Летом часто проветриваются помещения, да как и весной, собственно, поэтому домашние кошки часто выпадают из окон, поэтому обезопасьте своего домашнего питомца. Обязательно необходимо как собакам, так и кошкам проводить ежегодные вакцинации. Это страховка их здоровья от внедрения того или иного вируса, который может в некоторых случаях, в случае с бешенством, спасти жизнь в прямом смысле. Также не забывайте о том, что необходимо обрабатываться от глистов, так как впереди лето и, возможно, перегревы. Нужно учесть, что если есть у вас дома плоскомордая порода собак, это мопс, французский бульдог, то нужно помнить о том, что они очень быстро перегреваются, и нужно иметь в виду, что таким питомцам часто нужно охлаждающие коврики, поилка с прохладной водой, а также какое-то теневое укрытие. И лишний раз лучше по жаркой погоде не гулять с ними, потому что они перегреваются моментально. И также животных обязательно необходимо транспортировать в машинах только с отключенным кондиционером. И нельзя оставлять питомцев в автомобиле, неважно, в тени или на солнце стоит автомобиль, без присмотра, потому что автомобиль очень быстро нагревается. Помните, что тепловые и солнечные удары для животных достаточно частое явление, особенно те, которые гуляют на улице.
1: А может ли собака загорать? Ну, например, там, не знаю, может ли собака сгореть?
3: Да, конечно, собаки могут сгорать. Во-первых, не все собаки вообще имеют шерсть. Допустим, мексиканская голая собака или китайская хохлатая не имеют шерсти. Они могут обгорать.
1: Так, мы разобрались, значит, что если гладкошерстные, да, необходимы всякие кремушки и тому подобное, следить, чтобы не было ожогов, соответственно, питье. А все, что касается всевозможных витаминов, например, летних, кошки там какую-то травку-муравку жуют, собаки тоже иногда выходят, когда у них там с желудком какие-то проблемы.
3: Смотрите, ну, если мы говорим о полнорационном корме, который питомец должен получать, неважно, это домашний приготовленный рацион, сделанный с любовью на кухне, или это приобретенный промышленный корм, как влажный или сухой, он подразумевает под собой то, что там уже все сбалансировано. То есть, если там какие-то есть дефициты, то они должны восполняться витаминами согласно дефицитам. А вот что касаемо поедания травы, здесь вот есть определенные нюансы. Кошки, к примеру, и собаки поедают траву, потому что это определенного рода атавизм, привычка от давних предков, когда они поедали различного рода дичь, да, целиком, с шерстью, с перьями, с камушками из желудка. И животные не могли избавиться от этих вот неперевариваемых компонентов. Они поедали траву и таким образом освобождались. Но современные питомцы не требуют такого.
2: Ну что ж, спасибо. Мне кажется, подробнее и найти в энциклопедии нельзя, чем нам рассказал наш ветеринар, автор блога доктор Игорь Рубель, сам Игорь Рубель. Спасибо вам.
3: Спасибо, что пригласили. Всем пока.
0: Поехали. Драйв.

0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: «Еламед».
0: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указан максимальный выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
6: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 8 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Анастасия Романова. Главная новость к этому часу. Разлив нефти устраняют на севере Сахалина. Подробнее о ситуации далее.
2: Про главное.
1: В Ногрикском районе Сахалинской области вблизи поселка Катангли зафиксирован естественный выход нефти на поверхность. Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на региональное правительство. На месте уже идут работы по ликвидации разлива. Губернатор Валерий Лимаренко взял ситуацию под личный контроль. Министру экологии поручено наладить межведомственное взаимодействие, а служба МЧС при необходимости предоставит спецоборудование из областного резерва. Точные масштабы и причины загрязнения предстоит установить специалистам Росприроднадзора. К проверке также подключились прокуратура и природоведомство. Они оценят соблюдение водного, земельного и промышленного законодательства и при необходимости примут меру прокурорского реагирования. Ситуация находится на контроле властей.
2: Про инициативы.
1: Правительство России поддержало продление гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отзыв Кабмина. Упрощенный порядок оформления заработал с сентября 2021 года и показал высокую эффективность. По данным Росреестра, за это время граждане зарегистрировали права почти на 250 тысяч гаражей и почти 500 000 земельных участков под ними. В Кабмине подчеркнули, инструмент оказался очень востребован у населения и, наконец, позволил узаконить объекты, которыми люди пользовались десятилетиями. При этом у правительства есть одно замечание к законопроекту, которое депутатам предстоит учесть при доработке. В целом инициативу поддерживают, решение о продлении ожидается уже в ближайшие месяцы.
2: Про законы.
1: Госдума весеннюю сессию планирует принять закон, ужесточающий требования к трудовым мигрантам. Об этом заявил спикер Вячеслав Володин. Его слова приводит «Российская газета». Согласно документу, вид на жительство или разрешение на временное проживание могут аннулировать, если иностранец за год отработал 10 месяцев. Кроме того, мигранты обязаны подтверждать доход не ниже прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента. Это касается и содержания членов семьи. Если требования не выполняется, патент или разрешение на работу не продлят. Выехать из страны вместе с несовершеннолетними детьми придется в течение 15 дней. За уровнем дохода будут следить уполномоченные ведомства.
2: Про безопасность.
1: Эксперты лаборатории Касперского проверили 231 миллион уникальных паролей и пришли к тревожным выводам. 60% из них взламываются меньше, чем за час, 48% всего за минуту. Данные приводит киберполиция МВД, об этом пишет «Комсомольская правда». Специалисты призывают граждан серьезно отнестись к своей цифровой безопасности и пересмотреть пароли. Надежная комбинация должна содержать заглавные и строчные буквы, цифры и специальные символы, а также быть уникальной для каждого важного сервиса. Правоохранители напоминают, простые и повторяющиеся пароли – это главная уязвимость, которой пользуются злоумышленники для кражи личных данных и доступа к аккаунтам. Официальный курс доллара по данным Центробанка на сегодня 74 рубля 30 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 88 рублей 55 копеек. Анастасия Романова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу.
3: Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы поедем.
0: Поехали.
3: Утром ранним
0: на Авторадио.
4: Второй час нашего утреннего, ну, хорошего, великолепного марафона. Отличного настроения в эфире Авторадио. Продолжается это драйв-шоу. Поехали всех с возвращением. Здесь Иван Броневой.
5: Доброе утро, Денис Курочкин.
4: Все, кто только вырулил из двора, присоединился к нашей большой семье. Здравствуйте. Мы продолжаем стряхивать остатки майского гипноза, включаться в рабочие будни. И знаете, что всего лучше всего возвращает в реальность после праздника?
5: Интересно.
4: Не ведро крепкого кофе, а шелест. Шелест и шорох новеньких купюр, леди джентльмены. Вы думали, что наша фирменная суперигра «Много денег» на Авторадио тоже на каникулах? Да нет!
5: Она продолжается, и в банке уже накопилось 13 тысяч рублей, так что слушайте песню внимательно.
0: Драйв-шоу

0: на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: А он действительно счастливый, друзья. 13-й сезон. И сегодня он вновь доказывает, что 13 самое денежное число в мире. Именно столько денег у нас сегодня в банке. Но я напомню, что помимо этого в нашем призовом фонде 5 миллионов рублей и 5 заветных желаний. А под Новый год 6-й подарок от нашего партнера игры, я напомню, это Озонбанк. Наши потрясающие друзья, коллеги, роднульки, по-другому никак не назову. Чтобы присоединиться к нам в нашу игру потрясающую и попробовать поймать удачу за хвост, да это все достаточно просто и легко. Нужно просто зайти на сайт Авторадио.ру.
2: Да, ввести свой номер телефона, установить в мобильном вместо гудков гимна Авторадио, коротко описать свою мечту и слушать наш эфир, ждать, когда мы вам позвоним и спросим, какая песня только что в эфире прозвучала. И тогда, возможно, именно ваша мечта исполнится.
1: Да, все очень даже просто. Итак, банки, напомню, 13 тысяч рублей, число, которое многие обходят стороной, как бы, да, вроде бы,
2: напрасно. Суеверный.
1: Ну, а мы с вами встречаем это с распростертыми объятиями. Эту цифру, потому что 13 сезон, 13 тысяч, ну, это магия. Я уверен, что сегодня кому-то удача улыбнется. Итак, ну что, останавливаем нашу радиорулетку.
2: Давайте
1: узнаем, о чем мечтает наш слушатель. Пожалуйста. Ну, после отпуска отошла.
2: Остановилась рулетка на номере, который заканчивается на 9404. Принадлежит он Гелане. Да, Гелана, такое имя. Гелана. Красиво, да. Краснодарский край. Мечтает поехать в гастротур по Италии и обязательно посетить остров Искья.
1: Угу.
2: Звоним.
1: Знаем, какие явства хочет.
2: Набрали 9404, префикс 918, Гелана, Краснодарский край. Казалось бы, да, ты живешь уже в раю практически, а хочется в Италию. Ну, ненадолго, понятно. Так, гимн есть, это гарантированно уже 3000 рублей, слушательницы. Вот теперь бы подойти к телефону и песню назвать. Гелана, здравствуйте, это Авторадио, вы в прямом эфире, здесь Денис Курочкин, Ваня Броневой, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Доброе, слышно, что вы уже проснулись, настроение хорошее, сейчас мы его улучшим, потому что 3000 рублей мы вам вручаем, вы их заработали, потому что гимн всей страной наш прекрасный авторадийный мы услышали. Ну а теперь, Гелана, позвольте с вами пообщаться и познакомиться чуть ближе, все верно, вы из Краснодарского края?
3: Да.
1: Здорово. Вы указали о том, что мечтаете о гастротуре по Италии. Все верно?
3: Верно.
1: Хотите отправиться в поиски трюфеля, да? Попробовать приготовить самостоятельно карбонару без сливок, как это положено в Италии, да?
3: Да, конечно.
2: Еще и на вулканический остров Искья заехать.
1: Туда тоже очень хотите, да?
3: Да, очень хочу.
1: Ой, а с кем поедете, если вдруг повезет и удача улыбнется вам? Самостоятельно или, может быть, в компании близкого любимого человека?
3: Ну, и от компании не откажусь, но и сама поеду.
1: Ну, и самой бы было бы неплохо.
2: Сама решила, сама поехала.
1: Да, вот именно, две порции, извините меня, и в меня войдут. Хорошо, я надеюсь, что это обязательно случится в нашем втором суперфинале, который как раз вот-вот-вот-вот мы к нему движемся навстречу. В начале июня все это произойдет. Возможно, именно вы и отправитесь в Италию. Но прежде давайте отправимся навстречу 13 тысяч рублей, которые у нас в банке. Гелана, если вы нам назовете песню, которая звучала только что в эфире Авторадио, эта сумма вот прям сразу же ваша.
3: Я очень сожалею, но сегодня я, как назло, не слушала.
1: А представьте, сегодня был бы...
3: Я постоянно слушаю, но именно сегодня вот...
1: Сегодня что-то, вот какой-то сбой случился.
2: Осечка.
1: А представьте, сегодня был бы второй суперфинал, и на кону бы как раз стояла бы мечта отправиться вот в гастротур.
3: Ну, я понимаю. Иногда случаются такие ситуации, когда вот, ну, не получается.
1: Это все выход.
3: Я надеюсь, на суперфинал я буду слушать.
1: Это вы молодец, Гелана. Но я надеюсь, что это все-таки просто такая легкая... пауза после праздников. Знаешь...
2: Ну, так бывает.
1: Углеводная медлительность.
2: Ну, просто расслабленная фокусировка. Да, что угодно. Но в любом случае мы просто так Гелан не отпускаем, потому что генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает выигрыш ваш Гелан. Теперь он составляет уже не 3, а 6 тысяч рублей. И уже очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту «Озонбанк». И мы вас с этим поздравляем.
1: Ура, ура.
3: Спасибо большое.
1: Ура, ура. Да, слушайте внимательно. Возможно, именно и вы, еще раз повторюсь, станете обладателем и вашей мечтой. мечта обретет реальность. Потом пришлете нам фотографии. Но это не все.
2: Да, я напоминаю, что у нас будет заключительный, дополнительный шестой суперфинал под самый Новый год, в котором генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Ну а удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечта-бот на сайте Авторадио.
1: В банке тем временем у нас сумма...
2: Сумма приятная — 15 тысяч рублей.
1: Нравится, когда она увеличивается. И она будет, уверен, разыграна в следующем эпизоде. Запускаем нашу радиорулетку. Игра продолжается.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
4: Реклама спонсора. Генеральный

0: Реклама.
1: АЗС ЮВЕЛ – больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС ЮВЕЛ по Шихонское шоссе 56А. ЮВЕЛ – наполни день энергией.
2: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
3: Спросим вас мы прямо в лоб. Выбираете фаркоп? Фаркопы Бозал и комплектующие к ним в розницу по оптовым ценам. Автостудия Альфа. Все-все-все для вашего автомобиля и даже немного больше. 70-10-76.
4: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54-54-54.
5: Раз, два, взял. Новый грузовик. УАЗ Профи Полуторка. Вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка. Увеличенная грузоподъемность. Усиленная подвеска. УАЗ Профи с выгодой. Только у официального дилера в городе Вологда. УАЗ Север. Подробности по телефону 55-93-93.
6: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
7: Указана стоимость автомобиля «Лада» в рамках комплектации «Стандарт Плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Акция действует до конца месяца.
9: Сухонский молочный комбинат приглашает на работу инженера-химика, аппаратчика, слесаря КИП ИА, оператора централизованной мойки, электромонтера, оператора линии высшей категории и водителя-погрузчика. Мы предлагаем официальное трудоустройство, стабильную заработную плату, служебный транспорт и работу на современном производстве. Сухонский молочный комбинат. Город Сокол, улица Набережная Сухона, 24. Телефон 509-509. Код города 8-817-2. Мы в социальных сетях.
10: Да, биткоин надо было брать в 2012.
11: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
12: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Ты готов? Поехали!
1: Дамы и господа, внимание! Прямо здесь и прямо сейчас на Авторадио большая, действительно, премьера. Ведь до главной дискотеки страны осталось не так много времени, и мы решили, что хватит томиться в ожидании. Мы запускаем марафон прямых включений со звездами нашего супершоу, с главными артистами нашей страны, которые вы увидите 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Ну и чтобы узнать все секреты подготовки, каждое утро мы будем с ними выходить. Ходить на связь и общаться, спрашивать о главном событии этого года большой дискотеки Авторадио. Ну и открывает нашу супер-рубрику, наш марафон, я не знаю, да, прямых включений с артистами. Человек, чей стиль невозможно перепутать ни с чем. Человек, который только что, кстати, звучал, я уверен, что вы подпевали этой песне. Он знает, что такое настоящий драйв. У нас на связи Андрей Звонкий!
2: Андрей, доброе утро!
3: Доброе утро всем. Доброе утро, ребята.
1: Доброе. Так, давай, во-первых, ты очень хорошо звучишь для столь раннего времени. Скажи, пожалуйста,
3: да.
1: Ты привык так просыпаться рано? Ты жаворонок?
3: Нет, я на самом деле не жаворонок, просто я что-то так лег вчера часа в три, поэтому как будто не спал практически, и поэтому бодрый.
1: Вот, настоящий артист. Подготовил. В любой момент готов.
3: В любой момент.
1: Да, это супер.
2: Слушай, Андрей, скажи, пожалуйста, ну, понятно, что 4 июля на ВТБ-арене будет действительно жарко, круто и невероятное шоу нас с вами всех ожидает. А ты помнишь свои первые дискотеки? Может, это школьные были? На медляках танцевал или сам пластинки или кассеты крутил на карандаше?
3: Я помню, что мне что-то в памяти, наверное, в школьном лагере, скорее всего, дискотеки. Я вообще не особо любил танцевать. Я так больше в сторонке там сидел, смотрел. Но когда медляки начинались, то я уже там подтягивался. Так вот, с девчонками знакомился,
1: я помню. Конечно. На чем углу там стоять?
3: Да.
1: Понятно.
3: Так вот стою, они такие, раз, выходи к нам, что ты стоишь, давай сюда. Я такой, раз, давайте, конечно.
1: Вот такая. Это стратегия. Это молодец.
3: Да, это стратегия была.
1: Так, Андрей, скажи, пожалуйста, смотри, 30, более 30 тысяч человек. Это практически население небольшого города. И тут все вместе мы соберемся на ВТБ-арене. Вот скажи мне, когда ты выходишь на сцену вот такого большого масштабного вот события перед тобой с такое количество людей, есть какой-то личный рецепт, как не растеряться, возможно, и вот зарядить энергией даже самый последний ряд на трибунах?
3: Но учитывая то, что я обычно волнуюсь всегда перед выходом на сцену, причем в любом зале абсолютно, я предпочитаю, наверное, там минут за 10-15 как-то в одиночестве там побыть, посидеть в гримерке, немного собраться, чтобы потом как-то выйти и уже отдать ей энергию. Вот, наверное, такой лайфхак, как-то, чтобы немножко волнение как-то подснять, так вот, сконцентрироваться.
1: Ну, это, кстати, очень вот, даже рабочий процесс и момент, когда настроиться.
2: Ну, кстати, рабочий процесс. Андрей, у нас для тебя вот, ну, важное задание. Пригласи, вот как ты умеешь профессионально, по-звездному всех наших слушателей на большую дискотеку Авторадио 4 июля.
3: Да. Друзья, 4 июля ВТБ-арена будет грандиозная большая дискотека Авторадио, где будут исполнены суперхиты от многих артистов, и в частности я, конечно, вместе с вами спою свой самый хитовый трек. Поэтому обязательно приходите, не пропустите, это будет супер круто и ярко.
1: Спасибо большое. Это, дамы и господа, был Андрей Звонкий. Ваши аплодисменты этому шикарному артисту, который для нас, для всех исполнит невероятный трек, главный трек, и, может быть, даже не один, да, это же будет все-таки небольшая, но интрига. 4 июля на дискотеке Авторадио. Первый выпуск нашего предпраздничного, даже, можно так сказать, марафона на сегодня завершен. Спасибо еще раз Андрею. Каждый день мы вас будем знакомить с теми, кто сделает этот вечер поистине легендарным. Билеты на помню, в продаже, и, поверьте, их становится меньше с каждой минутой нашего эфира. Кто выйдет с нами на связь завтра, ну, узнаете завтра, что все секреты, что раскрыли.
2: Ну, нет, конечно.
1: Главное, будьте внимательны.
0: Большая дискотека Авторадио. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды споют свои главные хиты. Зайди на сайт Авторадио.ру. Займи свое место на главном танцполе этого лета.

0: масла в двигателе, намекнула, что его уже пора менять. В автосервисе «Фитсервис» замена масла бесплатна при покупке расходников. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Жук на картофеле? Есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
4: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
5: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
6: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес и дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Torres, Каранда и Tivoli с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
8: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
9: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
11: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене?
14: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
15: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
14: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила и 5000 потратила.
15: Каких 5000?
14: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь же деньгам. Росбанкрот.
16: 8-800-350-16-16.
17: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
18: Jack T9. Пикап номер 1. Полный привод. 8-ступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Jack T9.
19: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
20: Авторадио.

0: море в этом году она видела точно. Ильяна Караулова в компании СТ в эфире драйв-шоу «Поехали» отметилась. И отметилась также и на островах. Там, где вот Мальдивы.
1: Там, где Мальдивы. Ты понимаешь, насколько мы далеки от этого роскошного отдыха? Там, где Мальдивы.
0: Кто как работал, понимаешь? Человек старался.
1: Аргумент.
0: Плюс день рождения отметила, понимаешь, в апреле. Может быть, это был подарок. Но мы вас также, друзья, спросили, а где вы отметили майские праздники? Давайте проведем и вновь объявим нашу майскую инвентаризацию. 915-459-2020, смс-мессенджер Макси, группа ВК.
2: Драйв-чат. Поехали!
0: Рассказывайте, где и как провели эти дни, присылайте фотографии, все классно. Единственное, что вот пишут, доброе утро, на майские праздники погода решила сэкономить наш бюджет, поэтому они прошли дома в кругу семьи. Из Сургут пишет Лилия и присылает фотографии, где до сих пор лежат сугробы.
1: Ну, туда, тут не разбежишься. Шашлыком
0: холодом повеяло. Лилия и весь Сургут предлагают открыть окна, включить авторадиоприемник на максимум. Сейчас мы возьмем, да попробуем
1: растопим.
0: Растопить. Ну, вдруг сработает.
1: Светлана интригующее сообщение прислала. Значит, майские праздники прошли бюджетно по деньгам, но физически очень затратно. Мышцы подкачаны на месяц вперед. Что вы делали, Свет? Нужны больше подробностей, потому что заход хороший, крючок подвешен, мощный.
0: Ну, как ты думаешь-то? Огород. 100%. Возможно, и там петрушки, перцы, рассада. Все этим занимались. Это самое лучшее. Растяжка и тому подобное.
1: Думаешь, лучший фитнес-клуб,
0: конечно,
1: да?
0: Конечно. Так, доброе утро, рада вас слышать. Без вас было скучно, пишет Марин. Я работала, правда, все праздники. До ОГЭ 21 день. Горжусь собой, учениками и родителями, что выбрали учебу. Вот так вот, вместо отдыха. Один день, как и планировал, посетила Коломну. Очень красивый город. Ну, дальше она рассказывает все, что она посетила. Это, конечно, классно. Ни дня, я так понимаю, что ни минуты без отдыха. А еще со своими учениками поздравляли наших бойцов. Это тоже класс.
1: Слушайте, я надеюсь, что вы, главное, за майские успели выдохнуть. Неважно как, просто, может, даже если дома сидели, а выдохнуть нужно было не только, чтобы психологически перезагрузиться, но и чтобы подготовить легкие к новой нашей игре,
0: а
1: к выпуску
0: такие,
1: нашему новому.
0: Есть такие вот Светлана, Александр, Валерий. Готовились, сейчас у них будет такая возможность. Да, Хьюстон, у нас проблемы, ребята, вновь возвращается в эфир после отдыха, и каждый из вас может продемонстрировать объем и мощь своих легких. Звоните 258-33-00, код Москвы 495.
2: Драйв-шоу. Поехали.
3: Каждое

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха в течение дня плюс 12, плюс 15 градусов. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио».
3: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
4: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
5: 31 мая. Дворец спорта Вологда. Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+. При поддержке Авторадио.
6: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
7: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу: Вологда, железнодорожная, 50В, корпус 1. Телефон 71 50 50.
8: Акция действует до конца мая.

0: Кастинг в эфире Авторадио, как всегда, сильно танцевальный, прямо в сердце. Но если в их песнях проблемы обычно из-за любви, то в нашем следующем блоке
1: игровом музыкальном,
0: да, будут совсем другого масштаба. Там мы проверим мощность легких и получится ли очередного участника побить рекорд и занять первое место. Игра «Хьюстон, у нас проблемы». Встречайте.
2: Хьюстон, у нас проблема.
3: Хьюстон, у нас проблемы.
4: Хьюстон, we have a problem.
0: Итак, сегодня вызвался проявить и демонстрировать свой талант, явить всему миру Константин.
1: Константин из Санкт-Петербурга.
0: Да, доброе утро.
5: Да, доброе утро.
0: Константин, ну давай сразу к правилам, потому что я уверен, ты сможешь протянуть слишком долго, и нам нужно выделить для этого времени.
1: Так, смотри, Константин, ты же знаешь, что такая Уитни Хьюстон?
5: Ну, конечно, мы в молодости все любили смотреть фильмы с ней.
1: Еще и слушать, наверное.
0: Да, у нее есть шикарные работы в арсенале. Одна из них звучит вот так.
1: Узнаваемый трек — это 100%, и вот этот мощный дыщ, я думаю, ты тоже не раз слышал. Вот как только вновь ты его в эфире услышишь, сразу же начинай петь «And I». Тяни, не старайся попадать в ноты, не старайся использовать мелизмы или, как ты говоришь, йодали. Просто протяни как можно дольше. Минималка — это 8 секунд, столько сама Уитни Хьюстон протянула. Этого достаточно, чтобы получить подарок сегодня, как говорится, здесь сейчас.
0: Если ты алчный, конечно, и просто хочешь подарок.
1: Ну, а если ты амбициозный и хочешь забрать звание «Золотой Дыщендай 2026», то тебе нужно возглавить турнирную таблицу.
0: Где находится Дмитрий из Йошкар-Олы, он лидер нашей игры. И протянул он 1 минуту 10 секунд. Вот это рекорд.
5: Ну, слышал я это, да.
1: Как-то пренебрежение. Ну, слышал.
0: Сейчас я выдам. В принципе,
5: если... Не, наоборот, я с восхищением.
0: Ну, слушай, надо верить в себя. Я уверен, что 1 минуту 11 секунд ты сможешь. Готов?
5: Ну, готов.
0: Давай, желаем тебе удачи, поехали.
4: Хьюстон, we have a problem.

0: Ай, в конце он даже немножечко вон споткнулся. Но итог таков, что подарок-то он заработал. 8 секунд он перепел Уитни Хьюстон, да. Но если подводить итоги, занял ли он первое место и сдвинул ли с турнирной таблицы Дмитрия, то, увы, нет. 30 секунд, 63.
1: Но, по ощущениям, как будто минуту держался. Таких ему усилий.
2: Да, у меня такие ощущения, как будто я там полторы минуты.
0: Это было слышно. Мы тебе и говорили, что вот-вот-вот. Но, слушай, надо было, конечно, не использовать вот эти йодолимилизмы, которыми ты начал все-таки импровизированно.
1: И громкость. Громкость вначале не давай слишком. Это всем совет. Не надо петь громко.
0: Давайте мы в любом случае подарок-то отдадим согласно правилам. Мы честные ребята, поэтому наш фирменный Powerbank с логотипом Авторадио вечно заряжен. Достается тебе. Спасибо тебе большое. Мы в любом случае, Константин, тебя запомнили и внесли в зал славы нашего проекта «Хьюстон, у нас проблемы». Спасибо, что в нем отметился. Друзья, у вас у каждого тоже будет возможность, но уже в следующий раз, поэтому репетируйте. Ну а мы тем временем плавно будем переезжать в новый час. Там мы поговорим про продуктивность на работе, которая, мне кажется, сейчас необходима каждому. А еще попробуем помимо этого все-таки на работе кое-чем интересным заняться. Да это у нас студия, конечно, Андрей Рассказов, его техно-игрушки.
1: Техно-подборки.
0: Что там за история, тоже дождитесь. Поехали.
3: Houston, we have a problem. Drive! Реклама.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Барилла в ассортименте 450 граммов 90 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
9: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
10: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
11: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО «ВБ-банк».
13: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 9 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Анастасия Романова. Главная новость к этому часу. На дорогах Хабаровского края из-за пожаров упала видимость. Подробнее о ситуации далее.
2: Про главное.
1: На дорогах Хабаровского края резко упала видимость из-за дыма от природных пожаров. Об этом сообщила региональная госавтоинспекция. Речь идет как о федеральных, так и о региональных трассах, передает РИА Новости. Водители призывают быть предельно осторожными. В условиях задымления необходимо двигаться максимально медленно. Обязательно использовать ходовые огни, противотуманные фары и аварийную световую сигнализацию. Инспекторы предупреждают, такие меры могут обозначить автомобиль на дороге и избежать столкновений. По возможности от дальних поездок в затронутых пожарами районах лучше временно воздержаться. Спасательные службы и лесопожарные формирования продолжают борьбу с огнем.
2: Про туризм.
1: Россияне с загранпаспортами старого образца без биометрии больше не смогут въехать в Данию, Мальту, Чехию, Исландию, Норвегию, Литву и Эстонию. Эти страны полностью перестали принимать такие документы, пишет газета «Известия». Во Франции пока действуют исключения. Въезд разрешен детям до 15 лет и обладателям шенгенских виз, выданных до 1 июня 2025 года. Финляндия вводит подобные ограничения с лета этого года. Там исключения сделают для несовершеннолетних и владельцев вида на жительство, выданного до 1 июня текущего года. Туроператоры рекомендуют перед планированием поездки обязательно проверять требования конкретной страны и при необходимости заранее оформить биометрический паспорт нового поколения.
2: Про нововведение.
1: С 1 сентября в России могут официально ввести более 10 новых медицинских должностей. Такой проект приказа подготовил Минздрав, сообщает РБК. В номенклатуру планируют включить врача по медицине здорового долголетия, специалиста по физической реабилитации, медицинского логопеда, нейропсихолога, а также нутрициолога. Кроме того, в перечне появится медицинский психолог, микробиолог и медсестра по медицинской реабилитации. Одновременно ведомство прекращает прием на обучение по ряду устаревших направлений, в их числе диабетолог, сексолог и педиатр городской. Однако для тех, кто уже работает на этих должностях, все сохранится. Нововведения призваны отразить современные подходы к поддержанию здоровья и реабилитации пациентов.
2: Про предупреждение.
1: В России с начала сезона зафиксировано более 43 тысяч обращений в медицинские организации по поводу укусов клещей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. От клещевого энцефалита на сегодняшний день привито уже 2 миллиона 200 тысяч граждан. Наибольшее число пострадавших зарегистрировано в Челябинской, Тверской, Омской, Иркутской, Московской, Ленинградской, Костромской и Самарской областях, а также в Алтайском и Краснодарском краях Республики Алтай и Санкт-Петербург. В Петербурге, передает РИА Новости. Специалисты напоминают, что при выезде на природу важно использовать защитные средства, носить закрытую одежду и проводить регулярные осмотры. В случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться к врачу и не удалять его самостоятельно. Официальный курс доллара на сегодня 74 рубля 30 копеек. Курс европейской валюты 88 рублей 55 копеек. Анастасия Романова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Пошел третий час нашего большого возвращения.
1: Хорошо пошел.
0: В эфир, да. Доброе утро всем, кто вместе с нами прорывается сквозь плотные ряды коллег-автомобилистов. Ну или просто уже в офисе. На часах финишная прямая нашего утреннего драйв-шоу. Поехали. Если вы все еще чувствуете себя вот как шашлычок на медленном огне, сейчас мы все это исправим, ребята. Здесь Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
0: В этом часе нас ждет еще больше классной музыки. Актуальный дорожный расклад. Посмотрим, что где там все стоит. Попробуем как-то все это быстренько вам найти пути объезда. Конечно, свежая порция новостей, которые вы могли проспать. И если вы только что к нам присоединились, прибавляйте громкость. Впереди все самое интересное. Включая Андрей, рассказывай интересные гаджеты для работы, которые скрасят вам минуты ожидания звонка, когда можно будет уехать домой. А еще попробуем пробудить продуктивность.
2: Ну и не хватает только одного вот из всего, что ты сказал. Музыки.
0: Естественно, куда же мы без нее прямо сейчас с нее и стартуем. Поехали.
3: Драйв-шоу. Поехали.

0: дамы и господа, как и обещали, давайте-ка уже узнаем, чем можно занять себя на работе, помимо рабочих процессов и задач. Ну, как-то надо плавно все-таки въехать в этот режим, хоть и понимаю, что на этой неделе у нас она рабочая-то короткая.
1: Четырехдневная.
0: Да, ну, можно как-то и взять, и не заметить, благодаря Андреевым рассказываем предложением.
1: Надо переименовывать рубрику, так лучше.
0: Давайте ее как раз и запустим. Поехали.
2: Ну и гаджеты. Гаджеты. Поехали.
0: Привет, Андрей.
1: Привет.
3: Доброе утро.
0: В общем, задачу ты слышал. Хочется чем-то заняться на работе, помимо работы, чтобы вот как-то, знаешь, не перегружать свою голову. Есть какие-нибудь гаджеты интересные?
3: Есть, конечно. Я раздобыл целых 5 штук таких. Они, сразу скажу, ничего полезного вам не принесут.
0: Ну и не загрузят голову.
3: Но и не загрузят голову.
0: Пожалуйста.
3: Да. Первое – это левитирующая луна. Я думаю, что ни для кого не секрет, уже все видели вот эти гаджеты, когда у тебя какая-то подставочка, и над ней левитирует, ну, нечто.
0: Горшочки есть.
3: Горшочки, такие. Да, угу. Есть. Вот. Есть такая же луна. Но это первый гаджет, который я увидел, в который вот на эту подставочку можно положить телефон, и он будет беспроводным способом заряжаться.
0: И крутиться.
3: И крутиться при этом, да, луна будет сверху. В общем, здесь все как раньше. Или угу. Луна при этом еще освещается. Вот. Называется это все Moon Flight.
1: И летающая луна.
3: Летающая луна, собственно, да. И стоить это будет около 9000 рублей.
0: Единственное... Просто зарядку тут левитируешь.
3: Да, да.
1: Но это стильный аксессуар.
3: Неплохой.
0: Как подарок, может быть.
3: Опять-таки, и все будут коллеги спрашивать, что это такое. Дальше едем. Следующая штука мне больше всего нравится, если честно. Называется, сложно, Divoom D2 Pro. Вот так.
1: Divoom, говорит на французском как будто.
0: Divoom D2 Pro?
3: Divoom D2 Pro. Mm-hmm. В общем, что это такое? Это пиксельная ретро-колонка в виде мини-компьютера 80-х, то есть таким с большим экраном, вот это вот все, mm-hmm. и с маленькой мини-клавиатуркой. Там, значит, пиксельный экран, он горит, он там показывает какие-то анимации, что-то делает. Внутри колонка настоящая, такой Bluetooth-динамик на 15 ватт, то есть он... Ну, что там будет уметь? Ну, в общем, это, конечно, не колонка настоящая. И механическая клавиатура, на которой можно, правда, нажимать какие-то клавиши. В общем, вы по телефону подключаетесь к этой штуковине и, ну, просто играете с ней. Это одновременно и колонка, и фиджет-спиннер, и просто какая-то штука, которая какие-то анимации воспроизводит у вас на рабочем столе. Вот, в общем, как мне кажется, любопытная штуковина. Я бы, конечно, в Open Space там особо музыку на нее не включал, но просто как анимации и просто... Там клавиши маленькие.
0: Нишевая штучка.
3: Ну, да.
1: Трендовые слова в эфире. Да. Так, поехали дальше.
0: Сколько стоит?
3: Стоит 5800 рублей.
0: Ага.
3: Едем дальше. Плазменный шар. Называется он Ampere Glow. Это, наверняка, тоже видели. Это такой шар, внутри которого молнии, которые постоянно бьют вот в границы
1: это
3: этого шара.
1: Это как Тесла что-то там.
3: Ну, да-да-да.
0: В переходах раньше продавалось.
3: Короче говоря, да, это правда такая штука. Но научились эту штуку, как сказать, прокачали, наверное, да. Теперь это такой же шар, как и раньше, но внутри встроены микрофоны. А сами молнии теперь имеют RGB-подсветку, то есть они будут разными цветами. И они, в общем, слушая то, что вокруг, эти молнии реагируют на звук. То есть если вы включили
0: как эквалайзер.
3: Музыку... Да-да-да, они как эквалайзер начинают там, ну, плясать, я, да, так скажу, под музыку или под бит. Вот такая вот штуковина, причем стоит это около 3000 рублей, ну, там, в средненьком.
0: Тоже отвлекает от работы.
3: Конечно, отвлекает. Она от всего отвлекает, если честно.
0: Ну, такая залипательная штука. Вот,
3: да, она, собственно, для этого нужна, для залипания. Дальше. Следующая штука — Tamagotchi Uni.
1: Ну вот, ну наконец-то.
3: Да, Tamagotchi, как вы понимаете, тоже прокачались. Прошло много времени с тех пор, как Tamagotchi были тем самой игрушкой из 2000-х, наверное. Вот, в общем, это такой современный, он на ремешке, вы его можете носить с собой.
1: Дисплей цветной? Или как в калькуляторе остался?
3: Нет, ну он такой цветной, но там мало цветов, скажем так.
1: Два.
3: Ну, чуть побольше, но тем не менее. В общем, он подключается по Wi-Fi к сети, и он, в общем, живет, ну, там, в интернете вот, существует. Вот, вы носите их как часы, можете как USB, он перезаряет, там, внутренняя батарейка своя, и она по USB-C подзаряжается. Ну, и сам экранчик, он сенсорный, вот. Ну, и там внутри, как бы, интерактивные мини-игры, ну, в общем...
0: Смысл тот же, кормить, смысл, убирать, да, готовить.
3: Единственное, что он, как бы, если он вас что-то просит, то он может это в неожиданное время попросить, будет пиликать, вот. Так что... Ну, в общем, на совещание я бы с собой не брал эту штуковину, потому что мало ли, ты такой, ой, у меня Tamagotchi надо покормить.
0: Чё, сколько стоит-то?
3: Стоит самая дорогая игрушка 10 тысяч рублей. А, вот. Последняя штука – банка для крика. Так и называется. Банка для крика.
4: С нее нужно было начинать.
1: Обычная стеклянная банка. Быстро поорал, закрыл крышкой и пошел.
3: Она не стеклянная, и она имеет шумоподавление. Так, чтобы все, что вы туда кричите, подавлялось для окружающих. Они ничего не слышали. Вот. Глушит все, стоит 1200 рублей. Ну, в общем, такая штука. Прямо после встречи какой-нибудь вышел, прокричался в нее. Прямо в open space можно. И все. Главное следить, чтобы она была включена. Потому что, ну, нет-нет, да и да.
0: Реально, я сейчас открыл, продается, правда. Тут даже есть инструкция. Написано «высокий рейтинг». Ну, то есть прям возьмите в правую руку, написано «поднесите ко рту и орите». Но не забудьте включить.
1: Сложная инструкция.
0: Классный, вот это точно надо заказать. Андрей Рассказов, дамы и господа, об игрушках, гаджетах, которые позволят вам расслабиться и снять стресс на работе в эту... продуктивную рабочую неделю.
1: Без особых пробуксовок.
0: Спасибо большое.
1: Пока.
3: Спасибо. Не напрягайтесь. Пока.
2: Поехали. Драйв.

счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Аси, Филипп Киркоров, Татьяна Куртукова, Егор Крид и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.

0: 2026 года.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
5: Именно такими являются материалы Болорс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болорс обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болорс.
6: Все для путешествий. Автомобильные багажники и боксы Бозал. Крепление для велосипедов, лыж и сноубордов Атлант. Фаркопы. Автостудия Альфа. Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70 10 76.
7: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма. В медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Центр услуг «Партнер» сделает вашу декларацию за 20 минут. Декларации 3 НДФЛ и любые другие. Ждем вас, Батюшковый 7, офис 1. Звоните 504-905. 504-905.
10: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского, 22Б. Телефон 522-331.
11: «Сектор Газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и Шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Леприконцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда», 15 мая на РЕН-ТВ.
12: Для лиц старше 16 лет.

0: Драйв-шоу «Поехали» на Авторадио. Денис Курочкин и Иван Броневой.
1: Итак, дамы и господа, психологическая минутка вновь в эфире «Драйв-шоу «Поехали». Здесь Иван Броневой.
2: Здесь Денис Курочкин.
1: А также Юлия Романова, как раз тот психолог, которому мы наведались на прием, на сеанс. Юля, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: И вы хотите поговорить об этом? Поехали!
1: Слушайте, мы хотим какую тему поднять. Смотрите, праздники уже закончились, да, но это никак не отменяет того, что люди никак не могут войти в этот ресурс. Плюс еще и какие-то бытовые задачи, дела. Как заставить себя продуктивность выработать на, ну, какие 100?
4: Ну, хотя бы на 60.
1: Хотя бы на 60%, да, и вновь как-то прям, ох, приободриться.
3: Первое, с чего мы можем начать, это с понятного, простого списка дел. Потому что очень часто бывает такое, что мы не делаем никакую работу совсем. Угу. Кажется, что ее очень много, и она не структурирована. Но как только мы работу, свои дела, свои планы упорядочили, и здесь будет сейчас самое важное, как только мы в план своей жизни поставили отдых в том числе, впереди рабочая неделя, и вот здесь у меня в субботу и в среду встреча, я не знаю, с друзьями, например, или занятия моим хобби. Это первое.
2: Так.
3: Второе. Хорошо бы выбрать продуктивность и эффективность в течение дня для себя наибольшую и ее учитывать. Есть задачи, которые требуют большей концентрации, и мы их можем делать в те моменты, когда мы наиболее эффективны. И у кого-то это утро, а у кого-то это вечер. Следующий, третий способ, который помогает многим людям, это отключить любые внешние раздражители. Телефон поставить на беззвучку, если нам нужно сконцентрироваться, эмейлы, потому что вот этот период вырабатываемости, когда я набираю скорость, он требует очень много ресурсов, это как взлет самолета.
2: Юль, ну вы же понимаете, что телефон на работе отключить, ну, фактически нельзя. Куча рабочих чатов, которые постоянно у тебя приходят уведомления, сообщения, распоряжения и новые задачи.
3: Да, можно делать короткие слоты по 20 минут. И можно выбирать эти слоты максимальной концентрации. И тогда вы больше будете успевать.
2: Какие еще есть способы?
3: Одно из упражнений, заданий, которое можно сделать прямо сегодня. Взять для себя вызов, замечать все желтые цвета, когда вы едете на работу. Когда я делаю этот эксперимент, и я делаю его в том числе с детьми, со своими, мы едем в машине, дети кричат бесконечно, сколько много желтого и оранжевого, яркого вокруг нас. Это и такси, это дорожные знаки, это люди. И если начать себя фокусировать на этих цветах, то уровень нашей энергии поднимается. Это факт, доказанный наукой. Каждый день делать такую легкую практику тоже очень помогает. Ну и, конечно, хобби, увлечения и вкусная еда.
1: Угу. Запомнил его?
2: Я более-менее запомнил. Осталось только все это прожить, пережить и, главное, что выполнить. А потом уже поделиться впечатлениями от проделанной работы. Спасибо большое. Да. С нами была психолог Юлия Романова.
3: Всего доброго.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.

0: жук на картофеле, есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: С исправным автомобилем приходит счастье. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах Fit Service и скидка на ремонт 15%. Предложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на fit.fitauto.ru.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
6: Желудок устроил бал? Скорее принимай «Пензитал». «Пензитал» помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. «Пензитал», чтобы желудок не страдал.
7: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк». Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
9: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
10: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
12: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
13: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное. Настоящее Liqui-Moly.
16: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
17: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
18: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.
19: Авторадио.

0: Давайте подводить итоги, ребята, нашего драйв-чата, где сегодня мы объявляли майскую инвентаризацию, спрашивали, где вы. В итоге провели эти прекрасные дни отдыха. Удалось ли выбраться дальше, вот, не знаю, ближайшего парка или дачи? Насколько сильно похудел ваш кошелек за это время? В общем, делитесь впечатлениями. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс, группа ВК, все доступно, все работает, все открыто, но, правда, на пару минут, потому что мы драйв-чат завершаем. Поехали.
1: Драйв-чат. Поехали.
0: Так, что мы имеем к этой минуте? Многие присылают фотографии просто там, где они находились. Это классно. Светлана пишет, очень хочет сказать, что рад вашему выходу из отпуска. Скучала вся страна. Так, написала Светлана.
2: Приятно.
0: Спасибо. Так, от комплиментов переходим к делам. Майские праздники провел на даче без непредвиденных трат. Как всегда, естественно, не обошлось. Появилась проблема с водоснабжением. Кошелек немного опустел, но несущественно. Сегодня ведь зарплата.
2: Хорошо, когда она есть. Особенно, когда она после праздников, а не между или до.
0: Виктор, да. А сейчас, кстати, самый сезон. Я думаю, что как раз подготовиться к дачному сезону благодаря воде. Мы, тем более, кстати, это рассказывали, как это сделать. Переслушайте в наших подкастах.
2: Вот Дмитрий написал, говорит, что отправился в путешествие по Валдайской тропе 60 там, с копеечкой километров. 3 дня пути. Очень бюджетно, потому что питались чаем, который взяли с собой. И, собственно, вот этими растворимыми, быстро приготавливаемыми пакетиками.
0: И все?
2: И все.
0: Что за такое путешествие?
2: 3 дня пешочком. Ну, кому-то нравится
0: чаем?
2: Себя истязать.
0: Чаем? Какой-то прям мощный детокс.
2: Ну, с чаем, с кашкой, с какой-нибудь лапшой растворимой, я так понимаю.
0: Алена написала, что наконец-то сгоняла в Сочи проехалась, вот знаешь, когда по горам фотки присылает. Не написал, правда, на чем, но как каякинг, я не знаю, как его назвать. Что-то.
2: А, пороги, сплав?
0: Да. Ну, такой он... безопасный, скажем так, с профессионалами в компании людей. Мечтала, поехала, а еще тем более прыгнула. Вот этот, знаешь, мы были с тобой в этом месте.
2: А, с вышки 100 с лишним метров.
0: Да, вот тоже полетел. Но это, на самом деле, для меня это страх.
2: Для меня тоже.
0: Я вами это восторгаюсь.
2: Я могу прям признаться, была возможность прыгнуть, я ей не воспользовался.
0: Это страшно. Так, что еще? У меня как раз вот пишет нам Надежда, после майских, через неделю, через 4 дня, ты буквально отпуск, и вот здесь вот я поеду. Куда, правда, не написала. Видимо, оборвалось сообщение. Но главное, что она поедет. Большой молодец. Таня еще написала, что ездила с экскурсией в Ржев. Слайд фотографии.
2: Там красиво.
0: Да, там красиво, надо туда обязательно доехать, для тех, кто не был. Так, на самом деле, кто-то сидел на диете, кто-то путешествовал, кто-то был на даче, в общем, у всех были какие-то планы. Те, кто ходил на работу, вот как Илья, или Валерия, или Серега. Но я надеюсь, что и на вашей улице наконец-то наступят те самые праздники, когда вы сможете выдохнуть. Ну, а мы всегда в этом деле поддержим. Супер! На этом давайте завершать уже праздничные выходные, вливаться в работу. Ну, а мы сделаем так, чтобы эта работа приносила только удовольствие благодаря эфиру Авторадио. Драйв-чат на сегодня завершен!
1: Драйв-шоу! Поехали! Каждое утро!

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха в течение дня плюс 12, плюс 15 градусов. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
4: «Автотент-35». Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76.
5: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

0: шоу «Поехали!» Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Ну что, дамы и господа, пришло время подводить итоги нашего первого возвратного.
2: Возвратного?
1: После отпускного эфира драйв-шоу «Поехали». Было классно. Спасибо всем, что вы вновь написали и рассказали, где вы находились и как провели праздники. Это классно. Хочется, чтобы каждые выходные у вас были так ярко, весело и прям действительно масштабно. Ну, судя по фотографиям, именно так все происходило.
2: Хочется спасибо сказать тем, кто нам сказал, что скучал по нам. Не хватало нас в эфире, что утро было не таким добрым.
1: Отдельное, конечно, спасибо и нашим специалистам, которые помогли нам все-таки поднять мотивацию и разобраться в продуктивности, как все-таки на работе ее найти и за что хвататься, чтобы она появилась. Андрей рассказывал как раз и рассказал, за что хвататься, чтобы не сразу утонуть в рабочих процессах. Некоторые гаджеты, которые позволят вам немного, расслабиться и отложить в сторону все эти процессы. Да, это тоже необходимо, чтобы голова работала. Все-таки, не перегружать ее. Помимо этого, подготовка животного к лету, пожалуйста.
2: Обязательно.
1: Потому что сейчас, мы, наверное, заметили достаточно большое количество тех самых жучков, паучков и тех, кто кусает. А это нужно знать и иметь в виду. Даже многие в нашем драйв-чате поделились, что на себе клещей находили.
2: А их сейчас, кстати, действительно они какие-то агрессивные, их много.
1: Переслушайте в подкастах. Ну и, собственно, все. Готовимся тогда к завтрашнему дню, к новой встрече, которая произойдет с нами также, друзья, ровно в 7:00 по московскому времени. Вас встретит Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: И там начнем веселиться. Договорились? А вы пока продолжайте и далее получать удовольствие от эфира Авторадио. Всем хорошего дня.
2: Счастливо.
1: Пока-пока.
0: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро. Авторадио.

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Отправляйте денежные переводы за рубеж в собственных офисах Билайна.

0: от 14 апреля 2014 года.
1: Отправляйте переводы Корона Пэй тем, кто дорог, в офисах Билайна.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Трава растет, сезон идет, триммер Райоби. И косит, и кромку ровняет, и всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
4: ООО «Все инструменты РУ», город Москва, УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
8: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
9: 6+.
10: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Анастасия Романова. Главная новость к этому часу. Мошенники массово рассылают вредоносные QR-коды на рабочие почты. Подробности через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Мартин». Попробуй новинку. Конфетные семечки от «Мартина». Любит и семья, и вся страна. Конфетные семечки от «Мартина». Яркий вкус, новые впечатления.
3: Про главное.
2: В России зафиксирована очередная волна массовых рассылок вредоносных QR-кодов на корпоративные электронные почты. Об этом ТАСС сообщили в лаборатории Касперского. Злоумышленники представляются государственными органами и отправляют письма якобы с уведомлениями или предписаниями. Текста может и не быть вовсе, только один QR-код. При сканировании он ведет на сайт оплаты за отслеживание или получение почтового отправления с документацией. В целом сумма небольшая, ее размер может составлять всего несколько сотен рублей, что притупляет бдительность. Главный эксперт компании Сергей Голованов отметил, что такие коды часто не детектируются защитными средствами и воспринимаются как нейтральный технический инструмент. Специалисты призывают не сканировать QR-коды из подозрительных писем и проверять отправителя перед любыми действиями.
3: Про проверки.
2: Систему антиплагиат, которую вузы используют для проверки дипломов и курсовых работ, предложили проверить на точность. Поводом стали жалобы студентов. По их словам, программа нередко помечает авторский текст как сгенерированный искусственным интеллектом. Как сообщает парламентская газета, обращение уже направлено к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с просьбой разобраться в ситуации. В компании разработчики пояснили, что результат проверки – это не вердикт, а лишь сигнал для преподавателя. Окончательное решение об оригинальности и допуске к защите всегда остается за человеком. Эксперты также предлагают ввести обязательную маркировку сгенерированного контента, чтобы избежать путаницы в будущем.
3: Про экзамены.
2: Для получения школьного аттестата в этом году выпускникам нужно набрать минимум 24 балла на ЕГЭ по русскому языку и получить оценку удовлетворительно по базовой математике. Об этом рассказал РИА Новости сенатор Айрат Габадинов. Он также напомнил минимальные пороги и по остальным предметам. Физика и химия, биология – 36 баллов, профильная математика – 27, информатика – 40, история и литература по 32, география – 37, обществознание – 42, а иностранные языки – 22. При этом Габадинов подчеркнул, что преодоление этих порогов еще не гарантирует зачисление в ВУЗ даже на платной основе. Учебные заведения вправе начислять до 15 дополнительных баллов за аттестат с отличием, значок ГТО, волонтерство и победы в Олимпиадах. Официальный курс доллара на сегодня 74 рубля 30 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 88 рублей 55 копеек. Анастасия Романова, служба информации.

Вот и пришло это мифическое время после майских. Накопили дел, будем теперь их выполнять вместе. Алиса Соболева в эфире. Начинать рабочую неделю со вторника очень даже приятно. Ну и уж тем более, если ты выполнил важные задачи. Это я сейчас про большую дискотеку Авторадио. Вот уже и 12 мая на календаре, так и до 4 июля мы с вами доберемся. Встретимся на главном танцполе лета, а на сцене ВТБ-арены главные звезды споют свои главные хиты. Филипп Киркоров, «Елка», «Дискотека авария», Валерия Галибри и «Мавик», группа «Агата Кристи», Юлиана Караулова, Денис Клявер и многие-многие другие наши любимые артисты. И наши любимые вы. Надеюсь, вы приобрели билеты, лучшие места заняли. Если нет, то подробности на сайте Авторадио.ру, категория 12+. Не надо медлить. Лучше прямо сейчас это важное дело сделать. И спокойно себе, с чувством, с толком, с Авторадио работать. В общем, вспоминаем, кто мы такие, что мы умеем, зачем это все. Делайте громче.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Елена Шурцева из Ростовской области мечтает построить асфальтовую дорогу до своего садового участка.
2: Антон Федосов из Краснодарского края очень хочет побывать на гран-при гонок Формулы-1.
3: А Альберту Фаткулину из Тюменской области нужен дом в Сочи, двухэтажный, на берегу моря.
1: Так чья же заветная мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+. Авторадио. Реклама.
4: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
5: Это не шутка. Межкомнатные двери всего за 1000 рублей. Двери дисконт. Большие скидки за маленькие недостатки. 5х4. Цокольный этаж. Шикарные двери. Открывайте с любовью.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. ИП Мальцева Светлана Владимировна. ОГРН 317-352-5030-899.
7: Суханский молочный комбинат приглашает на работу инженера-химика, аппаратчика, слесаря КИП ИА, оператора централизованной мойки, электромонтера, оператора линии высшей категории и водителя-погрузчика. Мы предлагаем официальное трудоустройство, стабильную заработную плату, служебный транспорт и работу на современном производстве. Суханский молочный комбинат. Город Сокол, улица Набережная Суханы, 24. Телефон 509-509. Код города 8-817-2. Мы в социальной сетях.
8: Да, биткоин надо было брать в 2012.
9: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно.

0: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Европейский Союз требует от Грузии прекратить авиаперелеты с Россией. В Брюсселе публично настаивают на том, чтобы Тбилиси присоединился к антироссийским санкциям. Грузия ввела энергетическое эмбарго против России и прекратила транспортное сообщение, включая авиарейсы. Об этом пишет ТАСС. По словам российских дипломатов, для европейцев главное навредить Москве, пусть и за счет интересов Тбилиси. Михаил Мурашко заявил о росте числа поступивших на специальность «Сестринское дело». В прошлом году показатель увеличился на 9% по сравнению с 2024. Студентами колледжей стали примерно 73 тысячи человек. По словам министра здравоохранения, это свидетельствует о растущем интересе к профессии, которую важно сохранять у молодых специалистов, начинающих свой путь. Мурашко подчеркнул, что ключевую роль сыграл институт наставничества. Профессионалы помогают адаптироваться, передают уникальный опыт, ведут молодых коллег к самостоятельной и уверенной работе. В Бразилии сообщили о сокращении закупок кофе Российской Федерации. Об этом пишет РИА Новости. По итогам апреля объем экспорта составил почти 19 миллионов долларов против 45 миллионов долларов в марте. Таким образом, показатели за месяц сократились примерно в 2,5 раза. Согласно расчетам, объем поставок упал до минимума с сентября 2025 года, когда кофе было ввезено в Россию на 13 миллионов долларов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио.

0: только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: Ваше масло в двигателе намекнуло, что его уже пора менять. В автосервисах «Фитсервис» замена масла бесплатна при покупке расходников. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на masofree.fitauto.ru.
5: Забудь про септик. Автономная канализация «Топаз» – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, быстрый монтаж и простота эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
6: Там, где каждый звучит на своей волне. «Экслантикс ЕТ». Это роскошь – услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер «Экслантикс ЕТ». Слушайте музыку.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
12: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
14: Для лиц старше 16 лет.
15: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории, обестрашивающие молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
16: На край света за мечтой.
17: Лео, как ты смотришь на небольшие каникулы?
18: Мы согласны.
16: Смотри на большом экране. «Лео и Тиг. Дорога на Байкал». В кино с 14 мая. 0+.
19: Авторадио.

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют

0: 24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
0: Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха в течение дня плюс 12, плюс 15 градусов. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду.
3: Спонсор прогноза погоды – ЗАО «Агромясопром».
4: «Агромясопром» представляет.
5: Только такая женщина, как ты, смогла разжечь огонь в моем ледяном сердце.
6: Так вкусно пахнет! Это прекрасный шашлык!
5: Женщина, я тебе про пламя чувств, а ты...
6: А у меня такое чувство, что нужно было брать больше шашлыка.
4: С хорошим шашлыком на свежем воздухе можно забыть обо всем, кроме голода. «Агромясопром». Утоли жажду голода.
3: ОГРН 102-350-089-21-40.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
7: Центр услуг «Партнер» сделает вашу декларацию за 20 минут. Декларации 3 НДФЛ и любые другие. Ждем вас в Батюшково 7, офис 1. Звоните 504-905. 504-905.
8: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Анастасия Романова. Главная новость к этому часу. В Госдуме предложили расширить места получения госуслуг. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В Госдуме предложили расширить список мест, где россияне могут получить государственные и муниципальные услуги. Такой законопроект уже направлен в правительство, передает РИА Новости. Автор инициативы, глава Думского комитета по труду Ярослав Нилов, считает нужным подключить к этой работе отделение социального фонда. Если закон примут, обратиться за справками и документами можно будет не только в МФЦ, но и в территориальные органы соцфонда. Предполагается, что новшество оптимизирует процесс и сделает услуги доступнее. При разработке документа учитывался опыт Чечни, где система межведомственного взаимодействия считается одной из лучших. Передачу полномочий регионам оформят специальными соглашениями между правительственными субъектами и соцфондом. Сотрудники фонда будут принимать заявления, консультировать и выдавать готовые результаты.
0: Про документы.
2: Россия и Пакистан в ближайшее время значительно упростят визовый режим. Соглашение подпишут во время визита премьер-министра Пакистана в Москву, который ожидается в июне или июле. Об этом ТАСС рассказали в посольстве страны. Там отметили, что полной отмены виз не будет, но новый порядок существенно сократит бюрократические барьеры для бизнесменов, студентов и туристов. Параллельно стороны подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере культуры и экономики на 5 лет, а также об инвестициях медицину и промышленность. Добавлю, в России сейчас обучаются около 1500 пакистанских студентов.
0: Про расследование.
2: Более 2500 мигрантов легализовали в России через фиктивные браки и установление отцовства. Схему вскрыли сотрудники ФСБ и МВД, передает РИА Новости. Расследование длилось более 2 лет. В ходе следствия обнаружили целую подпольную лабораторию с бланками, штампами и печатями государственных органов. По итогам аннулировано более 250 разрешений на временное проживание и видов на жительство, выданных иностранным гражданам. Участники преступной группировки получили реальные сроки от 3 до 6 лет лишения свободы в колоннах общего режима, а также крупные штрафы до 800 тысяч рублей. Правоохранительные органы продолжают работу по выявлению аналогичных незаконных схем и призывают граждан сообщать о подобных фактах.
0: Про опросы.
2: Подавляющее большинство родителей выступает за запрет мобильных телефонов в школах. По данным опроса, который приводит РИА Новости, инициативу поддержали более 80% респондентов. Против высказались лишь 8%, еще 9% пока не определились. Примечательно, что отцы одобряют ограничения чуть чаще матерей – 84% против 82%. Среди педагогов уровень поддержки еще выше. 86% учителей уверены, что гаджеты мешают учебному процессу. Напомню, закон, ограничивающий использование телефонов на уроках, вступил в силу ранее. Исключение сделано только для экстренных ситуаций, связанных с угрозой жизни и здоровью. Официальный курс доллара по данным Центрального банка России на сегодня 74 рубля 30 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 88 рублей 55 копеек. Анастасия Романова, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

вот когда белая березонька цветет, это, конечно, не всем нравится. Но знаю, что точно подойдет всем, так это большая дискотека Авторадио, на которую я, Олеся Соболева, каждого из вас и приглашаю. Кстати, там и Татьяна Куртукова будет, вот мы ей подпоем. Вот это мы с вами станцуем на ВТБ-арене, на главном танцполе лета. 30 тысяч зрителей, надеюсь, вы лучшее место уже заняли, чтобы все увидеть своими глазами. Всех артистов рассмотреть, все песни услышать и потанцевать. А на сцене, между прочим, главные звезды поют свои главные хиты. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа «Добро» и многие-многие другие. Ну, а билеты и подробности на сайте Авторадио.ру, категория 12+. Успейте выбрать место, с которого все при все видно, чтобы можно было и потанцевать, и миллиард фотографий любимых звезд сделать. В общем, я вас предупредила, встречаемся 4 июля на большой дискотеке Авторадио на ВТБ-арене в самый разгар лета и танцуем, как умеем. Надеюсь, вы в этом профессионалы. Вот, собственно, и посмотрим. А пока давайте-ка профессионально поработаем.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Егору Егорову из Томской области очень нужен новый большой семейный автомобиль.
3: Валерий Андронов, Иркутская область, мечтает о капитальном ремонте квартиры.
4: А Мария Борисова из Вологодской области хочет открыть свой салон красоты.
2: Прям не терпится узнать, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
5: Генеральный

0: и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Реклама. Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Калибри и Мавик.
1: Друзья, всем привет! Мы, дуэт «Калибри» и «Мавик», с нетерпением ждем встречи с вами на новом музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио». Запоминайте, 4 июля, ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Именно там мы споем все наши хиты.
2: Я

0: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. СМИ сообщили о планах Финляндии ужесточить экспорт медицинских товаров в Россию. В Хельсинки утверждают, что они могут использоваться в вооруженных силах. Вероятно, в том числе запрещение экспорта стоматологического оборудования. Финская медтехника подпадает под санкции ЕС, но ее экспорт в нашу страну в настоящее время все же возможен на основании специальных льготных разрешений. Как ожидается, указ вступит в силу в июле. В Пензенской области школьников перевели на дистанционное обучение с 12 по 14 мая из-за повышенной опасности атаки дронов. Как пишет Лента.ру, дистанционно в эти дни также будут заниматься студенты средних профессиональных и высших учебных заведений. Ограничения ввели из-за возможных провокаций с целью обезопасить несовершеннолетних. Пензенская область стала вторым регионом, который внедрил такую меру. До этого по решению администрации на дистант были переведены школьники из Липецкой области. Врачи заявили о необходимости психотерапии при медикаментозном лечении ментальных расстройств. По словам медиков, препараты не решают всех проблем, поэтому их прием должен быть временным. Ранее врачи назвали причиной невротизации населения России. Отмечается, что это связано с материальными страхами и политической напряженностью. Долгое пребывание в подобном состоянии может приводить к депрессии. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ОРВБ, ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.
0: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
8: 16+.
9: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка.
10: Категория 16+.
11: Авторадио.

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха в течение дня плюс 12, плюс 15 градусов. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+. При поддержке Авторадио.
4: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
5: Компания «Альтопрофиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофиль» – безупречный стиль вашего дома.
6: Официальный представитель завода «Альтопрофиль» по Вологодской области – фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
7: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
8: Для лиц старше 16 лет.
1: Авторадио «Вологда» дарит билеты на концерт группы «Звери» 31 мая. Пишите «Хочу на концерт» в наши мессенджеры на номер плюс 7-921-681-106 и 1. Станьте первыми и получите 2 билета. Розыгрыш билетов будет проходить по будням с 4 по 15 мая. 12+.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
5: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.fizbank.ru. ООО ВБ-банк.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Анастасия Романова. Главная новость к этому часу. В Якутии 11 человек застряли во льдах на реке Лена. Подробнее через несколько секунд.
0: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
0: Про главное.
2: В Якутии спасатели МЧС эвакуировали людей, заблокированных льдами на реке Лена. Всего спасены 11 человек, об этом сообщила пресс-служба ведомства. Всех пострадавших доставили в Алекминск. Их состояние удовлетворительное. От медицинской помощи они отказались, об этом сообщает РИА Новости. Ранее стало известно, что в Алекминском районе группа из 7 человек на трех моторных лодках застряла во льдах. Еще 4 человека оказались отрезанными от берега на острове Харлинг. Для эвакуации из города Ленск вылетел вертолет Ми-8 со спасателями на борту. Специалисты напоминают о необходимости соблюдать осторожность при выходе на водоемы в период ледохода.
0: Про нововведение.
2: При рождении двойни оба работающих родителя могут одновременно оформить отпуск по уходу за ребенком. К примеру, мама возьмет отпуск за одним малышом, а папа за другим. В этом случае каждый из них получит ежемесячное пособие на ребенка до 1,5 лет в размере 40% от своего среднего заработка за 2 предыдущих года. Об этом сообщили в Министерстве труда, пишет РИА Новости. Поскольку расчет ведется отдельно, суммы выплаты родителей могут различаться. Если же отпуск оформляет только один родитель, например, мама, она получит 40% от среднего заработка за каждого ребенка, что в сумме даст 80%. Ведомстве уточнили, что главное условие – это фактически уход за детьми. Новый порядок призван поддерживать семьи с двойнями. Еще об одном нововведении. Росстандарт утвердил первый в стране ГОСТ на веганскую парфюмерию и косметику. Согласно новому стандарту, такая продукция не должна содержать компонентов животного происхождения. Под запрет попадают молочные белки, мед, коллаген, кармин и мускус. Кроме того, ГОСТ полностью исключает тестирование на животных и требует строгого контроля на всех этапах – от производства до хранения и доставки. Об этом пишет ТАСС. Производители, желающие маркировать свою косметику как веганскую, обязаны документально подтвердить отсутствие животных ингредиентов и соблюдение этических норм.
0: Про Авторадио.
2: Этим летом слушателей нашей радиостанции ждет грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». 4 июля на стадионе ВТБ-арена соберутся 30 тысяч зрителей. Главные звезды исполнят свои главные хиты. В лайнапе Филипп Киркоров, «Елка», «Дискотека Авария», «Валерия», «Галибри» и «Мавик», группа «Агата Кристи», Юлиана Караулова, Денис Клявер и многие другие. 300 минут непрерывной музыки и драйва на главном танцполе. Успеете занять свое место. Не упустите шанс стать частью одного из самых ярких событий этого лета. Билеты уже в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города, категория 12+. Официальный курс доллара на сегодня 74 рубля 30 копеек, курс евро 88 рублей 55 копеек. Анастасия Романова, служба информации.
0: Реклама спонсора.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
0: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста. Авторадио. Номер 1.

0: Попова просит вас улыбаться, и я, Олеся Соболева, к этому присоединяюсь. А то чего вы такие серьезные там едете? Делайте громче авторадио. Будем исполнять ваши мечты и финансовое положение улучшать. Как вам такое? Счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег» продолжается. Играем мы каждый день и вот прямо сейчас.
1: «Много денег» на авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Еще как сбываются. И с нами наш генеральный партнер Озонбанк. И вместе мы играем на деньги. 5 миллионов рублей в призовом фонде. И исполняем ваши желания. 5, если быть точными. 5 желаний станут реальностью в этом сезоне. Что же делать? Конечно же, присоединяться. Нужно менять гудки в мобильном на гимн авторадио, указывать свою мечту на нашем сайте и слушать внимательно эфир. Пока мы приближаемся ко второму суперфиналу, между прочим, 4 июня, самое настоящее чудо в эфире. Мы играем на деньги. В банке сейчас 15 тысяч рублей. Генеральный партнер игры выигрыш удвоит, то есть 30 тысяч рублей. Прямо сейчас кому-то из вас, а кому узнаем у нашей авторадио-рулетки. Выбрала номер, заканчивается он на 7162, префикс 937. Зовут ее Анна, живет она в Саратовской области, это наша мечтательница, и очень хочет построить дом для всей семьи. Классная мечта, казалось бы, вот эта мужская, да, вырастить сына, посадить дерево, построить дом. Но почему бы и нам, женщинам, не мечтать о своем личном доме? Ну, как личном, для всей семьи. Анна, мы прямо сейчас вам звоним, надеюсь, вы внимательно слушаете эфир. Номер набрали. Звоним в Саратовскую область нашей слушательнице Анне. Гимн авторадио хотим услышать вместо гудков. Вот я и говорю, гимн авторадио мы хотим услышать. Они эти скучные, не приносящие ничего ровным счетом. Вот услышали бы гимн, было бы вам 3000 рублей. Но Анна чем-то занята. Кончились майские праздники, теперь все на работе, на телефоне, в трудах. Пытаются вспомнить, кто мы, кто они. Ладно, в следующий раз, я надеюсь, Анна будет менее занятой. Номер остается в игре, увы и ах. Деньги остались нетронутыми. 15 тысяч рублей по-прежнему в банке. Но, надеюсь, в следующий раз, а может быть, это и 4 июня случится, мы позвоним Анне и исполним ее мечту о доме для всей семьи. Желаем удачи. Запускаем авторадио-рулетку. Продолжаем наш счастливый сезон. Между прочим, 5 суперфиналов у нас в запасе. Правда, это еще не все. У нас под Новый год будет волшебство. 6-й суперфинал. Генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту. А удвоить шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте авторадио.ру. Так что играйте, мечтайте и выигрывайте. Вам удачи.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Счастливых зрителей поют Владимир Пресняков, Анна Аси, Филипп Киркоров, Татьяна Куртукова, Егор Крид и многие другие. 4 июля.

0: Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: АЗС ЮВЕЛ – больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС ЮВЕЛ по Шихонское шоссе 56А. ЮВЕЛ – наполни день энергией.
2: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
5: Долговечные, проверенные временем.
6: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
7: Сухонский молочный комбинат приглашает на работу инженера-химика, аппаратчика, слесаря КИП ИА, оператора централизованной мойки, электромонтера, оператора линии высшей категории и водителя-погрузчика. Мы предлагаем официальное трудоустройство, стабильную заработную плату, служебный транспорт и работу на современном производстве. Сухонский молочный комбинат. Город Сокол, улица Набережная Сухона, 24. Телефон 509-509. Код города 8-817-2. Мы в социальных сетях.
8: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
9: Да, биткоин надо было брать в 2012.
10: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
11: В Доброцен, потом на дачу. Выполнять в саду задачи.
12: Нет, давайте на пикник. В Доброцен и на шашлык.
13: Май на праздники богат. Дача, шашлыки и сад. Все для этого есть в Доброцене. И все товары по выгодным ценам.
14: Сектор Газа, Агата Кристи, Парк Горького, Ария, Король и Шут, Ночные снайперы, Смысловые галлюцинации, Жуки, Чечерина, Лепрехонцы, Серьга. Зазвучат по-новому. Не пропусти. Соль, Легенда. 15 мая на Рантовая.
15: Для лиц старше 16 лет.
16: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Участок Советского проспекта в Вологде закрыли для транспорта. Ограничение движения действует на участке проспекта от улицы Марии Ульяновой до Притеченской. Оно необходимо для проведения ремонтных работ на сетях и замены дорожного полотна. На участке специалисты Вологды-Горводоканала будут проводить реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения общей протяженностью порядка 800 метров. Будут заменены трубы диаметром от 63 до 225 миллиметров. Бригады Вологды-Гортеплосети займутся капитальным ремонтом трех участков тепловых сетей. Объехать место проведения работ можно по альтернативным маршрутам. Сегодня в Вологде завершится отопительный сезон. Соответствующее постановление подписано главой Вологды Сергеем Жестянниковым. В связи с установлением стабильно теплой погоды отключить теплоснабжение необходимо более чем в 3000 жилых домов. На теплоисточниках будет произведена остановка котлов, отвечающих за подачу отопления. Управляющие компании, в свою очередь, должны провести необходимые работы в домах. После завершения отопительного сезона в мае в Вологде стартуют плановые профилактические работы на тепловых сетях. План ремонта котельных и планового отключения горячей воды опубликован на сайте администрации Вологды. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

0: Отправляйте денежные переводы за рубеж в собственных офисах Билайна.
1: Переводы Corona Pay доступны в офисах Билайна по Уимбилком. Адреса пунктов обслуживания на сайте coronapay.com. Оператор по переводу денежных средств РНКО Платежный центр ООО. Лицензия Банк России номер 3166К от 14 апреля 2014 года.
0: Отправляйте переводы Corona Pay тем, кто дорог, в офисах Билайна.
2: Там, где каждый пытается что-то сказать. Эксплантикс ЕТ. Это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте тишину.
3: Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
6: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
9: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торрес, Каранда и Тиволи. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на KGM.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: На край света за мечтой.
2: Так вы просите у дракона мечту.
3: Гениально!
4: Мы отправляемся на Байкал!
1: Смотри на большом экране. Лео и Тик. Дорога на Байкал. Кино с 14 мая. 0+.
5: Авторадио.

Согласитесь, все же хорошо там, где мы с вами есть, поэтому от всего сердца зову каждого из вас на большую дискотеку Авторадио. Встречаемся в разгар лета, 4 июля на ВТБ-арене и танцуем от души. А главные звезды поют свои главные хиты. Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, Егор Крид, Анна Асти, Стас Михайлов, Диана Арменина, группа Ума Турман, Валерий Сюткин, могу перечислять до бесконечности, но не резиновое время. 50 наших любимых артистов на одной сцене, 30 тысяч любимых вас в зрительном зале. Успеете занять лучшее место. Подробности и билеты на сайте Авторадио.ру, категория 12+. Готовимся к этому масштабному событию большой дискотеки Авторадио. Встречаемся 4 июля на ВТБ-арене. А пока же работаем. Продолжается весна, май. И я, Олеся Соболева, здесь в эфире Авторадио. We'll be right back.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха вечером и ночью плюс 12, плюс 14 градусов. Завтра ожидается малооблачная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 19.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Больше за ту же заправку. На АЗС СВ «Нефть» кэшбэк теперь до 8%. Заправляйтесь чаще и возвращайте больше с СВ «Нефть». Подробности у операторов на sv-neft.ru. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года.
3: Внимание! Покупай заранее! Только сейчас в профильцентре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профильцентра. Подробности по телефону 54 54 54.
4: Машина не заводится? Не беда. Пробудите авто с выгодой. В сети автомаркетов «Спорт Авто» широкий выбор аккумуляторов по оптовым ценам. Подберем идеальный вариант для вашего автомобиля. Консультация абсолютно бесплатная. Подробности уточните у продавцов-консультантов. Звоните 537-237. «Спорт Авто» – ваш надежный старт в любое время года.
5: Металлические двери всего за 7100 рублей. В двери дисконт сети «Шикарные двери». 5 на 4. Цокольный этаж. Шикарные двери. Открывайте с любовью.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. ИП Мальцева Светлана Владимировна. ОГРН 317-352-5030-899.
7: Тонирование и бронирование автомобилей защитными пленками. Большой опыт работы. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54-74-02.
8: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
9: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
10: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
11: «Мясной гурман».
12: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей «ГАЗ». Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей «ГАЗ 4х4». Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55 99 20.

0: Реклама. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
1: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
2: Категория 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 13:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Анастасия Романова. Главная новость к этому часу. Названа решающая дата в определении распространения хантавируса. Подробности далее.
0: Про главное.
2: 19 мая может стать ключевой датой для понимания того, распространился ли хантавирус за пределы круизного лайнера MV Hondius. Такое мнение высказал американский ученый Стивен Куэй. По его расчетам, инкубационный период заболевания достигает 22 дней. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты». Вспышка произошла на борту судна, следовавшего из Аргентины. Но около 10 случаев заражения, трое заболевших погибли. Прямых доказательств выхода вируса за пределы лайнера пока нет, но специалисты призывают к бдительности. Ранее в Нидерландах 12 медработников отправили на профилактический карантин после контакта с пациентом, у которого подтвердился хантавирус. По словам Куэя, именно к концу третьей недели мая станет ясно, началась ли новая цепочка заражений.
0: Про мошенников.
2: Аферисты придумали новую схему обмана. Теперь они выманивают деньги под видом онлайн-опросов от банков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД. Мошенники размещают в интернете объявления с предложением пройти опрос за денежное вознаграждение. После простых вопросов жертве открывается форма для ввода реквизитов банковской карты. Затем приходит СМС с кодом, который тоже просит указать якобы для зачисления средств. Как только человек это делает, преступники получают полный доступ к счету. В полиции напоминают, что настоящие банки никогда не требуют вводить данные карты и коды из сообщений для получения денежного вознаграждения. При малейших подозрениях нужно немедленно прекращать общение и обращаться в свой банк.
0: Про регион.
2: В Хабаровском крае с сегодняшнего дня ввели ограничения на посещение лесов. Решение было принято в связи с ухудшением пожароопасной обстановки в регионе. На территории 6 районов действуют 17 лесных пожаров, службы ведут их ликвидацию. Более подробно о ситуации в городе рассказала наша коллега с авторадио Хабаровск Людмила Бахрамеева.
3: Анастасия, приветствую. Хабаровск сегодня с утра был похож на Silent Hill. Густой дым, сниженная видимость, но, кстати, приверженцев здорового образа жизни это не останавливает. Многие все равно вышли на утреннюю пробежку. В целом, не считая серых красок вокруг, люди живут обычную жизнь. Но стоит отметить, что майские выходные в Хабаровске выдались горячими. Например, для тушения на островной части города даже задействовали вертолет, с неба сбросили более 50 тонн воды. Сейчас ситуация с возгораниями стабилизировалась. Как сообщили в МЧС, дым пришел, вероятно, с территории еврейской автономии. Роспотребнадзор контролирует качество воздуха. Жителям советуют отказаться от прогулок и тем более от пробежек. Студия.
2: Спасибо, Людмила. Добавлю, что сегодня на дорогах Хабаровского края резко упала видимость из-за дыма от природных пожаров. Об этом сообщила региональная госавтоинспекция. Речь идет как о федеральных, так и о региональных трассах. Водители призывают быть предельно осторожными на дорогах. Официальный курс доллара по данным Центробанка на сегодня 74 рубля 30 копеек. Курс европейской валюты 88 рублей 55 копеек. Анастасия Романова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Кто это у нас там без пары? Делайте громче авторадио. Готова составить компанию. Олеся Соболева у микрофона. Мы начинаем разгонять эту короткую рабочую неделю. Конечно, вспоминать придется, да, свои должностные обязанности, но мы с этим справимся и успеем купить билеты на большую дискотеку авторадио. Каждого из вас приглашаю. В разгар лета встречаемся на ВТБ-арене на главном танцполе. И танцуем. 30 тысяч зрителей, то есть вас, 50 наших любимых артистов. Главные звезды исполнят свои главные хиты. Филипп Киркоров, «Елка», «Дискотека Авария», Валерия, Галибри и Мавик, группа Агата Кристи, Юлиана Караулова, Денис Клявер и многие-многие другие. Это точно нельзя пропустить. Это нужно увидеть своими глазами, это нужно позвать своих любимых, родных, друзей, коллег, детей, родителей. Всех зовите на большую дискотеку «Авторадио». Всем хватит места. Подробности и билеты на сайте «Авторадио.ру», категория 12+. В общем, я предупредила, что 4 июля мы встречаемся на дискотеке и танцуем. Пока же поработаем.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Елена Шурцева из Ростовской области мечтает построить асфальтовую дорогу до своего садового участка.
2: Антон Федосов из Краснодарского края очень хочет побывать на гран-при гонок Формулы-1.
3: А Альберту Фаткулину из Тюменской области нужен дом в Сочи, двухэтажный, на берегу моря.
1: Так чья же заветная мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио.
4: 0 плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
6: Автолюбители и путешественники. На АЗС ЮВЛ. Топливо высоких стандартов качества и вкусный кофе в дорогу. Заправляйтесь для ежедневных и дальних поездок. Ваше путешествие начинается здесь. АЗС ЮВЛ. Клубова 53.
7: Центр услуг «Партнер» сделает вашу декларацию за 20 минут. Декларации 3 НДФЛ и любые другие. Ждем вас в Батюшково 7, офис 1. Звоните 504-905. 504-905.
8: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
9: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
10: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на Билайн.ру.
11: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологда, Ярославская, 11А.
12: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

0: радио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. Киев призывает Европу помочь в возобновлении переговоров по мирному урегулированию конфликта с Россией. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига. По его словам, Европе нужна новая роль в усилиях по установлению мира. Украинский президент уже обсуждал эту тему с лидерами европейских государств. При этом Украина не требует от Европы заменить США в переговорах. Это должно быть дополнительным направлением, а не заменой и не альтернативой. Ранее Владимир Зеленский заявил, что временный режим прекращения огня между Москвой и Киевом закончился. В Краснодарском крае девятиклассник устроил стрельбу в школе. Пострадали двое учеников. ЧП случилось в Гулькевичском районе. Подросток пронес в учебное заведение пневматическое оружие. Как рассказал губернатор Вениамин Кондратьев, школьникам оперативно оказана необходимая помощь. Их состояние оценивается как удовлетворительное. В АТОР заявили о росте иностранного турпотока в первом квартале этого года. Из-за рубежа прибыло 292 тысячи человек. Это на 28% больше, чем годом ранее за аналогичный период. Как пишет РИА Новости, больше всего туристов приехали из Китая. В период с января по март границу пересекли более 154 тысяч человек. Отмечается, что рост турпотока из этой страны возобновился в конце прошлого года, когда Россия ввела временный безвизовый режим. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: Геккеля есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
6: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Джак Т-9. Пикап номер 1. Полный привод. 8-ступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т-9.
9: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
10: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
12: Не даете мне отсрочку по кредиту? Я обращусь в Росбанкрот. Предприниматели. Люди с твердыми принципами. И они твердо выбирают Росбанкрот.
13: 8 800 350 16 16.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Бесконечно можно смотреть на 3 вещи.
16: Нет.
15: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ-2026. Движение. Голосуй на muzdefis.tv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ.
17: Категория 16+.
18: Авторадио.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ Арена. Центральный стадион Динамо. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Иванушки.

0: Немченко и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
3: Погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха вечером и ночью плюс 12, плюс 14 градусов. Завтра ожидается малооблачная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 19.
5: Спонсор прогноза погоды – ЗАО «Агромясопром».
6: «Агромясопром» представляет.
7: Только такая женщина, как ты, смогла разжечь огонь в моем ледяном сердце.
8: Так вкусно пахнет! Это прекрасный шашлык!
7: Женщина, я тебе про пламя чувств, а ты...
8: А у меня такое чувство, что нужно было брать больше шашлыка.
6: С хорошим шашлыком на свежем воздухе можно забыть обо всем, кроме голода. «Агромясопром» – утоли жажду голода.
5: ОГРН 102-350-089-2140.
3: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
3: Реклама.
9: Больше за ту же заправку. На АЗС СВ «Нефть» кэшбэк теперь до 8%. Заправляйтесь чаще и возвращайте больше с СВ «Нефть». Подробности у операторов на sv-neft.ru. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года.
10: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
11: Качественные, конечно.
12: Надежные, чтобы потом не было проблем.
13: Долговечные, проверенные временем.
14: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
15: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
16: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем.
17: Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского, 22Б. Телефон 522-331.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Анастасия Романова. Главная новость к этому часу. За нецензурную брань в общественном транспорте можно будет получить штраф. Подробности далее.
0: Про главное.
2: За громкую нецензурную брань в автобусах и метро теперь можно получить вполне реальный штраф или даже административный арест. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на юриста Андрея Моисеева. По его словам, таким случаем применяется статья Кодекса об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство». Если пассажир выражался матом в общественном месте, ему грозит штраф от 500 рублей до 1000. Однако, если нарушитель вел себя вызывающе и не реагировал на замечания окружающих, наказание может быть значительно строже, вплоть до административного ареста на срок до 15 суток. Юрист подчеркнул, транспорт является общественным местом, и любые действия, демонстрирующие явное неуважение к окружающим, могут быть квалифицированы именно по этой статье.
0: Про рекомендации.
2: Большинство родителей 11-классников нацелены на высшее образование, а больше половины семей 9-классников выбирают колледжи и техникумы. При этом каждый 10-й выпускник 11 класса тоже готов пойти в систему среднего профобразования. Как подростку разобраться в себе и сузить круг поиска будущей профессии, в беседе с Авторадио рассказала эксперт Минпросвещения Дарья Красила.
3: Попытаться провести, например, психодиагностику, есть профориентационные центры, куда можно обратиться, как платные, так и бесплатные. Есть различные центры, как онлайн, так и офлайн, где такие услуги предоставляются. И можно с помощью профессионального психодиагноста, потом там есть коучи, психологи, буквально за 1-2 там раза сформировать какое-то для себя понимание своих способностей, склонностей, интересов. То есть если человек плохо понимает сам, то ему может это помочь психолог. И отсюда круг выбора вузов будет сужаться. И также есть возможность посмотреть онлайн каталоги вузов, где, собственно, можно забить вот эти 3 экзамена, да, или 4, какие выбирает, и посмотреть, на какие направления принимаются вот такие экзамены.
2: По данным исследований, самыми популярными направлениями для поступления в вузы в этом году остаются инженерное дело и медицина. Их выбирает по 15% абитуриентов. Далее следует IT-сфера, лингвистика, а также юриспруденция, педагогика и экономика.
0: Про предупреждение.
2: Популярное селфи с двумя пальцами вверх может обернуться кражей биометрических данных. Об этом пишет «Комсомольская правда». Эксперты выяснили, мошенники способны копировать отпечатки пальцев с фотографии, используя камеры высокого разрешения и нейросети. По словам специалистов, при съемке с расстояния менее 1,5 метра, когда пальцы направлены прямо в объектив, риск максимален. Даже с 3 метра можно восстановить половину узора. Чтобы обезопасить себя, специалисты советуют затирать пальцы в фоторедакторе перед публикацией в открытом доступе. Официальный курс доллара, по данным Центрального банка России, на сегодня 74 рубля 30 копеек. Курс европейской валюты, по данным регулятора, составляет 88 рублей 55 копеек. Анастасия Романова, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Ну, так значит, и не надо. Напротив, любви пожелаю всей стране. Спасибо, что везде и всегда остаетесь вместе с Авторадио. Майские праздники отгремели. Но, опять же, добро пожаловать в коротенькую рабочую неделю. Уверен, она пройдет у нас с вами на 10 из 10. Тем более, когда рядышком есть прямой эфир любимого Авторадио. С этой минуты Иван Трудников. Здравствуйте. Автор...

0: 24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Загородные поездки еще комфортнее с АЗС «Ювел». Качество топлива в каждой капле. Фирменная продукция, вкусный кофе и товары для вашего путешествия. Мы находимся на трассе М8, 479 километр, поселок Фофанцево. Заезжайте заправиться. АЗС «Ювел».
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая.
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Суханский молочный комбинат приглашает на работу инженера-химика, аппаратчика, слесаря КИП ИА, оператора централизованной мойки, электромонтера, оператора линии высшей категории и водителя-погрузчика. Мы предлагаем официальное трудоустройство, стабильную заработную плату, служебный транспорт и работу на современном производстве. Суханский молочный комбинат. Город Сокол, улица Набережная Суханы, 24. Телефон 509-509. Код города 8-817-2. Мы в социальных сетях.
7: Да, биткоин надо было брать в 2012.
8: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
9: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
10: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
11: Нет.
10: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премиум УСТВ-2026. Движение. Голосуй на mustv.ru и смотри прямую трансляцию в 16:00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
12: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. На Кубани задержан подросток, устроивший стрельбу в школе. Возбуждено уголовное дело по статье хулиганства. О ЧП в учебном заведении в Гулькевичском районе Краснодарского края ранее сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Девятиклассник пронес в школу пневматическое оружие. В результате стрельбы пострадали двое учеников. В Еврокомиссии назвали низким риск распространения хантавируса в Европе. Однако Европейский Союз принял решение активировать механизм гражданской обороны, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию пассажиров круизного лайнера MV Hondius, который прибыл в порт Тенерифе после того, как на борту была обнаружена вспышка хантавируса Андес. Как пишет газета «Метро», главной задачей Европейской комиссии остается забота о благополучии граждан Европы. Врачи назвали форматы для перезагрузки за выходные. Как пишет газета «Метро», можно попробовать СПА-процедуры, светотерапию, кислородные, витаминные коктейли, а еще лечебный кислород, который предлагают в фитнес-центрах. Полезно также посетить баню и бассейн и студии звукотерапии, где используют тибетские чаши, гонги и колокольчики. Эти звуки помогают расслабиться. Еще медики напомнили, что для работающих без отпуска важно хорошо высыпаться, ложиться и вставать в одно и то же время, не забывать про легкую активность в течение дня. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
1: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
2: Забудь про септик. Автономная канализация «Топаз» — это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, быстрый монтаж и простота эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-6937.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
5: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт «Райоби». И сверху, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
4: ООО «Все инструменты РУ», город Москва, ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
8: «Лобаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лобаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
9: «Любовь» здесь проходит проверку.
10: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
11: 16+.
12: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» — это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
14: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
15: 6+.
16: Скоро артиста Басту посадят в жюри шоу «Соль. Легенда», чтобы он проверил поп-звезд на рок-пригодность. «Колесо сансары» закрутится 15 мая на РАН-ТВ.
17: Для лиц старше 16 лет.
18: Авторадио.

0: день.
1: По-народному получается продолжать прямой эфир авторадио. Из песни, как известно, также слов не выкинешь, да и зачем, но слегка перефразировать и сказать, что максимально много зависит от нас, это тоже имеем полное право. Конечно же, все желающие попасть на главный танцпол предстоящего лета отправляются на ВТБ-арену. 4 июля случится большая дискотека авторадио. Ну, для начала, конечно, мы на сайт отправляемся для того, чтобы приобретать билеты для своих близких, для себя, для родных, чтобы огромными компаниями отправиться к нам. Выступит Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова. В общем, 50 артистов и 30 тысяч на ВТБ-арене. Красота самая настоящая. В общем, это возвращение авторадио в стадионный формат. Категория 12+. Мы, конечно же, ждем всех для того, чтобы танцевать, зажигать на все 100, может быть, даже на все 500%. И, конечно, надеемся, что этот яркий зажигательный вечер вы будете разделять вместе с нами. А значит, 4 день июля ВТБ-арена. Ждем всех и каждого. Ну и сейчас эфир авторадио. Я Иван Прудников. Также предлагаю сделать чуть-чуть погромче.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха вечером и ночью плюс 12, плюс 14 градусов. Завтра ожидается малооблачная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 19.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
3: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+. При поддержке Авторадио.
4: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». 15 мая на РАН-ТВ.
5: Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
6: Комедийный мюзикл «Первое свидание». Любовь на самом деле. Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
7: Категория 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 15:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Россия продолжает гуманитарные обмены с Украиной. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Работу по воссоединению семей между Россией и Украиной необходимо продолжать. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой. По ее словам, сейчас эта работа идет в сложных условиях, поскольку граница закрыта, а у многих людей истекли документы. При этом российские пограничники помогают небольшим группам граждан пересекать границу, чтобы они могли встретиться с родными. Москалькова также сообщила, что с начала спецоперации из украинского плена удалось вернуть почти 3700 российских военнослужащих. Она также напомнила, что Москва и Киев продолжают обсуждать новые обмены пленными. Последний из них прошел в конце апреля по формуле 193/193. Добавлю, Татьяна Москалькова занимает пост омбудсмена с 2016 года и в этом году сложит полномочия. Как сообщает РИА Новости, за это время аппарат уполномоченного помог 2 миллионам граждан. Владимир Путин поблагодарил Москалькову за работу.
3: Про регион.
2: В Туапсе с береговой линии уже вывезли больше 27 тысяч кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Об этом сообщает российская газета, ссылаясь на оперштаб Краснодарского края. Сейчас в ликвидации последствий участвуют более 500 человек и свыше 100 единиц техники. Разлив нефтепродуктов произошел после серии атак беспилотников на морской терминал и местный нефтеперерабатывающий завод. Последний удар был нанесен в ночь на 1 мая. Тогда на территории терминала произошел пожар. Его потушили на следующий день. По данным Роспотребнадзора, после ликвидации возгораний пробы воды и воздуха в Туапсе соответствуют нормам.
3: Про инициативы.
2: В Госдуме предложили расширить возможности для трудоустройства людей с инвалидностью. Об этом пишет портал news.ru. Сейчас крупные компании должны выделять для таких сотрудников квоты, однако обычно в них засчитывают только тех, кто живет в регионе, где находится офис или филиал работодателя. Депутаты предлагают изменить этот порядок. В квоту хотят включать и тех сотрудников с инвалидностью, которых компания нанимает на удаленную работу из других регионов. По замыслу авторов инициативы, это поможет людям найти работу там, где подходящих вакансий мало. А работодатели смогут закрывать квоты не только за счет местных соискателей, но и за счет специалистов из других субъектов.
3: Про работу.
2: Каждый второй россиянин признался, что регулярно перерабатывает. Об этом пишет газета «РУ» со ссылкой на результаты опроса. Почти у половины участников переработки случаются чаще раза в неделю, а 14% респондентов задерживаются на работе каждый день. Чаще всего люди делают это ради дополнительного заработка. Еще четверть признались, что перерабатывают по требованию начальства. При этом многие стали чаще жаловаться на усталость, тревогу во время отдыха и привычку проверять рабочие задачи даже в свободное время. У части опрошенных из-за работы появляются проблемы со здоровьем, выгорание и конфликты в семье. После рабочего дня россияне чаще всего смотрят фильмы, общаются с близкими или просто спят. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 74 рубля 30 копеек. Курс европейской валюты 88 рублей 55 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

страна. Но тут самое главное, получается, не прохлопать. Не прохлопать главное событие предстоящего лета. Главный танцпол предстоящего лета, который ждет всю страну 4 июля. Именно на ВТБ-арене. Дамы и господа, леди и джентльмены, выступит Филипп Киркоров, «Елка», «Дискотека Авария», «Валерия», «Галибри» и «Мавик», Агата Кристи, Елена Караулова, 50 артистов и 30 тысяч нас с вами. Поэтому я думаю, что можно городами отправляться к нам. Пожалуйста, поезда, самолеты, пароходы, как вам больше нравится. На 4 июля давайте встречаться на ВТБ-арене в рамках большой дискотеки «Авторадио». Возвращение «Авторадио» в стадионный формат. Сайт «Авторадио» поможет приобретать билеты. Ну и, конечно же, категория 12+. Мы ждем вас, дорогие. Поэтому давайте зажигать на все 100%. Это кажется, что 4 день июля, у него еще много времени. Да нет, пролетит оно незаметно. Ну а 30 тысяч зрителей на одном танцполе, это, конечно, будет шикарно. Так что, Иван Трудников, еще раз ждем всех.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Андрей Морозов из Томской области очень хочет закрыть ипотеку.
2: О новой квартире в Санкт-Петербурге мечтает Татьяна Федосеева из Мурманской области.
3: А Сергею Манойленко из Республики Саха нужна лодка на воздушной подушке.
1: Интересно, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Реклама. Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
5: Сектор Газа, Агата Кристи, Парк Горького, Ария, Король и Шут, Ночные снайперы, Смысловые галлюцинации, Жуки, Чечерина, Лепрехонцы, Серьга зазвучат по-новому. Не пропусти. Соль. Легенда. 15 мая на РЕН-ТВ.
6: Для лиц старше 16 лет.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Стас Михайлов.
1: 4 июля. Большая дискотека Авторадио. Приходите все. ВТБ-арена. Будет грандиозное шоу.

Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Росавиация сообщила о снятии временных ограничений в аэропорту Перми. Как пишет РИА Новости, авиагавань снова принимает и выпускает самолеты. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Ранее аналогичные ограничения действовали в воздушных гаванях Бугульмы, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Самары и Тамбова, а также в Жуковском. Египет решил отменить бумажные визы. На смену придет система въезда на основе штрих-кодов. Об этом пишет Лента.ру. Новшества хотели ввести еще в конце января, но отложили из-за возможных дополнительных сборов для туристов в переходный период. Сейчас Египет стремится нарастить число авиарейсов и устраняет процедуры, мешающие беспрепятственному въезду отдыхающих. Ранее стало известно, что российские туристы заняли первое место по посещаемости египетского Шарм-эль-Шейха. Стало известно, какая погода ждет москвичей. Как сообщает телеканал 360, в ближайшие дни в столице будет дождливо, температура опустится ниже климатической нормы. Но уже в конце недели мегаполис может накрыть волна тепла. Фон атмосферного давления будет пониженным. Из-за этого российскую столицу ждут облачности, дожди разной степени интенсивности, возможные грозы. Сегодня завершатся черемуховые холода. Ожидается примерно плюс 19, завтра больше 20 тепла. С пятницы в городе станет теплее. В данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса. Авторадио.

0: Забудь про септик. Автономная канализация «Топаз» — это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, быстрый монтаж и простота эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Отправляйте денежные переводы за рубеж в собственных офисах Билайна.

0: 2014 года.
1: Отправляйте переводы Корона Пэй тем, кто дорог, в офисах Билайна.
2: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
5: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
6: Категория 16+. Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
7: Дорогой, сначала я обошла всю компанию в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
8: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
7: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила и 5000 потратила.
8: Каких 5000?
7: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам. Росбанкрот.
9: 8-800-350-16-16.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и
11: «На край света за мечтой».
12: Лео, как ты смотришь на небольшие каникулы?
13: Мы согласны.
11: Смотри на большом экране. «Лео и Тиг. Дорога на Байкал». Кино с 14 мая. 0+.
14: Авторадио.

0: счастливых зрителей поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха вечером и ночью плюс 12, плюс 14 градусов. Завтра ожидается малооблачная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 19.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. «Магнит Плюс» на Зосимовской, 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Автомагнитолы, сигнализации, видеорегистраторы, фаркопы в автостудии «Альфа» по приятным ценам. Тепличный микрорайон 1А, телефон 70 10 76. Автостудия «Альфа» – все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше.
4: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
5: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 16.00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. ВОЗ сообщила о новых случаях хантавируса. Подробности далее.
2: Про главное.
1: Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала 11 случаев хантавируса после вспышки на борту круизного лайнера MV Hondius. В организации добавили, что 9 заражений связаны с разновидностью вируса Андес, передает парламентская газета. По последним данным, 3 человека скончались. Все подтвержденные и предполагаемые заболевшие сейчас находятся в изоляции под медицинским наблюдением. ВОЗ считают, что риск дальнейшего распространения инфекции пока остается низким. При этом специалисты продолжают внимательно следить за ситуацией. Ранее американский ученый Стивен Куэй заявил, что 19 мая может стать ключевой датой для понимания того, распространится ли вирус за пределы лайнера. По его словам, инкубационный период заболевания может достигать 22 дней.
2: Про деньги.
1: Россияне стали чаще отменять самозапреты на кредиты в майские праздники. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на данные Объединенного кредитного бюро. За длинные выходные граждане направили больше 230 тысяч заявлений на установку ограничений и около 65 тысяч на их снятие. По сравнению с январскими праздниками, число отмен выросло более чем в два раза. Чаще всего самозапрет оформляли россияне от 35 до 45 лет. Они же активнее других потом снимали ограничения. Сейчас механизм самозапрета действует уже более чем у 20 миллионов человек по всей стране. Оформить такое ограничение можно через портал госуслуги.
2: Про детей.
1: Этим летом в России отдохнуть в лагерях и других оздоровительных организациях смогут около 6 миллионов детей. Как сообщили в Министерстве просвещения, в летней кампании задействуют больше 40 тысяч площадок по всей стране. Кроме того, специалисты отмечают, что летний отдых для школьников — это не только каникулы, но и время, когда ребенок учится самостоятельности, общению и жизни в новом коллективе. Подробнее о том, что именно дает детям такая смена обстановки, Авторадио рассказала генеральный директор каталога детских лагерей InCamp Елена Рыженкова.
3: Детский лагерь – это единственное место, где ребенок может повзрослеть в безопасных условиях. Это продолжительное, как правило, от 2 до 3 недель пребывания в незнакомой обстановке, с большим количеством незнакомых людей, которыми нужно наладить коммуникацию, найти новых друзей. Это гарантия практически часто на всю жизнь. И проявить себя. И вы знаете, детские лагеря умеют это мастерски делать, правда. Ребенок может не знать о своих способностях или, может быть, стесняется. И вот профессионалы, которые работают в детских лагерях и с детьми, считают своей главной задачей создать такую комфортную среду, в которой даже самый стеснительный ребенок может получать удовольствие от пребывания в детском лагере.
1: Добавлю, в преддверии летней кампании Минпросвещение запускает бесплатную федеральную горячую линию по вопросам детского отдыха. Она будет работать круглосуточно. Родители смогут получить там актуальную информацию о лагерях и узнать, куда обращаться по конкретным вопросам. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 74 рубля 30 копеек. Курс евро по данным регулятора 88 рублей 55 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

Ева Польна зажигает в эфире Авторадио, и не сомневайтесь, Ева Польна также очень умеет зажигать на стадионах. И, разумеется, Ева Польна одна из участниц большой дискотеки Авторадио. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, группа Добро, 50 артистов. И, конечно же, на стадионе ВТБ-арена будем зажигать именно мы с вами. Дамы и господа, леди и джентльмены, действительно будет круто. 4 день июля ждет нас целый стадион танцующих, поющих людей. 30 тысяч человек. Это масштабище, это возвращение в целом Авторадио в стадионный формат. Поэтому мы ждем всех и каждого. 12+ категория. Ну и, конечно же, сайт Авторадио поможет приобретать билеты. Ждем. Отправляйтесь семьями, отправляйтесь к нам компаниями, отправляйтесь к нам абсолютно из разных городов. Но главный танцпол этого лета, конечно же, нужно посетить всем и каждому. Ну а в данный момент в студии также я, Иван Прудников. Страна, еще раз большущий привет. Отгремели майские праздники, но майское настроение также с нами сохраняется. Коротенькая рабочая неделя, и пусть она у вас получится на все 100%. Действительно, желаю это от чистого сердца.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Наталья Колясникова из Свердловской области мечтает построить баню на своей даче.
2: Олег Никулин, Тамбовская область, хочет отдохнуть всей семьей на Сейшельских островах.
1: А Юлия Пилова из Башкортостана мечтает о щенке далматинца.
2: Вопрос: чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем...

0: и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Реклама.
2: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Асоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Асоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
3: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
4: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.

0: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Украинские военные за время перемирия более 30 тысяч раз нарушили режим прекращения огня. С 8 по 11 мая наши позиции обстреливали из реактивных систем залпового огня, артиллерийских орудий и минометов. Кроме того, наносили удары с использованием беспилотников. Все группировки российских войск строго соблюдали режим прекращения огня. При этом вооруженные силы России зеркально реагировали на действия ВСУ. В Самарской области до конца этого года планируют сократить 800 служащих исполнительной власти, что составляет почти 20% от их общего числа. Соответствующий указ уже подписан, об этом пишет Лента.ру. Численность служащих сократится с 4800 до 4000 штатных единиц. В трех ведомствах число чиновников будет сокращено уже в ближайшие два месяца. Почти 40% женщин для подготовки к лету занимаются силовыми тренировками. Об этом пишет News.ru со ссылкой на фитнес-тренеров. Около четверти респонденток делают выбор в пользу обыкновенной зарядки. Отмечается, что для женщин главной целью остается снижение веса. Девушкам также важно иметь подтянутую кожу, хорошую физическую форму. Кроме того, опрошенные хотят уменьшить уровень стресса и повысить настроение. Ранее сообщалось, что домашние тренировки летом нужно проводить с открытым окном. Температура для занятий не должна превышать плюс 19. В данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио. Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Любовь здесь проходит проверку.
2: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
3: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка.
4: Категория 16+.
5: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
6: Сергей Бурунов больше не официальный голос Леонардо Ди Каприо в России. Теперь он в жюри нового музыкального шоу «Соль. Легенда». Смотри 15 мая на РЕН-ТВ.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Авторадио.

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки,
1: Тополиный бум,
0: Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха вечером и ночью плюс 12, плюс 14 градусов. Завтра ожидается малооблачная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 19.
3: Спонсор прогноза погоды – ЗАО «Агромясопром».
4: «Агромясопром» представляет.
5: Только такая женщина, как ты, смогла разжечь огонь в моем ледяном сердце.
6: Так вкусно пахнет! Это прекрасный шашлык!
5: Женщина! Я тебе про пламя чувств, а ты...
6: А у меня такое чувство, что нужно было брать больше шашлыка.
4: С хорошим шашлыком на свежем воздухе можно забыть обо всем, кроме голода. Агромясопром. Утоли жажду голода.
3: ОГРН 102-350-089-2140.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
7: Больше за ту же заправку. На АЗС СВ «Нефть» кэшбэк теперь до 8%. Заправляйтесь чаще и возвращайте больше с СВ «Нефть». Подробности у операторов на sv-neft.ru. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года.
8: Спросим вас мы прямо в лоб. Выбираете фаркоп? Фаркопы «Бозал» и комплектующие к ним в розницу по оптовым ценам. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля и даже немного больше. 70-10-76.
9: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50-13-76. 50-13-76.
10: Раз, два, взял. Новый грузовик УАЗ Профи Полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ Профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ Север. Подробности по телефону 55-93-93.
11: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
12: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
13: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
14: «Мясной гурман».
15: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.

0: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила «Райоби». И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
5: ООО «Все инструменты «Ру», город Москва. ОГРН 101-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
6: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Эксландикс ЕТ. Это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Эксландикс с релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Эксландикс ЕТ. Слушайте ощущения.
7: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 17:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Переводы для бизнеса через СБП могут увеличить. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Банк России поддержал идею увеличить максимальную сумму одного перевода через систему быстрых платежей для бизнеса до 30 миллионов рублей. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регулятора. Сейчас лимит по таким операциям составляет 1 миллион рублей, поэтому более крупные суммы компаниям приходится делить на несколько переводов. В Центробанке заявили, что готовы пойти навстречу рынку. Однако для этого изменения нужно будет внести и в правила платежной системы регулятора, и в настройки самих банков. Запустить такой механизм рассчитывают в следующем году. При этом уже с 1 июля банки также будут обязаны передавать ИНН клиентов при переводах через СБП. Это необходимо для борьбы с дропперами.
3: Про образование.
2: Министерство просвещения утвердило концепцию исторического просвещения и уже направило ее в регионы. Документ охватывает все уровни обучения, от детских садов до высших учебных заведений. В ведомстве пояснили, что речь идет о более глубоком изучении истории не только на уроках, но и за пределами класса. Внедрять концепцию начнут с 1 сентября. Подробнее о том, как будет строиться эта работа, Авторадио рассказал эксперт Минпросвещения Максим Костенко.
4: Каждый учебный предмет, каждый урок воспитывает. И в контексте исторического просвещения мы говорим прежде всего о том, что необходимо формировать системное мировоззрение наших школьников, юных граждан великой страны, которые будут знать историю не только по учебнику и не только на уроке истории, потому что все, что происходит в нашей великой стране, у которой больше тысячелетней истории, естественно, в один учебный предмет и в один учебник истории не укладывается. Именно поэтому мы пошли на то, чтобы сделать историческое не образование, но просвещение межпредметным и говорить на разных учебных предметах о каких-то исторических фактах, событиях, явлениях, но не только на учебных предметах, но и во внеурочной работе, но и в воспитательных практиках, и на экскурсиях, и так дальше.
2: Программа рассчитана на 5 лет. Она включает обновление учебных курсов, новые методические материалы для педагогов, а также олимпиады, исследовательские проекты, исторические клубы и другие тематические мероприятия. Кроме того, к 2027 году планируют создать специальную информационную платформу.
3: Про Авторадио.
2: Этим летом наших слушателей ждет большое музыкальное событие. Грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». 4 июля на стадионе ВТБ-арена соберутся 30 тысяч зрителей. Главные звезды исполнят свои главные хиты. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова и многие-многие другие. Всего драйв и настроение на главном танцполе этого лета подарят 50 артистов. Гостей ждет 300 минут живой музыки и атмосферы большого летнего праздника. Билеты уже можно приобрести на сайте Авторадио и в городских кассах. Большая дискотека Авторадио 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Категория 12+. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 74 рубля 30 копеек. Курс евро 88 рублей 55 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Но мы с вами плакать просто не будем. Нам просто некогда, дамы и господа, леди и джентльмены. Мы должны с вами отправиться на сайт Авторадио. Мы должны заменить гудок в мобильном наш фирменный гимн и врываться в очередной суперфинал, который состоится уже 4 июня. Да, в этом году Авторадио разыгрывает то, о чем мечтают наши слушатели. Раньше мы сами выбирали, что это будет. Машины, квартиры, золото. Ну, то есть никого не обижали. В целом, если вам нужна новая машина, вы опять же можете об этом попросить. Вы заходите на сайт Авторадио. Действительно, замена гудка в мобильном наш фирменный гимн. Вам удобный сервис предлагает поделиться мечтой. Вы это делаете, и вуаля, деньги разыгрываются каждый день. Ну, а 4 июня состоится второй суперфинал. И, действительно, еще одного человека осчастливим. И к этому, конечно же, и стремимся. Кстати, сейчас в банке 15 тысяч рублей. А наш партнер-то все удвоит. А значит, по сути, мы обязательно сегодня сыграем аж на 30 тысяч, что тоже очень большие деньги. Так что все дороги через сайт Авторадио. Но я, Иван Прудников, вновь пожелаю вам удачи. Она пригодится.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Авторадио. Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Все для путешествий. Автомобильные багажники и боксы Бозал. Крепление для велосипедов, лыж и сноубордов Атлант. Фаркопы. Автостудия Альфа. Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70 10 76.
3: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профильцентр.
4: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель, Ленинградская, 144, телефон 50-84-85.
5: Это не шутка. Межкомнатные двери всего за 1000 рублей. Двери дисконт. Большие скидки за маленькие недостатки. 5 на 4. Цокольный этаж. Шикарные двери. Открывайте с любовью.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. ИП Мальцева Светлана Владимировна. ОГРН 317-352-5030-899.
7: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Комплект «Стол плюс тумба» от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
8: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
9: 31 мая. Дворец спорта Вологда. Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+. При поддержке Авторадио.
10: Сухонский молочный комбинат приглашает на работу инженера-химика, аппаратчика, слесаря КИП ИА, оператора централизованной мойки, электромонтера, оператора линии высшей категории и водителя-погрузчика. Мы предлагаем официальное трудоустройство, стабильную заработную плату, служебный транспорт и работу на современном производстве. Сухонский молочный комбинат. Город Сокол, улица Набережная Сухона, 24. Телефон 509-509. Код города 8-817-2. Мы в социальных сетях.
11: Да, биткоин надо было брать в 2012.
12: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
13: В Доброцен, потом на дачу. Выполнять в саду задачи.
14: Нет, давайте на пикник. В Доброцен и на шашлык.
15: Май на праздники богат. Дача, шашлыки и сад. Все для этого есть в Доброцене. И все товары по выгодным ценам.
16: Компания «Альтопрофиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофиль» – безупречный стиль вашего дома.
17: Официальный представитель завода «Альтопрофиль» по Вологодской области – фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Диана Арбенина.
1: Всем салют. 4 июля на стадионе ВТБ. Авторадио устраивает классную большую дискотеку. Будем танцевать. Диана Арбенина, ночные снайперы. Увидимся в разгар лета.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Брендированные кофейные автоматы появятся в парках и городских пространствах Вологды. Первый такой аппарат самообслуживания в едином дизайн-коде Вологодчины появился на территории парка Евковка к Дню Победы. В течение летнего сезона аппараты также установят в парке ветеранов, парке Победы, Асановской рощи и Ковыринском парке. Установка брендированных кофемашин планируется и на магистральных улицах. Аппараты самообслуживания будут предлагать посетителям на выбор кофе и чай. В дальнейшем функционал может быть расширен за счет различных коктейлей. Установка кофейных автоматов – часть подготовки города к 880-летию. 600 человек стали частью патриотического забега в Вологде. Традиционное спортивное мероприятие «Вологда за победу» объединило детей от 6 лет и вологжан, ведущих здоровый образ жизни. Патриотический забег проходит в Вологде второй год. В этом году участники пробежали дистанции 1, 5 и 10 километров в футболках, на которых были нанесены фотографии родственников, воевавших в годы Великой Отечественной войны. Каждый участник забега получил медаль финишера и сертификат за участие. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

0: с исправным автомобилем приходит счастье. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». И скидка на ремонт 15%. Предложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на fit.fitauto.ru.
1: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Тэп-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Тэп-банк для бизнеса. Тэп-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Тэп-банк.
2: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торес, Каранда и Тиволи. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM. Это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
3: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
8: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли – Револгин.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Желудок устроил бал? Скорее принимай «Пензитал». «Пензитал» помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. «Пензитал», чтоб желудок не страдал.
13: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
14: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене?
15: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
16: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
15: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила и 5000 потратила.
16: Каких 5000?
15: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам. Росбанкрот.
17: 8 800 350 16 16.
18: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
19: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
20: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
21: Авторадио.

красиво, романтично в эфире Авторадио. Вы знаете, в момент романтики всегда найдется место, но иногда хочется проводить время зажигательно, весело, ярко, танцуя. И, конечно же, речь про четвертый день июля. На стадионе ВТБ-арена состоится большая дискотека Авторадио, которую украсит и Владимир Пресняков, Мэри Краймер, Егор Крид, Анастасия, Стас Михайлов, Диана Арбенина, группа Ума Турман. Огромный список артистов, в целом 50 гостей и 30 тысяч нас с вами. Это действительно целый стадион счастливых людей. Это возвращение Авторадио в стадионный формат, а значит 4 июля ждем всех на большой дискотеке Авторадио. С легкостью можете приобретать билеты на нашем официальном сайте в любой момент для себя, для своих близких, категория 12+. Кстати, одна из участниц большой дискотеки Авторадио, Юлия Савичева, сейчас уже звучит в прямом эфире. И ждем каждого из вас, и в данный момент также желаем вам прекрасного настроения. Пусть короткая неделя получится.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха вечером и ночью плюс 12, плюс 14 градусов. Завтра ожидается малооблачная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 19.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
4: Спросим вас мы прямо в лоб. Выбираете фаркоп? Фаркопы «Бозал» и комплектующие к ним в розницу по оптовым ценам. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля и даже немного больше. 70-10-76.
5: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
6: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Акция действует до конца месяца.
8: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу: Вологда, железнодорожная 50В, корпус 1. Телефон 71 50 50.
9: Акция действует до конца мая.
10: Ваша «Ладушка» просит внимания? Мы знаем, как ей помочь. В «Спортавто» вы найдете все необходимое. Комплекты для технического обслуживания, надежные запчасти для подвески. И все это в наличии по выгодным ценам. Заезжайте в наши магазины, и пусть ваша «Ладушка» радует вас долгой и безотказной работой. Подробности можно уточнить у продавцов-консультантов в сети автомаркетов «Спортавто». Звоните 537-237.
11: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена 54-54-54.
12: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
13: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
14: Для лиц старше 16 лет.
15: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
5: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
7: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
9: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее. Стиль и инновации. JQ J6. Компактный кроссовер. Всегда готовый к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 6 часов вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Госдуме готовятся обсудить новые меры в миграционной политике. Подробности далее.
3: Про главное.
2: На этой неделе Государственная Дума рассмотрит в первом чтении законопроект, который ужесточает правила для иностранцев с судимостью. Как сообщает пресс-служба Нижней палаты парламента, наличие судимости может стать основанием для отказа в разрешении на временное проживание, виде на жительство и приеме в российское гражданство. Кроме того, депутаты обсудят инициативу о расширении оснований для выдворения мигрантов за административные правонарушения.
3: Про топливо.
2: В преддверии лета спрос на 95-й бензин начал расти быстрее предложения. Участники рынка связывают это с сезонным ростом потребления, внеплановыми ремонтами на НПЗ, а также снижением переработки. По данным аналитиков, купить АИ-95 на бирже стало сложнее, а внебиржевые объемы продаются с премией. При этом в Минэнерго заявили, что ситуация на внутреннем рынке топлива остается стабильной и контролируемой. В Федеральной антимонопольной службе также сообщили, что жалоб на нехватку бензина не поступало. Подробнее о том, есть ли сейчас риск дефицита, Авторадио рассказала эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.
4: Говорить о том, что у нас вдруг дефицит, да ну что вы, ни в коем случае. У нас на сегодняшний день вообще все в порядке с запасами топлива. Рынок внутрироссийский насыщен на абсолютно 100%, и все потребности, начиная от бензинов и дизельного топлива, заканчивая специфическими видами нефтепродуктов, они закрыты. Правительство настолько педантично подходит к вопросам регулирования объемов на внутрироссийском рынке, что на сегодняшний день, судя по всей геополитической ситуации, макроэкономической, это вообще недопустимо. Это будет реально большой скандал внутри России, и правительство просто не пойдет на этот шаг.
2: По данным Минэнерго, регионы обеспечены запасами светлых нефтепродуктов, а поставки идут в штатном режиме. Ведомстве также напомнили, что на рынке действуют меры поддержки, включая запрет на экспорт бензина.
3: Про назначение.
2: Госдума 14 мая рассмотрит вопрос о назначении уполномоченного по правам человека. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу Нижней палаты. Тему обсудили на совещании спикера Госдумы Вячеслава Володина с руководителями фракций. Сейчас должность омбудсмена занимает Татьяна Москалькова. Она работает на этом посту с 2016 года. Ее полномочия истекают в этом году. По закону, уполномоченный по правам человека не может занимать должность больше 2 5-летних сроков подряд. Ранее Владимир Путин поблагодарил Москалькову за работу.
3: Про туризм.
2: Власти Таиланда решили усилить иммиграционный контроль и сократить срок безвизового пребывания для туристов. Как пишет ТАСС, вместо нынешних 60 дней иностранцы смогут находиться в стране без визы до 30 суток. Власти объяснили это вопросами безопасности. По их мнению, длительный безвизовый режим некоторые иностранцы используют не в туристических целях. В связи с этим проверки на въезде планируют сделать гораздо строже. При этом Таиланд остается одним из самых популярных направлений у россиян. Только с начала года страну посетили больше 900 тысяч наших граждан. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 73 рубля 79 копеек, курс европейской валюты 87 рублей 38 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
1: Ну-с, добрый вечер.
5: Ну, здравствуй, страна.
6: Ну, привет.
1: Здравствуйте, друзья, по ту сторону приемника. Надеюсь, за то время, пока мы отдыхали, мы не перестали быть вашими друзьями. И не играем сейчас роль того самого мужа, который неожиданно возвращается из командировки, когда его не ждут. Надеюсь, вы нас ждали?
5: Конечно. Особенно ждали тебя, Брагин.
1: Почему бы и нет, кстати. Может быть, кто-то соскучился лично по мне.
6: Что такое? Отделяешься от коллектива.
1: Не, ни в коем случае. Мы же с первого класса вместе. И все, что мы делаем, выходим в эфир, уходим в отпуск, возвращаемся из отпуска. Мы тоже, как видите, делаем вместе.
5: Ну, бригада.
1: Да. Бригада не бригада, а трио ведущих самого любимого шоу моей мамы «Мурзилки Лайв» в эфире. Мы вновь, как говорится, здесь, и у нас есть радостная новость для вас. Это рабочая неделя, друзья, короткая.
6: Да ладно? Гордеева, это Эврика, ты слышала об этом?
5: Нет, что ты, только что от Брагина узнал, вообще даже не
1: догадался. Ну что, вы смеетесь-то, может, кто-то и забыл.
5: Да,
1: а я напомню, как Минтруд. Кому-то, может быть, сейчас стало чуть-чуть приятнее. Напомню, что в июне у нас тоже будут длинные трехдневные выходные.
5: Ты напомнишь об этом еще отдельно, да?
6: Пора уже начинать голову ломать, куда же махнуть? Я не знаю, там, на дачу.
5: Или на дачу.
6: Да, ты права, пожалуй, на дачу.
5: Вот.
1: Да, но до этого момента у нас еще будет второй суперфинал игры «Много денег» на Авторадио. Это 4 июня, друзья, так что продолжайте мечтать, пишите о своих мечтах у нас на сайте Авторадио.ру и участвуйте в игре «Много денег» на Авторадио. Мы начинаем шоу, всем добрый вечер.
0: Вечернее шоу.

0: мы нашли для вас самые позитивные новости. Ребята, еще лет 5-7, ну 10. Ну, там плюс-минус. Мы потерпим без горячей воды, и все.
1: Скорее плюс, чем минус.
0: Ну, в смысле, не то, что без горячей воды. Ну, вот понятно, что разговор идет опять об отключении горячей воды.
1: Это традиция.
0: В новостройках, да, российская традиция.
1: Да, давняя,
0: в новостройках и крупных городах страны плановые летние отключения горячей воды могут прекратиться уже через 5-7 лет.
2: Подожди, в новостройках и крупных городах.
0: Да, в новостройках, в крупных городах можно еще вот так.
2: А, вот так вот, да?
0: Нет, в новостройках и крупных городах, ну, которые там активно населяются, да. Такой прогноз дал первый зампред Думского комитета по ЖКХ Кошелев. Он пояснил, что полный отказ от отключения станет возможен только после замены 70-80% изношенных труб. А что у нас каждый год меняют?
2: И куда... У нас их не меняют, я так понимаю, ставят заплатки перманентные.
1: У нас когда меняют бордюры, сразу же одновременные трубы заодно.
2: Нет, а потом, это каждый год. Потом надо менять трубы, после бордюров.
0: К 2035 году, то есть это через сколько? Через... 9 лет.
2: Хорошо,
0: через
2: да, 9 не лет, считай.
0: В 2035 году в целом по стране сроки отключения планируется сократить вдвое. Сейчас норматив 14 дней, а многие регионы, которые активно обновляют сеть, уже перешли на 10.
1: Ждем. Ну все, осталось немножко.
2: А, друзья, кто о чем, вот Гордеев о воде, а я о паролях, которые надо регулярно менять. Эксперты лаборатории Касперского проверили 231 миллион уникальных паролей и пришли к тревожным выводам. Оказывается, 60%, то есть больше половины, взламываются меньше, чем за час, ну а чуть меньше половины, 48% всего за одну минуту. Об этом сообщает киберполиция МВД. Ну а далее, коллеги, так как вы, как и, собственно говоря, многие, и я тоже, не очень любим писать, вернее, запоминать и менять те самые пароли, то МВД России напоминает, что надежная комбинация должна содержать заглавные, запятая, строчные буквы, запятая, цифры, запятая, специальные символы, а также пароль должен быть уникален для каждого важного сервиса.
1: Это само собой,
2: да.
1: Конечно.
2: А, в общем,
1: и для карточек.
2: Да, в общем друзья, помните, что простые и повторяющиеся пароли — это главная уязвимость.
1: Да. А тем временем аналитики сервиса по поиску работы и платежных систем провели исследование, выяснили, как россияне готовятся к летнему сезону. С результатом ознакомилась газета.ру. Так вот, согласно опросу, треть респондентов уже, между прочим, находится в процессе похудения, если вы не заметили.
0: А, в этом момент подготовки.
1: Да, часть, ну вот, 7% планируют начать в ближайшее время, сразу после майских. Потому что, ну, нет смысла, да, остальные воздержались, да. Исследование также показало, что на что готовы люди ради достижения своей цели. Почти половина опрошенных согласны раньше вставать по утрам, чтобы заниматься спортом перед работой. Пятая часть рассматривает возможность даже сменить текущую работу на более подвижную.
2: Вот
1: еще пятая часть могут поменять свой трудовой график. Аналитики отмечают, что весна традиционно становится периодом, когда россияне активно вкладываются в здоровье и физическую форму. И мы решили на вас проверить, на ваших, так сказать, показателях.
2: Телах.
1: Россияне, да, как вы готовы к лету. Итак, к лету не готов.
0: Готов, да,
1: вот,
0: друзья.
1: Тут вопрос или точка?
0: А, сидите ли вы на диетах, занимаетесь ли вы спортом, ну или хотя бы физкультурой какой-нибудь? Или вы довольны своей формой и хоть завтра готовы облачиться в купальник и продемонстрировать себя, кубики, вообще подтянутое
1: как
0: тело?
1: Как, готов в купальник облачиться?
2: О, в купальник нет. А, друзья, пишите плюс 7-915-459-2020. Это наш единый номер для ваших сообщений. Мессенджер Макс и официальная страничка Авторадио ВК.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Наталья Колясникова из Свердловской области мечтает построить баню на своей даче.
2: Олег Никулин, Тамбовская область, хочет отдохнуть всей семьей на Сейшельских островах.
1: А Юлия Белова из Башкортостана мечтает о щенке далматинца.
2: Вопрос: чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+. Авторадио. Реклама.
3: Автолюбители и путешественники, на АЗС ЮВЛ. Топливо высоких стандартов качества и вкусный кофе в дорогу. Заправляйтесь для ежедневных и дальних поездок. Ваше путешествие начинается здесь. АЗС ЮВЛ. Клубова 53. АЗС ЮВЛ. Больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу. Горячие и прохладительные напитки. Программа лояльности для постоянных клиентов. И топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС ЮВЛ. Пошехонское шоссе 56А. ЮВЛ. Наполни день энергией.
4: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
5: Качественные, конечно.
6: Надежные, чтобы потом не было проблем.
7: Долговечные, проверенные временем.
8: Именно такими являются материалы Болорс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болорс обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болорс.
9: Альпийские, баварские, французские.
10: Сережа, что ты делаешь?
9: Путешествую.
10: С открытым ртом и причмокивая?
9: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
11: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
12: Мясной гурман.
13: Прагматик мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
14: Супер новости.
15: Теплицы в профиль центре по себестоимости.
14: Успей купить теплицу до конца месяца.
15: 54 54 54.
16: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
17: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
18: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
19: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
20: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
21: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.

0: Вечернее шоу «Мурзилки лайф». «Мурзилки лайф» на Авторадио.
1: Ну что, займемся подготовкой к лету. Как только на улице вот потеплело, в парках, скверах появились первые цветы и проснулись после долгой зимней спячки первые бегуны. Есть такая категория людей, да, которые зимой находятся в таком физическом анабиозе.
2: Но не все, многие зимой бегают.
1: Нет, я про тех,
3: ты же бегаешь.
1: Про тех, кто бегает, нет. А вот есть, которые вот подснежники, вот они выползают, к лету решают браться за ум и за лишний вес. Страна у нас вообще бегает с каждым годом все активнее, надо заметить. И количество участников массовых забегов и любителей регулярных тренировок в последние годы стремительно увеличивается. И вот сейчас мы будем общаться с людьми, к которым мой вступительный спич не имеет никакого отношения, потому что для них бег — это не просто физическая активность,

0: 23 мая, то есть уже совсем скоро, организатор Лига Героев при поддержке Министерства спорта РФ и Департамента спорта Москвы. Я уже сказал, что популярность бега у нас растет, а вы, наверное, можете даже это подтвердить цифрами. Вот как это было 10 лет назад, как это сейчас, вот именно в количестве участников? Кто может рассказать?
1: Хотелось бы для начала поприветствовать вас, замечательных ведущих.
0: Да, очень рада.
2: Да, взаимно.
1: Очень люблю ваш голос и, конечно же, поприветствовать тех, кто нас слушает и смотрит. Что касается роста и популярности бега, действительно, популярность растет. И с каждым разом на забеге выходит все большее количество человек, которые измеряются в нескольких тысячах. Но что касается забега РФ, это абсолютно уникальный старт, потому что количество людей измеряется гораздо больше. Он проходит по всей России. Это всероссийский полумарафон с синхронным стартом. Бежит вся Россия. По Москве это 9:00, соответственно, в разных городах РФ подстраиваться под время по Москве,
2: чтобы одновременно стартануть.
1: И стартует одновременно. В этом году к нам присоединяется еще 36 стран в мире.
2: И тоже стартуют по московскому времени.
0: Естественно,
2: правильно делают.
1: На самом деле, ну вот конкретно, что касается мировых стартов, у них может время разниться.
0: Ну, Латинская Америка ночью побежит, я так понимаю.
2: Потому что забег РФ, пусть бегут по времени РФ.
0: Не, ну бывают ночные забеги, кстати, ничего
1: страшного. Но, тем не менее, да, поддерживают эту традицию. С каждым годом гораздо большее количество стран. В прошлом году это было 25, да, Слав? 25.
0: Слав, мы на радио. Больше. Если что, надо сказать. Да. Согласен.
3: Полностью согласен.
2: Молодец.
4: Будем рады видеть каждого, кто захочет стать частью этой десятилетней истории на старте 23 мая, прокомментировала руководитель оргкомитета полумарафона «Забег РФ» Ксения Шойгу. Но все ли могут участвовать? То есть, например, если я до этого не бегала вообще, могу ли я...
0: Но сейчас рвение вот появилось,
4: да, и вот
0: после нашего
4: и силы
0: разговора.
4: Есть,
0: да,
4: например,
0: хочется побежать.
1: Дистанции есть разные. Полумарафон 21,1 километр – это, конечно, дистанция, которой нужна подготовка. И наш тренер со мной согласится. Нельзя выходить на старт неподготовленным. Но, тем не менее, есть другие дистанции, да, Слав, в котором вполне можно подготовиться, либо же пробежать, скажем так, осторожно, чтобы почувствовать атмосферу.
3: Так и есть, то, что флагманская у нас дистанция – это полумарафон 21,1 километр. Он уже, эта дистанция больше для людей подготовленных, действительно, кто давно бегает, да, и может правильно соизмерить свои силы. Но для тех, вот, кто только начинает, как правильно сказали, там, для подснежников, для тех, кто вот, вот он зиму провел, весна, хорошая погода, настроение, он такой, все, нужно бежать. Для таких у нас тоже есть дистанции от 1 километра,
4: вот,
3: то есть у нас есть 1 километр, 5 километров, 10 километров и полумарафон. Вот, поэтому для таких, для новичков, начинающих и для тех, кто не успел полноценно подготовиться, конечно же, подойдут такие дистанции покороче.
0: А за километр медальку дадут?
3: Обязательно, конечно.
2: Все, ну тогда... тогда сделайте 100 метров хотя бы, начните с соточки.
0: Захар, ну это совсем издевается, сотка-то.
3: А это уже для детей.
2: Подождите, но ведь перед этим нужно какие-то физические нормативы выполнить, либо там доказать, что ты здоров и что тебе не навредит.
0: Не все же могут по физическим показателям
2: пройти.
0: Да.
3: Ну, у нас обязательно требование, человек должен предоставить справку, то, что он имеет право заниматься
0: физической. То есть надо в поликлинику идти,
3: физкультурой, да? Да-да-да. То есть сейчас, на самом деле, по сравнению с прошлыми годами, намного все...
2: проще.
3: Все стало легче, проще, действительно, да. Лучше, да, то есть все в электронном документообороте, mm-hmm. можно записаться в поликлинику, прийти. Да, придется... прийти в нее два раза, первый раз.
2: Подожди, но это не как спортивного врача проходит сейчас, там миллион этих самых специалистов, полдня теряешь.
3: Не-не-не, обычно как бы поликлиника городская, записались, пришли к терапевту, он с вами поговорил, поспрашивал, попросил вас поприседать, поотжиматься, то есть вот. Классическая история, да, немножко анамнез собрал про вас, угу. историю, и все, в принципе, второй раз вы уже приходите за готовой справкой, где вам будет... Угу. Гордо написано, имеет право заниматься физической культурой, пробежать дистанцию до там марафона, десятки.
1: Либо, если человек уверен в своем физическом здоровье, прямо на Красной площади, на Васильевском спуске, там, где выдают номера на забег, можно пройти врача, там делают ЭКГ, замеряют давление. Поэтому,
0: ну, там, конечно... же нет каких-то супер больших запросов, скажем так, по здоровью, да?
1: Да, да, важно подходить участников.
0: Просто и по возрасту,
1: само.
0: Кстати. Есть ли ограничения по возрасту?
3: Нет, ограничений по возрасту нету. Вот у нас там часто люди старше 80 лет участвуют, там и за 90 лет, и, соответственно, малыши, класс. Детишки тоже.
0: Супер. Давайте немного

0: Лично о вас уже, да, вы бежите 23-го, Саша?
1: Да, я бегу полумарафон, 21,1 километр.
0: Это какой для вас уже по счету?
1: Если брать дистанции полумарафон, их количество перевалило уже за 20. Что касается забега РФ, это будет мой 5-й или 6-й, именно половинка.
0: Ты же вас так угораздило-то.
2: Ничего себе. А почему лисичка?
1: А лисичка как-то с детства меня так называли, говорили, что похоже внешне. И ко мне это привязалось, и сначала я вела соцсети для родных. Поэтому как-то было проще меня идентифицировать, все знали как лисичка. А потом начали интересоваться люди тем контентом, тем беговым контентом, которым я делюсь. И уже запомнили меня как Саша Лисичка.
0: Ну, вы же еще и делаете косички специально для забега.
1: Да, да. У меня есть традиция на полумарафон забег РФ. Я заплетаю косички цветные. И вот в анонсе как раз на фотографии они. И получается яркий образ, потому что для меня забег – это праздник.
0: Ну и вы, кстати, написали, что для меня есть своя философия бега – бег ради эмоций. Это как? Это ради эмоций.
1: Да, все
2: Какие
1: верно.
2: Какие эмоции на 21-м километре?
0: Да, объясните. Особенно, когда град в лицо.
1: Самые разные. Наверное, здесь стоит начать со старта. Например, в 23-м году, когда старт полумарафон забег РФ давали наши космонавты с Международной космической станции, это были такие мурашки, что у меня были просто слезы на старте. Это невероятные эмоции, это невероятное единение всей страны, всех бегунов. И по ходу дистанции, конечно, эмоции разные. Это радость от поддержки болельщиков, это где-то преодоление, конечно, не без этого, потому что это серьезная дистанция. Это ожидание, что на финише ждут, а меня обычно ждут дочки на финише. И это, конечно же, ощущение, что я смогла, я это сделала, когда вбегаешь в финишный створ, и тебе надевают медаль, вот как раз...
2: Да, сегодня, Саша, с медалью.
1: На мне медаль.
0: Очень красивая, прям как Олимпийские игры.
1: Да. Каждый может почувствовать себя звездой, каждый может почувствовать себя спортсменом, финишировав забег.
3: Вячеслав, я предлагаю поговорить как профессионал с профессионалом.
4: Давайте.
3: Как готовиться к полумарафонам? Может быть, даже не обязательно вот именно к этой дистанции в 20 с лишним километров, а вот ну, достаточно к длительному забегу, там, на десятку, на пятерку. Вот какие этапы подготовки должен пройти человек?
4: Да, если мы говорим про дистанции от 10 километров и выше 10, полумарафон и марафон...
3: То они сами знают, как готовиться.
4: Либо ультрамарафон. Ну, зачастую нет, потому что часто, вот если мы говорим про полумарафон и марафон, люди выбирают для себя эту дистанцию как некий челлендж. Да, то есть, типа, о, я могу, нужно преодолеть себя. То есть очередной вызов. Поэтому, конечно же, по-хорошему требуется минимум начать подготовку за 3-4 месяца.
3: Чтобы... Зимой? То бишь, ну когда еще не лежит
4: зимой,
3: снег.
4: Совершенно верно, да, зимой. Вот,
0: ну, в спортзале можно.
4: Мы зимой бегаем и по сугробам, и по снегу, потому что у нас есть такая поговорка, нет плохой погоды, есть плохая экипировка. Вот.
3: Правильно.
4: Да, да, поэтому в любом случае вот нужно заложить, чтобы правильно, 3-4 месяца, чтобы правильно вы сказали, пройти несколько этапов подготовки, да, там, базовую втянуться спокойно, легко побегать, чтобы у вас сердце адаптировалось к длинным дистанциям, пульс опустился. После этого мы проходим этап, когда закладываем силовую подготовку, ходим в тренажерный зал обязательно, укрепляем мышцы. Потому что частая проблема, из-за чего люди ломаются, да, из-за чего происходят травмы, то, что на волне как раз это эмоционального подъема, то, что...
3: На 17-м километре?
4: Да, выделяется эндорфин, и человек начинает бежать, а организм, опорно-двигательный аппарат не готов. Поэтому обязательно этап силовой подготовки, и после этого уже мы непосредственно выходим на два последних блока. Учимся держать необходимую скорость, целевой темп, грубо говоря, там по 5 минут на километр, либо на 4 минут на километр, либо 6. И потом уже непосредственно предстартовые там 2 недели, где мы все сбрасываем, больше сохранить вот здоровье, то, что накопили. Подойти там, не травмироваться.
0: Вот. Господа, завершая нашу беседу, вы знаете сейчас яркий пример, бывший футболист Алексей Смертин, не так давно в честь своего 51-го года, который он отметил, преодолел дистанцию в 208 километров. Как вы относитесь к тому, что вот вдруг, ну, извиняюсь, кое-что ударяет в голову, мужчин особенно за 40, и они
3: на
0: начинают
3: бегать. На втором полтиннике-то, да.
2: Слушай, ну Смертин не вдруг, он всю жизнь бегает.
0: Ну хорошо, что такой бег все-таки, вот двумя словами?
1: Во-первых,
0: почему именно бег?
1: Хотелось бы сказать про Алексея. Он наш кумир, и мы им восхищаемся. Это во-первых. Во-вторых, Мне кажется, что каждый каким-то образом либо получает энергию, ну, то есть это такой взаимный энергообмен из каких-либо занятий и хобби. И мне кажется, это очень здорово, когда человеку что-то интересно, когда ему что-то хочется, будь то бег, да, возможно, на грани, но для кого-то это действительно челлендж, как сказал Слава. Это могут быть любые другие хобби. Мне кажется, очень классно, когда мы в любом возрасте интересуемся, и когда это что-то связанное все-таки со спортом, с мотивацией для других. Да, может быть, не всегда это про здоровье. 208 километров – это очень много. Но, тем не менее, человек показывает пример другим, и он ведь готовился к этому. Он,
0: да,
1: он
0: очень, это не первый забег.
1: Он показывал подготовку, он очень системно подходил. И это о том, что если есть желание, и ты делаешь шаги к этой цели, то ее возможно преодолеть.
0: Спасибо огромное. Ну что, до встречи 23-го на старте.
1: Спасибо.
4: До встречи.
0: Полумарафоне.
4: Спасибо.
0: Счастливо.
4: Спасибо.
0: Вечернее шоу.

жук на картофеле, есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Авто».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Ток-ток, слышите? Так стучит ваша ходовая. Или так? А может и так. В автосервисах «Фит-сервис» услышим все и проведем диагностику ходовой бесплатно. А на ремонт еще и скидку 15% дадим. Предложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Обновленный «Хавейл М6» создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 049 000 рублей.
3: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
6: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
10: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
11: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Барилла в ассортименте 450 граммов 90 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Хавейл H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
3: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте хавейл.ру. Возрастное ограничение 12+.
14: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
15: Авторадио.

0: Так я обожаю увлекающихся людей. Тут невольно сейчас забег, заговорили, еле расстались.
1: Да. А тем временем русские песни покоряют мир. Русские песни пробирают в самую душу, будут лучшие чувства, радуют, объединяют. Ну, что я говорю? Слушайте, только-только завершился один из наших самых любимых проектов.
0: Страна, опять до мурашек.
1: «Страна поет Катюшу». Проект, посвященный, естественно, годовщине Великой Победы. В этом году мы акцию сделали вместе с телекомпанией НТВ. 9 мая вместе всей страной спели легендарную песню. Еще раз спасибо огромное всем участникам. Теперь по итогам
0: всем,
1: ждем...
0: кто прислал видео, всем, кто подпевал.
1: Да,
0: это было шикарно.
2: Это красиво.
1: Ждем большой фильм, который увидит миллионы зрителей по всему миру. Вот, а тем временем «Калинка-малинка», еще одна легендарная, еще одна культовая песня, влюбила в себя арабские страны. Взрывной интерес к «Калинке» был зафиксирован после того, как 9-летняя Эмилия Джабер исполнила ее в популярном телевизионном шоу. Это аналог «Голос дети».
0: Где? В какой стране?
1: Для арабского мира. Ну, съемки были в Омане, в столице Иордании.
0: А, понятно.
1: Мирия спела песню на русском и арабском языках. Эту самую «Калинку». Кстати, у девочки, ну там, понятно, мама русская, отец иорданец. Поэтому, как это, билингва, да? Малышка вызвала восторг всех членов жюри, а композиция после этого начала стремительно распространяться в соцсетях. В общем, завирусилась по полной программе. Пользователи массово записывают под нее свои видео в самых разных странах Востока. Все поют и, конечно же, танцуют. Как отмечают интернет-аналитики, после абсолютно серьезных подсчетов, интерес в конкретном регионе «Калинки» достиг исторического максимума. За одну неделю число запросов «Калинки» в поисковиках выросло на 1500%.
2: Нормально.
1: Ну, то есть там реально невероятное количество роликов. Все поют, танцуют, кто-то сам, кто-то просто под этот самый трек. Кстати, давайте этот трек послушаем. Единственное, что я сразу предупрежу, что
0: Фрагмент трека.
1: Да, фрагмент трека. Мы как раз послушаем ту часть, где она поет на иорданском, на арабском языке. Вот. И периодически ее перебивают комментарии ведущих этого самого «Голос дети».

0: сейчас им арабам объяснить, что это наша
1: песня. Калинка-то звучит лихо.
2: Лихо, но при этом еще девочка в таком русском народном костюме, по крайней мере, стилизация сапожки, все как положено, но просто поток шквал роликов в соцсетях активнее всего эту композицию ищут жители Иордании, Сирии, Египта, Саудовской Аравии и Ливии. Ну и, кстати, на всякий случай напомню, что песня «Калинка», которую многие и долгое время считали народной, однако ее автором также называют русского композитора и фольклориста Ивана Ларионова. Честь ему и хвала, как и русской «Калинке».
0: Даешь малинку!
3: Вечернее шоу на Авторадио. Авторадио представляет главные звезды, главные хиты.

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха вечером и ночью плюс 12, плюс 14 градусов. Завтра ожидается малооблачная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 19.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Больше за ту же заправку. На АЗС СВ «Нефть» кэшбэк теперь до 8%. Заправляйтесь чаще и возвращайте больше с СВ «Нефть». Подробности у операторов на sv-neft.ru. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года.
3: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ 4x4. Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-00.
4: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

0: у Люси не только большой каблук, но и замечательный купальник, который она, кстати, демонстрирует в своих социальных сетях. Поздравляем ее тоже заслуженно.
1: Поздравляем, она купила купальник, боже мой. Браво, браво.
0: Не, ну, некоторые начинают с этого подготовку к лету. Знаешь, с чего-то надо начинать, друзья. Давайте в лайфчат.
1: Да, действительно, кто-то начинает с этого. Мы про купальник, потому что сделали такую подсказку в формулировке нашего лайв-чата. Готовы ли вы к лету, сидите ли на диетах, занимаетесь ли спортом? Как вообще, что значит для вас привести себя в форму, да, вот в летнюю?
0: Что, может быть, стимулирует?
1: Или, может быть, вы абсолютно довольны своей формой и хоть завтра готовы облачиться в любой купальник и продемонстрировать себя во всей красе?
0: Да. Ну, некоторые же и старые вещи не выкидывают. Вдруг, мол, я вернусь еще в те параметры и...
1: И, знаешь, некоторые возвращаются.
0: Некоторые, да. Вот Аделина, допустим, к лету не готова, но купальник уже купила. Авось вдохновит.
1: Пишите, пожалуйста, результаты этого эксперимента. Аделина, мы будем держать на вашем пульсе, да, замотивировал вас это или нет. Я из Астрахани к лету готовлюсь. Начала тренироваться на пилоне.
0: А пилон это верное средство сразу, да?
1: Верное. Вот я знаю, хорошая физическая нагрузка.
0: Мы раз про бег
1: говорили.
0: Я сейчас
1: вообще даже не смеюсь.
0: Я знаю, что бег прекрасно помогает в том, чтобы скинуть лишний вес, но вот по поводу пилона ничего сказать не могу, не пробовал.
2: Не пробовал, потому что...
0: А мужчина, кстати, занимается на пилоне? Кто знает?
2: Ты это у меня спрашиваешь?
0: Ну, вдруг ты знаешь.
2: Я нет.
0: Хорошо.
1: А пора бы.
2: Борис из Кисловодска продолжает. Да, я готов к предстоящему лету и к спортивному конному сезону в своем клубе.
1: Ну, вот прекрасно. Так.
0: Плохо это люди
1: прекрасно
0: устроились. Да. Игорь продолжает. Я не только готов к летнему сезону, я из него не выходил, начиная с февраля, с Мексики, между прочим.
2: Молодец.
0: Кубиков у меня нет, есть очень много кирпичей на складе, несколько сотен тысяч, и комфортное тело. Ну, вероятно, человек действительно доволен тем,
1: вот
0: что у него есть.
1: Прекрасная формулировка «комфортное тело».
0: Да.
1: Во-первых,
0: бодипозитив это называется.
1: У каждого она своя. Бодипозитив тоже немножко, каждый в меру своей, скажем так, системе координат находится. Ну, давайте еще одно сообщение. Подготовка к лету идет полным ходом, пишет Андрей из Санкт-Петербурга. Но кто-то дома втихаря ушивает рубашки. Не сходятся пуговицы в натяг. Не ушивает, а
2: расшивает,
1: наоборот. Да, надставляет.
0: Не-не-не, как раз кто-то ушивает, видишь, раз пуговицы не сходятся, говорит, понимаешь? Он достает знакомую рубашку, она не сходится. Значит, кто-то ночью ушил ее.
1: Понятно.
0: В этом смысл.
2: Вот в чем дело.
0: Друзья, давайте продолжим изучение ваших фигур. Плюс 7-915-459-2020. Готовитесь ли вы к лету, сидите на диетах. Вообще, что вас стимулирует на это? В общем, все аккаунты Авторадио в вашем распоряжении. Ждем сообщений.
3: Лайф-чат. Мурзилки лайф. Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+. Трава растет, сезон идет, триммер Райоби. И косят, и кромку ровняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру. После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5%. Процентов на все. ВБ-банк. Выгодно просто так. Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк. Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Отправляйте денежные переводы за рубеж в собственных офисах Билайна.

0: 14 апреля 2014 года.
1: Отправляйте переводы Корона Пэй тем, кто дорог, в офисах Билайна.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 19.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Россия испытала новый ракетный комплекс. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Россия успешно испытала ракетный комплекс «Сармат». Об этом, как пишет российская газета, Владимиру Путину доложил командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев. По его словам, пуск прошел успешно, и задача была выполнена. Испытание также подтвердило правильность конструкторских и технологических решений. Новый комплекс создается на замену «Воеводе». До конца года первый полк с ракетами «Сармат» планируют поставить на боевое дежурство в Ужурском соединении Красноярского края. Президент поздравил командование РВСН, Министерство обороны, разработчиков и инженеров с успешным испытанием.
3: Про нововведение.
2: Пассажиров начнут пускать на посадку в самолет по биометрии. Как пишет газета «Коммерсант», пилотный проект запустят до конца июня. Постановление правительства уже подписано. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Сначала новая опция появится в московском Шереметьево и петербургском Пулково. Она будет доступна на рейсах Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. Позднее к эксперименту смогут присоединиться и другие аэропорты и авиакомпании, при условии, что у них будет готова нужная инфраструктура. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, пассажиру нужно заранее зарегистрировать свои данные в единой биометрической системе. Это можно сделать в банке, аэропорту или специальных пунктах.
3: Про автомобили.
2: Цены на автомобили с пробегом этим летом, скорее всего, резко не изменятся. В целом, по вторичному рынку участники отрасли не ждут заметного снижения. При этом в отдельных сегментах ситуация может отличаться. Например, менее ликвидные модели или возрастные премиальные машины могут со временем немного потерять в цене. Подробнее о том, насколько вообще сезон влияет на стоимость автомобилей с пробегом, Авторадио рассказал президент Союза автомобильных дилеров Вячеслав Жигалов.
4: По моим наблюдениям, вот такого вот выраженного фактора сезонности нет на этом рынке. Здесь может быть какие-то совпадения. Например, сейчас очевидно, что с ростом курса рубля импорт автомобилей с пробегом будет дешеветь, в том числе и на новые автомобили, возможно. Поскольку есть каналы импорта таких машин, можно ждать, например, понижения цен пропорционально росту курса рубля. Но это, опять же, очень условно. Здесь, если говорить о сезонности, я бы, знаете, называл фактор конца года, когда вот на вторичном рынке очень важен год производства, то есть номинальный возраст автомобиля в годах. Поэтому к концу года обычно продавцы делают больше уступки по цене.
2: Как отмечают участники рынка, наиболее уверенно этим летом будут держаться в цене востребованные автомобили с небольшим пробегом и понятной историей. В целом же серьезного удешевления на вторичке пока не ждут, а значит рассчитывать на большие сезонные скидки, скорее всего, не стоит. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 73 рубля 79 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 87 рублей 38 копеек. А между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 15 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 30 тысяч рублей. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
1: Мы слышали, что сейчас Федор сказал, между прочим? А значит, мы сыграем на 30 тысяч рублей. Это для тех, кто вот думает, ну почему я к лету не худею? Потому что у меня абонемента нет, допустим, в бассейн или там спортивный клуб.
2: Или купальник купить, который мотивирует.
1: Опять
3: такие. Несколько.
1: А тут 30 тысяч рублей может перепасть.
3: А?
1: И отговорок уже не будет.
3: Мотивация.
2: Но 30 тысяч рублей могут вам перепасть только при исполнении двух обязательных условий. Первое, мы должны услышать гимн Авторадио у вас в мобильном телефоне, когда мы вам позвоним. Ну и, конечно же, вы должны будете назвать песню, которая прямо сейчас будет звучать в эфире. И вот тогда вам действительно повезет. Сорвете банк.
0: Брагин, Гордеева и Захар.

0: много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Но к тактильному мы перейдем чуть позже, поскольку у нас есть 5 суперфиналов в этом году в игре «Много денег. Счастливый сезон», 13-й счастливый сезон. И очередной суперфинал уже не за горами. Еще раз напомню, дата уже известна. Это 4 июня, то есть, можно сказать, осталось буквально несколько недель до этого счастливого момента.
2: И там тактильность пойдет уже прямо, да?
1: Тактильность, потому что мы там непосредственно будем знакомиться с теми участниками игры, которые вот претендуют на исполнение их мечты.
2: Призовой фонд счастливого сезона 5 миллионов рублей, 5 тех самых заветных желаний. Плюс еще одна мечта от Озонбанка, это генеральный партнер. И мы разыграем ее в дополнительном 6-м суперфинале.
3: Да, ну и, друзья, если вы хотите быть действительно тактильными вместе с нами, то обязательно заходите на сайт Авторадио.ру. Именно там вы можете поменять гудки в своем мобильном телефоне на гимн Авторадио. И там же на сайте Авторадио.ру вы можете рассказать о своей мечте, которую вполне вероятно мы будем исполнять уже в ближайшем суперфинале 4 июня.
1: Да, хочу, допустим, изменить свою фигуру.
3: Допустим.
1: Можем помочь?
2: Можем.
1: Да. Такси, так сильно хочется сейчас нажать на кнопку нашей радиорулетки, дабы остановить ее.
2: Сделай это, Георгий.
1: Ну, давай. И... Сейчас я хотел спародировать.
2: Да. У тебя получается.
1: Игра «Что, где, когда». Ну что, телефон заканчивается на 1077. Юлия должна быть сейчас у нас на связи из Кировской области. Желание очень простое, но вполне понятное для того, кто собирается, собственно, провести это лето за городом. Построить дом на даче, хочет Юлия. Ну, с нашей, естественно, помощью. Для нас нет ничего невозможного, поскольку и квартиры мы дарили, и деньги, соответственно, а уже сдача помочь, так это святое дело, как говорится. Но в данный момент мы играем на деньги. Давайте еще раз напомним, на сколько.
3: 15 тысяч рублей находится в банке, но благодаря нашему партнеру.
2: А это Озонбанк. Этот выигрыш удваивается, то есть мы играем, по сути, на 30 тысяч рублей.
1: Играем с Юлей. Давайте звонить. Тишина. Напомню, что Юлиана Караулова пела песню «Так сильно». Именно эта песня поможет вам сейчас сорвать банк. Ну, Юлии поможет, если Юлия ответит.
2: Должна помочь,
1: да.
2: Юлия.
3: Ну, первым делом, вот мы слышим гимн, да.
1: Да, гимн есть. Хотелось бы установить с Юлией связь. Пока что телефонную связь.
2: И пока и с телефонной не очень.
1: Подожди, Кировская область. Далеко звоним.
2: А.
1: Ну, Юлечка. Ан нет.
3: Ну, что значит ан нет? А да. Потому что 3000 рублей мы должны отправить Юле. Мы услышали гимн Авторадио, выполнено первое условие.
1: Ан нет по поводу 15, вот что.
3: Это да.
2: Ан генеральный нет. Партнер игры «Озонбанк» удваивает и этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. Очень скоро Юля получит эти деньги на свою карту «Озонбанка».
1: Но это еще не все, друзья. Поскольку 13-й счастливый сезон продолжается, много денег у нас, 5 миллионов рублей, 5 ваших заветных желаний. Но это еще не все. Под Новый год в 6-м суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну вашу мечту. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.
3: Ну а банк игры подрастает до 17 тысяч рублей. И вот на эту самую сумму мы и будем играть в следующем игровом эпизоде.
1: Занесла кулак уже коллега Гордеева.
3: И давай уже готовимся пародировать.
1: Молодец. Игра продолжается.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: от спонсора.
1: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
2: Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты.

0: счастливых зрителей поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Авторадио. Реклама.
1: Загородные поездки еще комфортнее с АЗС «Ювел». Качество топлива в каждой капле. Фирменная продукция, вкусный кофе и товары для вашего путешествия. Мы находимся на трассе М8, 479 километр, поселок Фофанцево. Заезжайте заправиться. АЗС «Ювел».
2: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
3: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В Доброцен, потом на дачу. Выполнять в саду задачи.
5: Нет, давайте на пикник. В Доброцен и на шашлык.
6: Май на праздники богат. Дача, шашлыки и сад. Все для этого есть в Доброцене. И все товары по выгодным ценам.
7: Сектор Газа, Агата Кристи, Парк Горького, Ария, Король и Шут, Ночные снайперы, Смысловые галлюцинации, Жуки, Чечерина, Леприконсы, Серьга. Зазвучат по-новому. Не пропусти. Соль, Легенда. 15 мая на РЕН-ТВ.
8: Для лиц старше 16 лет.

0: Трек «Малахит» от «Винтажа». И понятно, что в наше время сейчас чаще, особенно дамы, выбирают как телефон. Тебе какой? Мне? Малахитовый. Ну, допустим, по цвету там, да? Неважно, какая марка и так далее.
1: Хорошо, так.
0: Ну, мне так кажется, в большинстве случаев. Потому что, ну, в принципе, разница между телефонами современными, она небольшая.
2: Вот мы сейчас и узнаем.
0: Об этом поговорим подробнее.
3: На Авторадио.
2: Но для начала, прежде чем заговорить о телефонах современных, все-таки скажу, что культовый аппарат Nokia 1120 оказался самым продаваемым телефоном за все время.
0: А у меня
2: кнопочный,
0: был.
2: Кнопочный девайс, который вышел в 2003 году, разошелся тиражом в 250 миллионов экземпляров. На втором месте Nokia 1110, и только дальше после них идут iPhone 6 и iPhone 6 Plus. А что нас ждет на рынке мобильных устройств, и почему в этом списке нет легендарной Nokia 3310? Давайте узнаем у специалиста. На связи Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group. Эльдар, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
0: Добрый-добрый.
2: А давайте все-таки действительно вначале ударимся в воспоминания. Я скажу честно, для меня было удивительным узнать про популярность именно Nokia 1120, а не Nokia 3310. Как вы считаете, и за счет чего так произошло?
4: Потому что Nokia 1120 продавалась даже уже после кончины компании Nokia. HMD Global, который использовал бренд, штамповал эти аппараты буквально до недавнего времени. То есть это аппарат, который продавался около 20 лет на рынке. Ого. Это огромный срок.
2: То есть харизма 1120, ну, она перебила абсолютно все, да?
0: Кто-то пристрастен к этому аппарату и до сих пор пользуется.
4: Вы знаете, бренд Nokia до сих пор пользуется популярностью, люди его знают. И это один из величайших брендов за всю историю потребительской электроники.
0: Угу. Ну, вспоминали, хорош. Теперь про день сегодняшний. А сейчас производители гаджетов больше борются за продолжительность работы устройств, или есть еще какие-то моменты, которые заставляют инженеров напрягаться, вот по вашему мнению?
4: Вы знаете, продолжительность уже не изъян, потому что Android-смартфоны работают, ну, последнее поколение 2-3 дня, что приведет к вымиранию внешних батареек в периоде 5 лет.
0: Вы считаете?
4: Но я уверен в этом. Ну, то есть батарейка, которая 7-8 тысяч, а появляются уже и 10, и 12 в тонком достаточно корпусе и легкие аппараты, она убирает вопрос времени работы тотально.
0: То есть до свидания пауэрбанки, до свидания, да, получается?
4: До свидания, их не будет, и проката пауэрбанков не будет просто за ненадобностью. Но у нас сейчас другая проблема нарисовалась, это кризис с энергией.
2: Память,
4: в любом виде. Не только память, вообще кризис всего. Цены на электронику уже растут, и я приведу простой пример. Аппараты, которые вот новые выходят сейчас на рынок, и в прошлом году они выходили там по цене 20-22 тысячи рублей, сейчас при более сильном рубле они выходят по ценам 38-40 тысяч рублей, то есть за год удвоение цены. Это только начало роста цен, дальше будет хуже.
0: Ну, это рост в долларах получается в два раза.
2: Ну, то есть сейчас все-таки производители, да, они борются за удешевление без потери качества? Или все-таки вот инженеры над чем больше сейчас ломают голову?
4: Вы знаете, шринкфляция добралась до электроники. То есть что делают инженеры? Вот раньше был аппарат относительно среднебюджетный, там было три камеры. Сейчас камера стоит одна, алгоритмами пытаются симулировать две дополнительных камеры и сделать еще такие муляжи, чтобы человек не думал, что его обманули, что камер все равно три. Но, по сути, это основная задача. И второй момент – это снижение себестоимости. Я не удивлюсь, если через год под эгидой экологии мы увидим корпуса из папье-маше.
2: Ну, в принципе, на 3D-принтере сделано.
1: Если говорить про производителей, на рынке России, кроме Apple и Samsung, широко представлены китайские производители. Вот если можно коротко, в чем их плюсы и конкретные минусы?
4: Разнообразие моделей, интересные решения, неплохие модели по камерам зачастую. То есть по камерам они выигрывают и у Samsung, и тем более у Apple. Отстают по искусственному интеллекту от Samsung, Apple его вообще.

0: нет как класса, но по доле рынка сегодня это где-то 72% совокупно китайские модели занимают в России.
1: Три четверти, это очень неплохо. Прилично. А, Эльдар, и все-таки, да, вот вы уже сказали, что не удивитесь, если будет корпус из папье-маше. Если заглянуть в недалекое будущее, какими будут смартфоны, какими мы будем их видеть? Ну, там уже говорят, Samsung раскладушки, Apple раскладушки, а вот
2: хорошо забытый старый
1: по начинке.
0: Вы знаете, по начинке каких-то серьезных изменений не будет, потому что из-за роста себестоимости мы уперлись в то, что из года в год фактически мы видим одни и те же модели с немножко разным софтом. Но я, наверное, проиронизирую и скажу, что я, скорее всего, знаю, какими аппаратами будете пользоваться вы и другие жители нашей страны. Ровно теми же самыми через 2-3 года. Потому что цены будут, ну, очень высокими.
3: Это не ирония, это сарказм.
1: Это, к сожалению, не сарказм, а суровая правда жизни.
2: Эльдар, спасибо. Хорошо, что я не выкинул Nokia 3310 еще свою пригодится.
1: Да, спасибо вам огромное, Эльдар. Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group, был с нами на связи. До свидания.
2: До новых встреч. Всего доброго.

0: Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Jack T9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Ток-ток, слышите? Так стучит ваша ходовая. Или так? А может и так? В автосервисах «Фит-сервис» услышим все и проведем диагностику ходовой бесплатно. А на ремонт еще и скидку 15% дадим. Предложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. «Циан», «Островок», «Роза Хутор» и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru.
6: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Torres, Каранда и Тиволи. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
7: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Забудь про септик. Автономная канализация «Топаз» – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, быстрый монтаж и простота эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-6937.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
11: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
12: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
11: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила и 5 тысяч потратила.
12: Каких 5 тысяч?
11: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5 тысяч. 5 тысяч от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам. Росбанкрот.
13: 8-800-350-16-16.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
15: Авторадио.
16: Большая дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник Ева Польна.
17: Дорогие друзья, с вами Ева Польна. Я с нетерпением всех.

0: Да, мои глаза цвета драника. Не могу не поделиться ощущениями от прошедших майских и от путешествия в Белоруссию.
1: Впервые, да, это же впервые.
0: Хотя, говорят, я был в Беларуси именно, а не в Белоруссии. Нет, был я не впервые, я проезжал часто по Беларуси туда-сюда, ранее катаясь, так сказать, по зарубежным странам.
1: Бог знает куда.
0: Да, и, к сожалению, не останавливался. Ну, вот, проезжал мимо, думаю, ну что, смотреть.
2: Но у тебя другие цели были.
0: В Беларуси, да. И на самом деле, конечно же, в Беларуси есть что посмотреть. Недаром она является сейчас настоящей туристической меккой. Да, вот тремя словами говорю. Красиво, вкусно.
2: Чисто.
0: Это четвертое слово. Дешево, я бы еще добавил.
2: О, да.
0: Да, ну если говорить о ценниках, то в принципе там цены в ресторане сравнимы с, если сравнивать с московскими, я не говорю про регионы, ну где-то раза в полтора, а иногда в два раза меньше. То есть реально там вдвоем хорошо посидеть в ресторане с напитками, с вкусными блюдами обходилось, ну, максимум там 4-5 тысяч рублей на наши деньги. Это прям вот, это прям топовый ресторан где-нибудь в центре города с хорошими угощениями. Это правда. Это вот за себя говорю. Далее, значит, логистика. Чем прекрасна Белоруссия? Удобно чрезвычайно. То есть либо это машина, ты садишься,
2: либо
0: прекрасная
2: метро.
0: Трасса. Либо метро, да. Ну, скоро и метро будет ходить. Но сейчас пока ходит ласточка, и ты садишься утром в 6 утра, и в час дня ты уже там. Очень удобно, очень быстро, комфортно, ну, практически как до Питера доехать, да, получается.
1: Здорово.
0: Вот, маршрут. Вот какой у меня был маршрут. Я сделал так немножечко, ну, исследование перед тем, как поехать, как это я люблю. Начал с Минска, было несколько дней, потом Лида. Вот в этот город, кстати, немногие заезжают, а очень зря, потому что вокруг Лиды есть что посмотреть. Ну, и в самой Лиде есть древнейший замок средневековый, тоже очень интересный город. Далее был Гродно, до которого от Лиды там уже буквально 100 километров. С Гродно я спустился в Брест. Ну, понятно, тут в преддверии, тем более майских.
2: Да.
0: Брестская крепость и центр города очень интересный. Хотя, если говорить про Брест, то он все-таки уже отстроен был после войны, и там, ну, практически не осталось
2: исторические
0: здания, да, кроме Брестской крепости.
2: Зато очень, много, потому что я начал путешествие в Беларуси именно с Бреста.
0: Угу.
2: В Бресте очень много вокруг самого города,
0: вокруг,
2: что посмотреть.
0: Да, конечно. Так же, как и вокруг других городов белорусских, тоже есть что посмотреть. Слоним, дальше Барановичи. А от Барановичи уже в сторону Минска, там те самые знаменитые замки Несвежский и Мирский, которые все посещают. Но я все-таки еще рекомендую по дороге обратно в Минск, либо от Минска, если вы двигаетесь в сторону Бреста, еще Косовский замок навестить. Тоже очень красивый, и что самое главное, сами белорусы советуют, там очень много чего осталось внутри, Ирина.
1: По сравнению с Мирским, да,
0: по сравнению с Мирским замком, который, ну, практически пустой.
2: Да, чисто туристическая история.
0: Да. Ценник, я уже сказал, еда. Ну, конечно же, еда.
1: Ну, ты хоть наелся драников?
0: Ой, слушай, я ел драники каждый день. Ел борщ, во-первых, потому что это, ну, безумно
2: вкусно.
0: Борщ
2: там, да, это правда.
0: Который подается с салом, который подается с напитком.
2: С огромным ломтем мяса.
0: Мясо и вот такая вот лохань супа, значит, ты ешь. Потом, конечно же, драник. И, внимание, дорогие друзья, даже если вы заказываете один драник, уточняйте его вес. Ну и, конечно же, начинку. Потому что виды драников потрясающие просто. Там до 100 иногда видов драников доходит. Так что ориентируйтесь в пространстве. И когда вы просите один драник, уточняйте действительно, какого он будет веса. Потому что нам в первый же день мне принесли драник диаметром, наверное, 25 сантиметров.
2: Ты перепутал его с блином.
0: С блином, да, либо с пиццей, да. Вот, внутри еще было мясо. И после борща, съев еще этот драник, я был похож на того самого...
1: Я так понимаю, что вы ночевали в том ресторане, да?
0: Да, волка, который там... Спасибо! Я еле вышел из ресторана и опять-таки заплатил за это, ну вот за двоих, практически 4 тысячи рублей. Что еще? В Беларуси удивительно, хотелось бы отметить, наличие электромобилей. Которых
1: много?
0: Большое количество, правда. Они вот реально просто шагнули далеко вперед.
1: Какие?
0: Нас. Электромобили в основном китайские. Хотя, опять-таки, к моему удивлению, даже в такси есть Тесла. Не новые, безусловно, но Тесла каким-то там десятилетней давности.
2: Когда еще Теслы
0: спокойно...
2: не было. Но
0: у
2: шильдик
0: них
2: уже
0: нет
2: есть.
0: Большого налога на автомобили, навоз автомобилей, поэтому в Беларуси Тесла является совершенно распространенным автомобилем. Вообще очень много, правда, электричек, очень много зарядок для электричек. И вообще батька, я чувствую, ну вот прям вот в этом направлении сейчас решил двигаться, и нам... У белорусов есть чему реально поучиться в этом плане. Чисто, еще раз отмечу, что сказал Захар, это просто удивительно, какой чистоты города, и при этом, при всем, нет гастарбайтеров. которые бы это все чистили. Такое удивление, что когда-то кто-то ночью выходит, белорусы
2: и
0: какие-то...
2: чистит.
0: Да, чистит все
2: так
0: это
2: вот
0: основательно.
2: Вот те самые гастарбайтеры.
1: Просто по ночам их никому не показывают.
0: Ну и в завершение оплата. Совершенно спокойно ты оплачиваешь все картой МИР.
2: Да.
0: Это вообще без проблем. Ты чувствуешь себя совершенно в своей стране, при том, что город Гродно, который я бы хотел отметить отдельный, кто до него не доезжает, обязательно скатайтесь в Гродно, потому что там, ну, реально ты как будто находишься в Европе, причем в Европе такой там 200-300 лет назад, то есть старый город, невысокий, очень комфортный, с массой красивых костелов и так далее, с массой пешеходных улочек, заведений. В общем, я закончил, друзья, и всем рекомендую в ближайшее время.
2: Я еще для любителей шопинга скажу, что в Беларуси огромное количество брендов, которые ушли из России.
0: Белорусский лен.
2: Которые ушли из России, но не
0: лен.
2: Ушли из Беларуси.
0: Бог с ними, с брендами. Белорусский лен и другие белорусские бренды, которые продолжают править балом в торговле Беларуси. Всем рекомендую.
3: Вечернее шоу на Авторадио. Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив. 16+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха вечером и ночью плюс 12, плюс 14 градусов. Завтра ожидается малооблачная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 19.
5: Спонсор прогноза погоды – ЗАО «Агромясопром».
6: «Агромясопром» представляет.
7: Только такая женщина, как ты, смогла разжечь огонь в моем ледяном сердце.
8: Так вкусно пахнет! Это прекрасный шашлык!
7: Женщина, я тебе про пламя чувств, а ты...
8: А у меня такое чувство, что нужно было брать больше шашлыка.
6: С хорошим шашлыком на свежем воздухе можно забыть обо всем, кроме голода. «Агромясопром» – утоли жажду голода.
5: ОГРН 102-350-089-2140.
3: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
9: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 15+. При поддержке Авторадио.
10: Шумоизоляция салона. Частичная или полная. Только премиальные материалы и опытные мастера. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54 74 02.

0: какие формы у нас в лайв-чате сегодня. Мы сегодня выясняем, насколько вы готовы к лету. Есть такое понятие прийти, привести себя в какую-то такую форму.
1: Но это больше у женщин, мне кажется. Все-таки вот есть именно, такое понятие. Мужчины как-то спокойнее относятся к тому, влезут они в плавки или нет.
2: Если нет, пошли,
0: ну, а чего же?
2: Пошли купили новые. Вот проблема какая.
1: Не, ну сейчас просто такие, которых в бассейн носят, обычно на пляж не надевают, поэтому вот эти вот...
0: А все безразмерные практически.
2: Да, да. Шорты, да.
0: Можно себе позволить. Да. Но тем не менее, участвуют у нас в лайв-чате все, мужчины и женщины. Сидите ли вы на диетах, занимаетесь ли спортом? Ну, да, опять-таки, довольны ли вы своей формой? Или, и хоть завтра мы, может быть, даже готовы облачиться в те самые шорты и чувствовать себя просто красавцем невероятно.
1: Велосипедки.
0: Велосипедки.
1: Может быть, кто-то хочет блеснуть своими велосипедными данными. Хорошо, Ирина начинает. Если кому-то кто-то рубашки ушивает, то мне за зиму мой купленный прошлым летом любимый купальник кто-то, наоборот, разносил, в кавычках. Вот я и думаю, радоваться или грустить? Решила, купальников много, а я одна такая. Буду радоваться. Ирина,
0: ну, и это понимаете, правильное
1: проблема
0: решение.
1: Больших вещей – это не проблема. Их всегда можно ушить. А вот делать вставки гораздо
0: тем
1: сложнее.
0: Тем более в купальник.
1: В купальник, да.
0: Пришивать к ним, да что же я никак не могу, пришивать к ним баланчики, а то еще какие-то
1: да,
0: там...
1: Рюшечки.
0: Рюшечки, да, чтобы прикрыть в каких-то местах.
1: Вываливающиеся телеса.
0: Да, да. Очень рада вас слышать, скучала по вам, пишет Марина, чтобы не приходить в
1: нам
0: форму.
1: Нам приятно.
0: Стараюсь не выходить из нее. По этому поводу дома поставил беговую дорожку. Хожу каждый день стабильно от 5 до 10 километров. Утром зарядочка с гантелями. Весы на видном месте. Опять-таки, да, как момент, мол, поди, проконтролируй себя. А вот вместо диеты Марина сделала выбор в пользу интервального голодания. 8 часов можно есть. У меня это с 10 часов до 18. А потом все, 16 часов без еды.
1: Ой.
0: И мне повезло, прекрасно обхожусь без соли и сахара.
1: 16 часов без еды, Захар.
0: Ну, то есть
1: ты можешь...
0: с 6 вечера до 10 утра.
1: 16 часов 6 без еды.
2: Вечера...
0: Если спать
2: нет,
0: все это...
2: Если... Да, спать. Вот, смотрите, у Натальи какой вопрос. Если раньше набирала за зиму пару кило, то весной они как-то сами выветривались. Это было волшебно. Сейчас приходится попыхтеть, чтобы скинуть то, что наедено за зиму. И почему-то это не работает совсем вот так, как было раньше.
1: Просто ветер не с той стороны.
2: Хочу обратно в те годики. К сожалению, к пляжному сезону не готовы. Гномики ночью активно все ушили. Мотивировать себя новыми вещами с некомфортным телом не хочется. Деньги я считаю, а на ветер не выкидываю. Нужна уже другая мотивация, более жесткая. А вообще с возрастом стало сложнее оставаться в норме.
1: Это да. Такое, к сожалению, есть. Ничего не попишешь.
0: Нет,
1: да.
0: Попишите уж, пожалуйста, нам еще. Что значит ничего не попишешь? Может быть, у вас совершенно другое, что вы четко вообще весь год за собой следили, а сейчас еще все усилили. И вы просто как выйдете потом куда-нибудь на работу или на пляж, или куда-нибудь. Самое главное, друзья, обращайтесь. Плюс 7-915-459-2020. Пишите, ждем ваших сообщений. Готовы ли вы к лету или как?
1: Через час продолжим чтение.
3: Лайф чат. Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
5: Квартиру сниму на суточно.ру.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
9: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
11: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 8 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Подмосковье ликвидируют крупный пожар. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В подмосковном Долгопрудном площадь пожара в ангаре выросла до 1600 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС. Огонь уже перекинулся на соседнее строение. В ведомстве пояснили, что быстрому распространению пламени способствует высокая пожарная нагрузка внутри ангара. К тушению привлекли больше 70 сотрудников и 22 единицы техники. Пожар начался сегодня вечером на проезде строителей. Изначально сообщалось, что площадь возгорания составляла 600 квадратных метров.
3: Про безопасность.
2: В России с начала сезона больше 43 тысяч человек обратились к врачам после укусов клещей. При этом в Роспотребнадзоре говорят, что эпидемиологическая ситуация остается стабильной. Больше всего обращений зарегистрировали в Московской, Ленинградской, Тверской, Самарской и Челябинской областях, а также в Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. Специалисты напоминают, что важны не только прививки, но и защита во время прогулок на природе. О том, как снизить риск укуса и что делать, если клещ все-таки прицепился, Авторадио рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
4: Прежде всего, это действительно покос травы, первое. Второе, это обрабатывать поверхность, если есть возможность, есть специальные растворы, шашки дымовые для обработки газонов и так далее. Следующий этап – это, конечно, одежда. Нужно делать так, чтобы клещу было очень сложно до нас добраться. Если увидели клеща, и он просто ползает, значит, повезло. Мы его просто снимаем, и если он прицепился, то совершенно точно понятно, что он укусил. Значит, что мы делаем? Мы идем в травмпункт, его надо клеща снять и сдать на анализ. Если какая-то причина не позволяет это сделать сразу, не надо пытаться его каким-то маслом, вазелином. Клеща можно победить специальными экстракторами, они продаются. И надо помнить, что не все клещи заразны, но при этом надо к ним относиться как потенциально опасно.
2: После обращения к врачу важно дальше соблюдать все его рекомендации. Если нужна прививка от энцефалита, то ее лучше сделать вовремя. По данным Роспотребнадзора, такую вакцинацию в этом году уже прошли больше 2 миллионов россиян.
3: Про экзамены.
2: Для аттестата выпускникам в этом году нужно набрать минимум 24 балла на ЕГЭ по русскому языку и получить удовлетворительно по базовой математике. Об этом РИА Новости рассказал сенатор Айрат Гибаддинов. По его словам, минимальные пороги есть и по другим предметам. Однако, даже если выпускник их преодолел, это еще не гарантирует поступление в ВУЗ. Окончательное решение остается за приемной комиссией.
3: Про работу.
2: В столице заметно выросло число женщин, работающих в такси. Если в 2015 году их было не больше 2%, то сейчас в столичных таксопарках уже от 5 до 8, сообщает газета «Вечерняя Москва». Сами водители говорят, что в профессию их чаще всего приводит свободный график, возможность быстро заработать и любовь к вождению. При этом отмечается, что пассажиры все чаще спокойно относятся к женщинам за рулем, а многие даже считают, что они водят аккуратнее и плавнее. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 73 рубля 79 копеек, курс евро 87 рублей 38 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. И снова в эфире. Наши любимые мурзилки Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу «Мурзилки» на Авторадио.
1: Ну и еще раз всем добрый вечер.
5: Ну, здравствуйте, друзья.
6: Привет.
1: Первый эфир после майских мурзилки здесь, друзья мои. Настоящие блюстители фигуры, стоящие на границах вашего веса.
5: Сегодня
1: такое громкое заявление. Ну, ты съела шоколад?
5: Только что, да.
1: Ну, это нормально. Это же был горький шоколад, я
5: надеюсь. Очень горький.
1: Очень горький
5: очень
1: шоколад.
5: Горький.
1: Видишь,
5: как
1: у тебя
5: моя
1: был
5: жизнь.
1: Не молочный, там, не сладкий.
6: Для поддержания энергии опять-таки.
1: Да. Да. Нет, горький шоколад, да. Он полезен. Полезен. В определенных количествах, конечно. Если не плитками есть.
5: Не плитками.
6: А Гордеева плитками.
5: Неправда.
1: Согласен с нашими радиослушателями, что с возрастом, к сожалению, становится все тяжелее и тяжелее соблюдать собственный вес. Не поддаваться на уловки, на провокации.
5: Наш клуб долголетия продолжает свое заседание.
1: Да, ну почему бы и нет? Долголетие и сохранение все-таки фигуры. Ты же вот остаешься в прежнем весе, Гордеев. Ты же не увеличиваешь вес, слава богу. Мы видим по тебе, что ты в прекрасной форме. Как ты этого добиваешься? Ну-ка, расскажи нам за 30 секунд.
5: Слушай,
6: спасибо.
5: Борюсь и горький шоколад. Только горький.
1: Борьба, значит, сумо, дзюдо. Какая борьба у тебя?
5: Борьба с собой, только с собой. С тем, чтобы лишний раз не сесть за стол и нет.
1: Да. Верблюда два горба, потому что жизнь
6: борьба.
1: Борьба.
6: Да. То есть праздники для тебя не нужны. Вот ты в отпуск не идешь.
5: Ну почему же?
6: А как же, а как бороться?
5: Нормально, просто сила воли. Так берешь себя и собираешь в кулак.
1: Борьба продолжится уже в этом часе, друзья мои. Так что всем на Авторадио делаем громче. Шоу продолжается. Дети вечера вместе с вами. Мурзилки Лайф.
0: Вечернее шоу.

0: протанцовывать благодаря мелодии от Звонкова. Что-то как-то танцевать хочется, правда?
1: На Авторадио.
0: И, кстати, вот по поводу того, как же все-таки удержаться в форме, как снизить, допустим, вес. Очень яркий пример нам приводят наши коллеги, звезды шоу-бизнеса, опять-таки, да, как сохранить себя в форме. Это танцевать, друзья мои. Танцы – это прекрасно в любом возрасте. Танцы помогают себя чувствовать молодым. Танцы снижают вес. Танцы улучшают здоровье.
2: Настроение – самое главное. Особенно, если вы танцуете не в одиночку, если у вас есть прекрасная компания. А компания, например, из 30 тысяч человек, да всех еще объединенных действительно тем прекрасным настроением и любовью к тем артистам, которые выходят на сцену, это вообще отличный рецепт, на котором настаивает радиостанция Авторадио.
3: Итак, друзья, грядет главное танцевальное событие этого года. И понятно, что оно связано с Авторадио. Главные звезды споют свои главные хиты на грандиозном музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио».
0: Итак, мы танцуем вместе с Денисом Клявером, дискотекой «Авария», Валерией Галибри Мави, группа «Агата Кристи», Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна и многие-многие другие, около 50 самых ярких артистов нашей эстрады.
2: Еще раз, 4 июля ВТБ-арена, то есть это стадионное шоу, это размах так размах,
0: это
2: друзья.
0: 30 тысяч танцующих радиослушателей Авторадио.
2: Итак, друзья, большая дискотека Авторадио, главный танцпол страны, главный танцпол этого лета. А где ты будешь 4 июля?
3: Естественно, естественно, на ВТБ-арене. Ну, вы понимаете, что это грандиозное, яркое, фантастическое шоу. Пропускать просто категорически нельзя. Поэтому не забывайте приобретать билеты для себя и своих близких. Категория 12+. Ну, а добро пожаловать на сайты Авторадио.ру и авторадиодиско.ру.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Наталья Колясникова из Свердловской области мечтает построить баню на своей даче.
2: Олег Никулин, Тамбовская область, хочет отдохнуть всей семьей на Сейшельских островах.
1: А Юлия Белова из Башкортостана мечтает о щенке далматинца.
2: Вопрос: чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.

0: вечернее шоу на Авторадио.
1: Темный коридор и вещи, понятых сидят в пробке, но на сердце много

0: Ну что, друзья, не успели мы отойти от ковида, который, казалось бы, был так давно, стали поступать не менее тревожные новости про некий хантавирус. Вспышка его произошла на круизном лайнере, который путешествовал по Атлантике, и, судя по новостям, которые мы слышим по телевидению и авторадио, потому что других радиостанций не существует, как мы понимаем, заболевание достаточно редкое и опасное. Чтобы разобраться с этим вирусом, хотя бы в первом приближении, мы решили обратиться к российскому научному журналисту, врачу-терапевту Алексею Водовозову. Алексей, здравствуйте.
1: Да, приветствую.
2: Добрый вечер. Добрый вечер.
0: Ну, расскажите, пожалуйста, что же такое этот хантавирус?
3: И при чем тут ханты-мансийск?
0: Как он передается и так далее?
1: Так, а давайте мы сразу определяемся, а мы будем пугать, успокаивать или правду говорить?
0: Будем говорить, желательно правду говорить.
2: Не страшно.
0: Не страшно, да.
1: Ладно, ну давайте так. Во-первых, не такой уж и редкий. Их на самом деле довольно много, они известны с 70-х годов примерно. И их, если так условно разделить на две большие кучи, то в одной куче у нас будут хантавирусы, которые есть в основном в Старом Свете, в том числе у нас. Вот не поверите, у нас этих хантавирусов просто как Гуталина у Матроскина, потому что...
3: То есть мы с ним давно живем, да?
1: Лихорадка с почечным синдромом, знаменитая ГЛПС, которая есть в нашей стране, и это хантавирусная инфекция на самом деле. А вот то, что сейчас, это из серии вирусов,

0: она может приводить к летальным исходам, но если мы смотрим на эпидемическую опасность или там какой-то пандемический потенциал, что-то в этом роде, то нет, этого ничего нет, к счастью для нас.
1: А какие симптомы у этого хантавируса?
0: Они разные, они очень разные. Если мы берем именно вот тот, который на этом круизном лайнере, это поражение сердца и легких, это дыхательная недостаточность чаще всего и летальный исход именно из-за этого.
2: Просто человек начинает задыхаться или что? Как это выражается?
0: Да, по сути так, да, да, совершенно верно.
3: Алексей, подождите, объясните, пожалуйста, вы говорите, что мы действительно, вот ГЛПС, который вот с поражением почек, могут ли лекарства, которыми мы лечимся вот от старого хантавируса, ну, работать для нового, против, вернее, нового.
2: То есть, если у нас иммунитет
0: да нет
2: против
0: никакого
2: него.
0: Нового. Еще раз, они все старые.
3: Хорошо, против
0: старые.
3: Вот
0: есть
3: этого заокеанского.
0: Света, есть нового света.
3: Да, заокеанского.
0: Заокеанского, он там такой же старый, как и у нас вот этот ГЛПСный. И все это таскают в себе различные грызуны. Вот если мы берем наш, то это чаще всего мыши. И у нас, как обычно, народ консервирует дачи на зиму, например, и вот сейчас приезжает и прям начинает там активно жить. Вот это не совсем правильно, потому что первое, что мы делаем, берем тряпку в руки, надеваем на лицо маску и начинаем генеральную влажную уборку. Потому что мыши выделяют из себя всякое, и вот это вот всякое поднимается в воздух, высушенное, и после вдыхания, и добирается до целевых органов, их поражает. За рубежом абсолютно та же история. То есть вот это андский вирус, так называемый, да, потому что анды, соответственно, Южная Америка, он живет в длиннохвостом рисовом хомячке. Невероятно красивое существо, можете поискать, как оно выглядит. Но, тем не менее, тоже вот опасное. Поэтому в основном, что мы делаем, мы не пристаем к грызунам, мы занимаемся влажной уборкой, и, в общем-то, этого обычно достаточно.
2: Ну, то есть, Алексей, поэтому нам пандемия не грозит? Или...
0: Не грозит.
3: Ага.
0: Не грозит, да.
3: Но а дачникам надевать маски и в руки
1: ну,
3: швабру.
1: Как уже сказал Алексей.
0: Да. В наших широтах, да.
3: Да, спасибо вам огромное. Успокоили. Российский научный журналист, врач-терапевт Алексей Водовозов был на связи. Всего доброго.
2: До новых встреч.
3: До свидания.
0: Спасибо.

0: только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакома – невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
5: Категория 16+.
6: Отправляйте денежные переводы за рубеж в собственных офисах Билайна.

0: 2014 года.
1: Отправляйте переводы Корона Pay тем, кто дорог, в офисах Билайна.
2: Там, где каждый звучит на своей волне. Xlantics ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Xlantics ET. Слушайте музыку.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.
5: На край света за мечтой.
6: Так вы просите у дракона мечту.
7: Гениально!
8: Мы отправляемся на Байкал!
5: Смотри на большом экране. Лео и Тик. Дорога на Байкал. Кино с 14 мая. 0+.
9: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
10: Нет.
9: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ.
11: Категория 16+.
12: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в Театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
13: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
14: Для лиц старше 16 лет.
15: Авторадио.

0: лету готов или к лету не готов?
1: Всегда
0: готов. А лето когда? Скоро. И вот занимаетесь ли вы спортом? Приводите ли вы себя в какую-то определенную форму? Даете ли себе какие-то обещания? Отказываюсь от чего-то, наоборот, там больше начинаю бегать, приседать дома,
2: прыгать
0: в клуб, ходить по парку, я не знаю, там где угодно.
1: Или просто расшиваю одежду.
0: Или просто вообще ничего не делаю. Просто я в восторге от себя, и мне ничего не надо.
2: Бодипозитив.
1: Есть такие люди, да, есть такие. Люди. Вот, Елена пишет нам: активненько готовлюсь, 2-3 тренировки в неделю в бассейне по 1200-1300 метров. Классно. Каждое утро часовая велопрогулка с собакой. Ну, ничего себе. 2-3 практики в неделю силовой хатха-йоги. Перешла на интервальное голодание. 8-16.
0: Это, я так понимаю... 8 часов ем, 16 часов... Или наоборот?
2: Сплю.
1: Нет, наверное, все-таки 8 часов ем.
2: В течение 8 часов можно есть, дальше 16 часов голодание.
1: Увеличила количество белка, исключила хлеб, плюшки, макароны, картошку из рациона по скриптум. И да, я работаю еще при всем. Мы понимаем, Елена, все мы работаем. Ну, конечно, вам надо отдать должное, да, хочется прям поаплодировать, но руки заняты.
2: А дальше Антон пишет: а для меня, знаете, лето всегда наступает незаметно. То ли я специально запасаюсь жирком на случай зимы, то ли боюсь, что меня в море одного оставят на несколько месяцев, и жирок поэтому спасет.
1: Да, ну жирок нужен на всякий случай, всегда.
0: Так, дальше. Присоединяюсь к вашим спикерам-бегунам, пишет Аня из Санкт-Петербурга. И Аня, видимо, действительно сегодня слышала наших замечательных гостей, Александру Никольскую, Вячеслава Смаева. Это официальные амбассадоры движения забег.рф. Были они на сегодня в первом части. Можно переслушать интереснейшее интервью. Действительно, очень мотивирующее на занятия физкультурой и спортом.
1: Во-первых, мотивирующее, во-вторых, предостерегающее от ошибок, которые многие делают, начиная заниматься.
0: Да, переслушать это интервью можно на наших подкастах. Всем очень рекомендуем. Я дочитаю сообщение Ани, которая прислушалась и присоединилась к нашим спикерам-бегунам. Для меня спорт — это жизнь. Регулярно тренируюсь, так что к пляжу всегда готова.
1: Молодец. Ну и еще одно. Но в основном дамы у нас сегодня превалируют, это понятно. Олеся пишет: ребят, привет, я из числа тех, кому вечно лень, но приходится тренить, следить за питанием, потому что лишние килограммы и отсутствие нагрузки мой организм переживает тяжелее. Короче, если перефразировать Гёте, вау, то я часть силы той, что вечно хочет жрать, но вечно топает в зал. Смотрите-ка, и Гёте пригодился, а
2: еще
1: у нас...
2: Еще как!
0: Хоть и перевернулся.
1: Перевернулся. Спасибо, дорогие наши дамы и джентльмены, худеющие к лету, либо не худеющие, а принимающие себя так, как есть, собственно, да. На этом мы еще, конечно, не закончим, поскольку у нас через 10 минут физкультурная фирменная музыкальная пародия. Надеюсь, кого-то она тоже будет стимулировать на похудение, друзья, так что не переключаемся.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха вечером и ночью плюс 12, плюс 14 градусов. Завтра ожидается малооблачная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 19.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: можешь спорить, что перемены – это так красиво, особенно перемены в лучшую сторону. Мы понимаем, что мы сегодня весь вечер об этом говорили.
1: Этом, да.
0: Да, настала пора подвести некий итог.
2: На Авторадио.
0: Все потому, что аналитики сервиса по поиску работы вдруг неожиданно решили выяснить, как россияне готовятся к летнему сезону. И вот, согласно опросу, треть респондентов уже находится в процессе похудения. Вот как бы мы к этому ни относились, говоря, что да, ну, что там, господи, кто готовится к лету, да, кто там специально худеет.
3: Было
0: к лету.
3: Бы лето, а уж подготовиться
0: сможем. Нет, лето-то будет, но тем не менее, вот треть респондентов готовится, 7% планируют начать в ближайшее время, но остальные пока воздержались. Это мы вот пока с Захаром воздержались. 74% опрошенных назвали главным стимулом для работы над собой, это прежде всего просто здоровье и хорошее самочувствие, то есть тут неважно уже вид, это просто, да, 74% подавляющее большинство. Но тем не менее, 41% мотивируют комплименты окружающих. И летний отпуск на пляже, покупка новой одежды привлекает по 22% участников опроса. Я так понимаю, что в большинстве случаев это все-таки дамы. Хотя, не знаю, нет, ну, наверное, я преувеличиваю. Все-таки мужчины тоже любят выйти,
1: ну, конечно,
0: так сказать, тянуть живот.
1: Если он до этого
0: распрямить плечи,
1: работал, если у него очевидные какие-то есть результаты, почему бы не продемонстрировать? Наверняка
0: не, ну,
1: и это... крылья еще расправляются в этот
0: момент. Но все-таки мужчины, мне кажется, если занимаются там в спортзале, то делают это как-то регулярно, не обязательно к лету именно. Конечно, подчеркнуть летом и выйти.
3: Ну, в отличие от женщин.
1: Давайте не будем здесь градировать. Есть женщины, которые не вылезают никогда из спортзала. Есть мужчины, которые тоже готовятся специально к какому-то сезону. Я не знаю, там, может быть, у них не лето, может быть, у них какой-нибудь... Может, они, наоборот, к Новому году готовятся там или еще к чему-нибудь.
0: Зачем готовиться к Новому году, если ты в одежде? Хотя, может быть, у тебя свидание на Новый год намечено со Снегурочкой какой-нибудь. Тогда, наверное.
3: Почему бы и нет?
0: Надо подготовиться. Исследование также раскрыло, как худеющие делятся своими успехами. 15% опрошенных рассказывают о результатах коллегам за обедом или чашкой кофе. Еще 7% худеют совместно со служивцами. Друзья мои,
1: как интересно.
0: Не начать ли нам челлендж?
3: Кушать гордейский шоколад?
0: Да нет, ну кушать гордейский... Худеть к лету. Смотрите, сейчас еще, можно сказать, чуть меньше середины мая.
1: Кто какие делает заявления?
0: Сколько сбросит, ты имеешь в виду? Или сколько кубиков должно появиться? Как мы будем...
1: Кубики не посчитаешь.
0: Будем, как это мы будем это посчитать? То есть просто сбрасываем килограммы.
1: Весы, просто весы.
0: Давайте, на что спорим? На 10 килограмм.
1: А, группово?
0: Нет. Ну, со служивцами.
1: Нет, вот мы втроем 10 килограмм. В каждой, не каждый же по 10, а втроем 10 кило.
0: Давайте.
1: И такие все. Гордеев, ты!
3: Это прекрасно!
0: Но предлагаю начать с бега. Вот 23 мая у нас будет забег, первый полумарафон, да, такой вот крупный по всей стране, и не только, кстати, по стране, так что давайте. Ну, а пока до дела не дошло, мы хотя бы в песенной форме сейчас подадим пример в завершении программы.
2: Вечером. В куплете.
0: Ну и завершаем наш эфир пародийным забегом.

0: завтра до 6 вечера. Счастливо, пока!
1: Вечернее шоу. Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Еламед». Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Любовь здесь проходит проверку.
1: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 21 час.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Кремле обсудили ситуацию в российской экономике. Подробности через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО МК «Мосшоу». Международная выставка «Динозавры морских глубин». Впервые в ТРЦ «Мегабелая дача» до 19 июля. 0+.
3: Про главное.
2: Глава Минэкономразвития Михаил Решетников доложил Владимиру Путину о положении в российской экономике. Как пишет «Известия», министр заявил, что после периода быстрого роста идет настройка экономики, и ситуация постепенно стабилизируется. По его словам, в марте рост ВВП восстановился, а реальные доходы россиян в первом квартале выросли на 2,6%. Инфляция на начало мая составила 5,6%. Решетников отметил, что это создает условия для возможного смягчения денежно-кредитной политики. Президент, в свою очередь, обратил внимание на положительные макроэкономические тенденции в стране.
3: Про законы.
2: В Госдуме предложили ввести ежемесячное пособие для неработающих родителей, которые воспитывают двух и более детей. Как пишет газета.ру, выплаты планируют назначать с рождения второго ребенка и до достижения детьми 7 лет. Предполагается, что размер пособия будет не ниже МРОТ. Сейчас это чуть больше 27 тысяч рублей. Авторы инициативы считают, что такая мера поможет снизить финансовую нагрузку на семьи и поддержать рождаемость. Если закон примут, он может вступить в силу с начала следующего года.
3: Про работу.
2: Россиянам назвали признаки карьерного застоя. Эксперты относят к ним нежелание идти на работу, выполнение привычных задач на автопилоте, отсутствие обучения и обратной связи. Специалисты предупреждают, что если такая ситуация затягивается, то мотивация снижается, а профессиональные навыки со временем могут устаревать. О том, что может сделать руководитель, чтобы не допустить такого состояния у сотрудников, Авторадио рассказала карьерный консультант Анастасия Арифуллина.
5: Первый из них – это, конечно, регулярная обратная связь. Когда человек понимает, как он работает, к чему ему стремиться, какие у него цели, ясны ли ему задачи, понятны ли они. Причем обратная связь – это не всегда только про критику, но еще и похвала. У нас, к сожалению, с похвалой всегда все не так позитивно, да, хвалить не очень любят, а это тоже очень сильно влияет на состояние сотрудников, независимо от того, да, какой они профессии. Следующее, я бы сказала здесь, это про развитие в любом случае. И обучение – это то, что необходимо любому человеку для того, чтобы вот в этот режим автопилота не уходить, потому что когда ты делаешь одно и то же все время постоянно, хочешь не хочешь, но ты скатываешься к уже рутинным для себя операциям. Потом, ну, конечно, немаловажный вопрос – это рост доходов и уровня позиций.
2: Эксперт добавила, что если руководитель замечает, что сотрудник начинает выгорать, важно сначала понять причину такого состояния, а дальше уже можно решать, что именно необходимо менять. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 73 рубля 79 копеек. Курс европейской валюты 87 рублей 38 копеек. Федор Никитин, служба информации.
6: Реклама. Меня зовут Николай Дроздов. Я приглашаю вас на выставку «Динозавры морских глубин».
7: С 25 марта в ТРЦ «Мега» «Белая дача». Подробности на сайте dinodefisworld.ru. Категория 0+. ООО «МКМ Мосшоу». УКН 111-774-640-5754.
0: Код Москва. Авторадио. Номер 1.

Ох, а как мы с вами скоро будем танцевать, там даже представлять ничего не придется. Друзья, Авторадио возвращается в стадионный формат, и уже этим летом, а точнее 4 июля, на главном танцполе страны, в ВТБ-арене, пройдет главная вечеринка года – большая дискотека Авторадио. На одной сцене соберутся 50 главных звезд страны, которые исполнят для вас свои лучшие хиты. И среди них Владимир Пресняков, Мари Краймери, Егор Крид, Стас Михайлов, Диана Арбенина, группа Ума Турман, Валерий Сюткин и многие-многие другие. Хотите оттянуться по полной и запомнить этот год надолго? Тогда приобретать билеты и занимать лучшие места для себя и своих близких нужно прямо сейчас. А сделать это можно на сайте Авторадио.ру или Авторадио.диско.ру. Ну а с вами, как обычно, в это время Марат Волошин. Всем отличного настроения!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Вячеслав Мысак из Краснодарского края мечтает о двухкомнатной квартире в самом центре Москвы. Заветная мечта Алексея Земцова из Свердловской области – голливудская улыбка. А вот Захарова Анна из Ханты-Мансийского автономного округа очень хочет попасть вместе с дочкой на балет «Щелкунчик».
2: Очень хочется узнать, чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне «Озон», на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенном на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенный банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Реклама. Бесконечно можно смотреть на три вещи.
4: Нет.
0: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.

4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Ума Турман».

0: ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
1: Категория 16+.
5: Авторадио.

Ну, а я скажу, что если вы, друзья, хотите больше времени проводить вместе с нами, то не забывайте, что Авторадио можно слушать не только через приемник в вашем авто или такси. Нашей волной также можно наслаждаться и через умную колонку у вас дома. А если вы решили пойти на прогулку или, к примеру, в зал и не хотите терять с нами связь, то не забывайте про наше мобильное приложение. Ну, и для любителей посидеть за компьютером, напоминаем наш адрес сети авторадио.ру. Кстати, помимо музыки, там есть много всего интересного, так что милости просим. В эфире Авторадио, Марат Волошин. По-прежнему Марат Волошин. Всем добра, дорогие.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха вечером и ночью плюс 12, плюс 14 градусов. Завтра ожидается малооблачная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 19.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: Коллеги, спасибо за фидбэк.
2: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя.
3: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 22 часа.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
0: Про главное.
2: Владимир Путин заявил, что работу по воссоединению семей между Россией и Украиной нужно продолжать. Об этом шла речь на встрече с уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой. Она рассказала, что процесс идет в сложных условиях. Граница закрыта, а у многих людей уже истекли документы. При этом небольшим группам граждан помогают пересекать границу, чтобы они могли встретиться с родными. Москалькова также сообщила, что с начала спецоперации из украинского плена вернули почти 3700 российских военнослужащих. Добавлю, что Татьяна Москалькова занимает пост омбудсмена с 2016 года и в этом году сложит полномочия. Путин поблагодарил ее за работу.
0: Про заявление.
2: Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского вне Москвы возможна только для того, чтобы поставить точку в урегулировании конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер готов к переговорам не только в Москве, но и в любой другой точке. Однако смысл такой встречи должен быть именно в финализации процесса. До этого, по словам Пескова, стороны должны проделать большую подготовительную работу.
0: Про болезни.
2: Сразу несколько стран усиливают санитарный контроль в аэропортах после вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius. Инфекцию подтвердили еще у двух пассажиров. Само судно сейчас стоит у испанского Тенерифе. За сутки на берег эвакуировали еще 22 человека. Всего на суше уже больше 100 пассажиров. Их развозят по странам и помещают под медицинское наблюдение. Всемирная организация здравоохранения настаивает на 42-дневном карантине. Напомню, жертвами вируса стали 3 человека. Медики при этом призывают не паниковать. Хантавирус переносит грызуны, а от человека к человеку он передается крайне редко.
0: Про нововведение.
2: Пассажиров начнут пускать на посадку в самолет по биометрии. Как пишет газета «Коммерсант», пилотный проект запустят до конца июня. Постановление правительства уже подписано. Сначала новая опция появится в московском Шереметьево и петербургском Пулково. Она будет доступна на рейсах Аэрофлота между Москвой и Петербургом. Позднее к эксперименту смогут присоединиться и другие аэропорты и авиакомпании. Чтобы воспользоваться сервисом, пассажиру нужно заранее зарегистрировать данные в единой биометрической системе.
0: Про ЖКХ.
2: Плановые летние отключения горячей воды могут уйти в прошлое через 5-7 лет. Об этом ТАСС рассказал первый зампред Думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, отказаться от отключений полностью получится только после замены большей части изношенных труб. А к 2035 году сроки отключений по стране планируют сократить вдвое. Сейчас норматив составляет 14 дней, однако в ряде регионов его уже снизили до 10.
0: Про мошенников.
2: МВД предупредило о новой схеме мошенничества. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты». Аферисты представляются сотрудниками государственной фельдъегерской службы и говорят о якобы спецкурьерах, проверке денег или декларации наличных. В МВД пояснили, что эта служба занимается доставкой служебной корреспонденции между органами власти и не работает с обычными гражданами. Если к человеку приезжают за деньгами, картами или документами от имени такой структуры, то это явный признак мошенничества. Официальный курс доллара на завтра 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

Дальше определенно больше. Я, конечно, сейчас говорю о супермасштабном событии, которое пройдет 4 июля на стадионе ВТБ-арена большой дискотеки «Авторадио». Вас ждет невероятная картинка, невероятный звук и 50 главных звезд страны, которые исполнят для вас свои главные хиты. Среди них «Елка», «Дискотека Авария», «Валерия», «Галибри и Мавик», группа «Агата Кристи», «Юлиана Караулова», «Денис Клявер» и многие-многие другие. Хотите оставить надолго в памяти лето 2026? Тогда прямо сейчас переходите на сайт Авторадио.ру или Авторадио.диско.ру и выбирайте лучшие места для себя и своих близких. Ну а с вами по-прежнему Марат Волошин. Продолжаем наше с вами музыкальное путешествие по московским маршрутам.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Егору Егорову из Томской области очень нужен новый большой семейный автомобиль.
3: Валерий Андронов, Иркутская область, мечтает о капитальном ремонте квартиры.
4: А Мария Борисова из Вологодской области хочет открыть свой салон красоты.
2: Прям не терпится узнать, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
5: Реклама. Автолюбители и путешественники на АЗС ЮВЭЛ. Топливо высоких стандартов качества и вкусный кофе в дорогу. Заправляйтесь для ежедневных и дальних поездок. Ваше путешествие начинается здесь. АЗС ЮВЭЛ. Клубова 53.
6: Больше за ту же заправку. На АЗС СВ «Нефть» кэшбэк теперь до 8%. Заправляйтесь чаще и возвращайте больше с СВ «Нефть». Подробности у операторов на sv-neft.ru. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года.
7: Спросим вас мы прямо в лоб. Выбираете фаркоп? Фаркопы «Бозал» и комплектующие к ним в розницу по оптовым ценам. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля и даже немного больше. 70-10-76.
8: Ваша «Ладушка» просит внимания? Мы знаем, как ей помочь. В «Спортавто» вы найдете все необходимое. Комплекты для технического обслуживания, надежные запчасти для подвески. И все это в наличии по выгодным ценам. Заезжайте в наши магазины и пусть ваша «Ладушка» радует вас долгой и безотказной работой. Подробности можно уточнить у продавцов-консультантов в сети автомаркетов «Спортавто». Звоните 537-237.
9: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76.
12: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Реклама на Авторадио.

0: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
0: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Авторадио.

знаете, чем отличаются дети от взрослых? Цифрками в паспорте. Конечно, у взрослых больше ответственности и опыта, но мы действительно так же, как и в школьные времена, ждем чудес, хотим найти принцессу или принца себе в пару, а кто-то продолжает, как и в детстве, мечтать о домашнем животном. К чему я это все? Да к тому, что быть внутри ребенком — это нормально, даже хорошо, потому что если навсегда сбросить розовые очки, то мир будет уж совсем мрачным. В эфире Авторадио, Марат Волошин. Добра вам, дорогие!

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Авторадио. Реклама.
1: Все для путешествий. Автомобильные багажники и боксы «Бозал». Крепления для велосипедов, лыж и сноубордов «Атлант». Фаркопы. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70-10-76.
2: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио. Номер один.

0: Еще как позвоним, друзья, ведь в эфире Авторадио продолжается 13-й сезон нашей фирменной игры «Много денег», и в этот раз мы подготовили для вас, ну, просто невероятный призовой фонд. Во-первых, это 5 миллионов рублей, которые мы разыгрываем по частям, а также 5 абсолютно любых ваших желаний. Вот хотите квадроцикл? Пожалуйста. Трактор на дачу? Легко. Или вы хотите квартиру? Для Авторадио нет ничего невозможного. Уже 4 июня у нас состоится второй суперфинал, в рамках которого мы исполним следующее желание одного из вас. Хотите, чтобы ваша мечта стала реальностью? Тогда торопитесь, переходите на сайт Авторадио.ру, меняйте гудок в своем телефоне на гимн Авторадио, делитесь с нами своей мечтой и ждите от нас звонка. Меня зовут Марат Волошин, удачи!
1: И от несвежих невелика потеха.

счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Авторадио. Реклама. Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.

0: оставлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: пальцев крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ани Лорак.
2: Дорогие друзья, 4 июля. ВТБ-арена. Большая дискотека Авторадио. Увидимся там, где я спою свои лучшие песни. Только для вас. До встречи.

Вот печаль в глазах мы категорически не приемлем, друзья. Мы за то, чтобы они светились у вас радостью и счастьем. И, кстати, мы это можем вам гарантировать. Для этого 4 июля вам надо быть на главном танцполе страны, на стадионе ВТБ-арена, где пройдет главная вечеринка этого года, большая дискотека Авторадио. Со своими лучшими хитами для вас выступят 50 главных звезд стран. Страны. Среди них Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа Добро, Татьяна Куртукова и многие-многие другие. Хотите зажечь этим летом так, как никогда раньше? Тогда прямо сейчас переходите на сайт Авторадио.ру или Авторадио.диско.ру и выбирайте лучшие места для себя и своих близких. Ну а с вами по-прежнему Марат Волошин. Я желаю вам отличного настроения и мое традиционное пожелание – будьте осторожны за рулем.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер

делаем, что нравится, наслаждаясь каждым моментом этой весны. Май разогнался, да и мы вместе с ним. Прибавим громкость авторадио и давайте проведем этот день вместе. И я, Олеся Соболева, с вами заодно. Теплый

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Вячеслав Мысак из Краснодарского края мечтает о двухкомнатной квартире в самом центре Москвы. Заветная мечта Алексея Зимцова из Свердловской области – голливудская улыбка. А вот Захарова Анна из Ханты-Мансийского автономного округа очень хочет попасть вместе с дочкой на балет «Щелкунчик».
3: Очень хочется узнать, чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Радиоканал Авторадио Вологда. Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час ночи.
0: Авторадио. Номер один.

Снова познакомиться, Олеся Соболева у микрофона. Предлагаю объединиться и заодно распаковать еще и один день этой короткой рабочей недели. Успеем все и даже больше вместе с Авторадио. Делайте громче.

0: новых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ФС 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер ФС 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Любовь или не любовь, это мы еще посмотрим. Так что выкручиваем свои чувства на полную, планируем новый день и вместе по списку и с Авторадио добиваемся задуманного. Компанию в этом вам составлю я, Олеся Соболева. Ловите привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Андрей Морозов из Томской области очень хочет закрыть ипотеку.
2: О новой квартире в Санкт-Петербурге мечтает Татьяна Федосеева из Мурманской области.
3: А Сергею Манойленко из Республики Саха нужна лодка на воздушной подушке.
1: Интересно, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Радиоканал Авторадио Вологда. Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер ФС 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер 1.